0: в Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
1: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
0: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет: «Надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы».
2: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит. Там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит: да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Сола Скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
0: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенции донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прилатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
3: «Так как ваше королевское величество и ваши княжеские высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
4: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей

0: актуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу – этого еще не было.
1: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства, и тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот для чего. Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее, но вот тем не менее. И вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
3: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», только Библия. И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
2: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Варбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
4: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
2: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Мелантон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
4: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
5: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг.

0: Этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются. Потому что у него теперь есть инструмент. Он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
1: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника Богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
2: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии, это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
3: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык».
4: Учебники по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютера можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу, ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакума признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью –

0: В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем, во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью.
1: На утро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так щепы изломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему. Но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя. «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует. Бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к Нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
0: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
2: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
0: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году, для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг в благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
3: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века. Но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
4: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел

и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
1: Тьма – отсутствие света. В первый день творения Бог создал свет и отделил его от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. В 10 главе книги «Исход» рассказывается, что во время одной из египетских язв на египтян спустилась густая тьма, в то время как у израильтян был свет. Евангелисты Матфей, Марк и Лука сообщают о тьме, покрывшей землю с полудня до 3 часов дня в момент распятия Христа. Тьма в Библии символизирует духовное невежество, глупость, ложь и моральное разложение. В 10 главе книги Иова и 87-м псалме тьма также служит обозначением смерти и могилы. В первой главе Евангелия от Иоанна Христос назван светом, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Тот, кто следует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
0: Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света.

0: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави», и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его.
1: История вероломного предательства учеником своего учителя записана во всех четырех Евангелиях. Изображение этого сюжета из Нового Завета часто встречается и на фресках, и в книгах, и на холстах. Перед нами меня

Миниатюра из псалтыри XII века, которая хранится в Британской библиотеке. В стилистике того времени, когда тон задавало византийское церковное искусство, художник пишет фигуры участников сцены плоскими. Складки одежды как будто живут своей жизнью. Следуя иконописной традиции, изображены не лица, а лики. Немного наивно выглядит полукруг, образованный из голов людей. Все персонажи как будто зависли над землей на золотом фоне, символизирующем вечность. Следуя принципу иерархии, фигуры святого Петра и раба в правом углу рисунка написаны раза в три меньше остальных фигур. Для средневекового мастера физический мир был гораздо менее важен, чем духовный. Перед нами тот же сюжет, написанный Гвидо да Сиена в XIII веке. Здесь фигуры уже стоят на земле. Иконописные каноны еще явно преобладают, и на более детализированной и изящной фреске флорентийца Чимабуэ. Он делал робкие попытки отойти от иконописных канонов. Мы уже видим синеву неба и элементы пейзажа вместо абстрактного золотого фона. Лица изображенных уже более-менее отличаются друг от друга. Но в его фреске нет эмоций и объема. То есть нет реалистичности. Фигуры плоские. Иуда словно приклеен к Иисусу, да еще и не дотягивается ногами до земли. Лицо Христа ничего не выражает. Фигуры святого Петра с рабом в левом углу фрески очень малы по сравнению с другими персонажами. Чимабуэ называют последним крупным живописцем, работавшим в византийском стиле. В начале XIV века в Италии восходит звезда Джотто, ученика Чимабуэ, который каким-то чудом смог создать в своем творчестве совершенно иное, преодолев традиции Византии. Взятие Христа под стражу – одна из самых выразительных и известных фресок Джотто в капелле Скровеньи, небольшой частной часовне в городе Падуя на севере Италии. Работы Джотто в капелле создали славу художнику, которого считают новатором раннего Возрождения. Фрески Джотто очень сильно отличаются от византийского или греческого иконописного канона. Они открывают ворота для развития новых тенденций в искусстве западных стран. Это отметил художник и теоретик искусства XIV-XV веков Чинино Чинини. Джотто перевел Библию с греческого на латынь. Эта фреска потрясает зрителя небывалым для произведений того времени накалом эмоций, драматизмом, столкновением двух противоборствующих начал – добра и зла. Полыхающие факелы озаряют ночную тьму. Синее небо пронзили копья и палки. В Гефсиманском саду сошлись приверженцы Христа и его противники. На фреске изображен момент, когда в разъяренной толпе царят смятение и замешательство. Воины какое-то время не решаются схватить Христа. Палки в их руках занесены для удара. А вот первосвященник на переднем плане справа делает энергичный жест в его сторону, поощряя толпу к более решительным действиям. Воин в капюшоне слева хватает за плащ кого-то из убегающих учеников. Но плащ остается у него в руках. Пойманному удается ускользнуть. Петр заносит над головой раба нож и вот-вот отсечет ухо слуге первосвященника. Но самое главное противоборство в центре фрески. И эта композиция продумана Джотто досконально. В самом центре расположены головы Христа и Иуды. И рука священника, и рука Петра как бы направляют наш взгляд в этот центр –

Истина здесь сталкивается с предательством. Абсолютное добро со злом. Лица Христа и Иуды олицетворяют это противопоставление, этот разительный контраст. Посмотрите, как красиво и благородно лицо Христа, его волосы, спокойный взор. Он смотрит серьезно и сосредоточенно в глаза своего ученика.

хищная, коварная. Маленькие глазки под нависшими лобными костями всматриваются в глаза Иисуса. Иуда обнимает Христа, и его желтый плащ почти полностью закрывает учителя, как бы пытается поглотить его. Плащ Иуды на этой фреске считается одним из больших живописных достижений Джотто. Никто до него не изображал драпировки одежды, столь правдоподобно описывающими контуры тела и передающими стремительность движения. Христос совершенен и прекрасен. Иуда безобразен и толст. И этого не может скрыть даже одежда. Очень многое из того, что мы видим в джотовском поцелуе Иуды, возникает в истории живописи впервые. Как мы видели ранее, до Джотто о композиции и не помышляли. Главных героев помещали посередине. Их изображали большими по размеру или парящими над всеми остальными. Второстепенные же герои изображались мельче и ниже. Посмотрите, насколько фигуры у Джотто объемны. Мастер смело пользуется приемом светотени. Конечно, его фигуры тяжеловесны и грузны. Ведь в то время живописцы не изучали анатомию человека. Зато драпировка одежды уже гораздо естественнее. В первый раз художник изображает то, что потом станут называть поединок взглядов. В первый раз готовый иконописный канон, пришедший из византийской живописи, заменяет реалистическая сценка, полная драматизма и волнения. Впервые столь ярко, неоднородной выглядит толпа. Бородатые и безбородые, темно- и светловолосые, с индивидуальной различающимися профилями, обутые, босые, в одежды разных цветов и форм. Все они демонстрируют, насколько заинтересованным в живой реальности становится итальянское искусство с появлением Джотто. 300 лет спустя на этот же сюжет было создано еще одно потрясающее полотно. Имя художника – Микеланджело Миризи да Караваджо. Караваджо – это название городка недалеко от Милана, откуда происходил этот оригинальный художник. Его картина «Поцелуй Иуды» была очень популярна в XVI веке. Она передает все особенности творческого метода художника. Караваджо очень талантливо применял метод тенеброса. В искусствоведении словом «тенеброса» называют манеру живописи, в которой темные краски значительно преобладают над светлыми, а контрасты света и тени очень выразительные и резкие. На заднем плане картины сплошная тьма, а тусклый свет как бы вылепливает фигуры. И изображение получается необычайно реалистичным. Очень правдоподобны жесты и мимика персонажей. Взгляните на Иоанна за спиной Христа, который распростер руки и кричит, осознав весь трагизм происходящего. Исследователи творчества Караваджо пытаются раскрыть секрет его метода. Пишут, что он использовал что-то наподобие камеры обскура. Скорее всего, он помещал натурщиков в очень темное помещение, делал небольшое отверстие для света, который пучком врывался в темноту с потолка или из стены, высвечивая лица, детали одежды и обстановки. В картине «Поцелуй Иуды» метод тенеброса особенно уместен. Ведь Христа арестовывают в Гефсиманском саду ночью, и лишь луна могла освещать это драматическое событие. Лунный свет выхватывает из темноты всего несколько фигур. Лица, руки, черные доспехи. Христос отпрянул под натиском толпы.
Иуда грубо притягивает.

притягивает его к себе, чтобы поцеловать. Караваджо максимально приближает нас к происходящему. Это крупный план, если сравнивать с кинематографом. Для того времени это было очень ново. Художник даже не стал изображать Петра, хотя до Караваджо его всегда включали в сюжет. Есть в картине еще один необычный момент. Посмотрите, справа ко Христу тянется мужчина с фонарем в руках. Он как будто вглядывается в происходящее. Кто он? Исследователи говорят, что это автопортрет Караваджо. Зачем он изобразил самого себя? Скорее всего, это его послание всем нам. Сюжет картины о вероломном предательстве. Ученик предает учителя за 30 серебряников. Караваджо как бы задает себе вопрос: «А я? Не предаю ли я Христа? И нет ли во мне Иудиной части, Иудина греха?» И главное в этом грехе – отталкивание от себя любви Небесного Отца. Для нас, сегодняшних учеников Господа, этот грех вполне актуален и опасен. Нам всем от рождения даны Богом некие сокровища. Не потратили ли мы их напрасно на нашу собственную маленькую выгоду? Во что превратились эти сокровища? Картина взывает к нам и предостерегает нас от тяжкого греха предательства, предательства Христа в любом его проявлении.

перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».

В один прекрасный день 1770 года молодой коренастый профессор Кембриджского колледжа удил рыбу на реке Кем. По другую сторону реки, верхом на лошади, ехал мальчик из лавки мясника. Мальчику было нужно переправиться через реку, но он боялся. «Не можете ли вы перенести мой лоток, сэр?» – попросил мальчик. Рыбак оставил свою удочку, перебрался вброд на другой берег и перенес лоток. Вода была ему по грудь. Рыболовом был Уильям Пейли. И у тех, кто знал его, такой поступок не вызывал особого удивления. Уильям Пейли родился в 1743 году в Англии. Получил образование в колледже Христа в Кембридже, где потом успешно преподавал метафизику, этику и Новый Завет на греческом языке. В 1767 году Пейли был рукоположен в сан священника. Уильям был ревностным сторонником отмены рабства, а также выступал в защиту бедных и за равноправие женщин. Но более всего он известен своим аргументом в пользу разумного замысла в природе. Пейли был ученым, который верил в божественное творение. Хорошо известно одно его высказывание –

0: Если произведение искусства – суть творения человеческие, то живые создания должны быть произведениями существа, стоящего неизмеримо выше человека. То, что живые организмы обладают всеми необходимыми свойствами для того, чтобы существовать в тех средах, в которых они живут, является знаком проявления Бога, представляя собой доказательство существования замысла Творца, его явившего.
1: Ни один из современных писателей, вероятно, не распространял более широко знаний о моральной и религиозной истине. Ни у одного другого писателя книги не переиздавались так много раз, и вряд ли какие-нибудь иные книги будут стоять на полках большого количества личных библиотек. Современники считали Пейли необыкновенно проницательным и искусным мыслителем. Чарльз Дарвин признавался в том, что вряд ли какая-нибудь книга восхитила его больше, чем естественное богословие Пейли. Майкл Дентон, молекулярный биолог, в 1983 году заявил:
0: «Пейли не только оказался прав, отстаивая сходство между живыми существами и механизмами. Подтвердились и его пророческие слова о том, что технологическая изобретательность в живых системах несравненно выше, чем в любом творении человеческих рук».
1: Пейли жил в соответствии со своими проповедями. По всеобщему признанию, он был верным любящим супругом, добрым отцом для своих 8 детей. В отличие от большей части англиканского духовенства тех времен, он не нападал на представителей других вероисповеданий. Не желая оставлять своих прихожан на севере Англии, он отказался от предложения занять должность главы колледжа Иисуса в Кембридже и никогда не искал продвижения по службе. Один из трудов Пейли называется «Доказательство истинности христианства», 1794 год. Первое издание было распродано за один день. То же произошло и со следующими. С 1822 по 1920 год эта книга Пейли наравне с Евклидом была на столе у каждого студента-старшекурсника в Кембридже. Вот о чем он размышляет в своем исследовании.
0: Во-первых, существуют достаточные доказательства тому, что многие люди открыто признавали себя очевидцами Христовых чудес. Эти люди сознательно подвергали свою жизнь опасности, мукам и страданиям, свидетельствуя об истинности этих событий, единственной за своей веры в их истинность, и что они из тех же побуждений принимали новые правила поведения. Во-вторых, множество христианских писателей цитировали или ссылались на 4 Евангелия и деяния апостолов постоянно и последовательно, начиная от времен апостолов и до наших дней.
1: В 1802 году он написал книгу «Естественное богословие», в которой он рассуждал так.
0: «Предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм не мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но Вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов, поэтому должен быть и создавший их мастер».
1: Мы можем оценить значение Пейли для современных споров о науке и религии словами 2 других блестящих апологетов. Первый – это Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута».
0: «Нам, бесам, наконец-то удалось внедрить так называемую историческую точку зрения. Историческая точка зрения – означает, что когда образованному человеку предлагается какое-либо утверждение древнего автора, он никогда не задается вопросом, правда это или нет. Считать древнего автора возможным источником знаний Подобное

0: должно быть отвергнуто как невыразимо наивное занятие.
1: Другой апологет, епископ Лайтфуд, писал в очерках в «Сверхъестественной религии» 1889 году.
0: Если под апологетом имеется в виду тот, кто знает, что все, что есть в нем самого лучшего и искреннего, это от христианского учения, тот, кто верит, что доктрины, действия и чаяния христианского учения являются истинными и имеют величайшее значение для благополучия человечества, тот, кто, зная все это, готов отдать все силы ради его защиты, такой человек может гордиться, даже занимая самое последнее место в категории апологетов.
1: Уильям Пейли, несомненно, достоин отнюдь не самого последнего места среди этой благородной армии.

Золотая осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клён просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуба. Сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос. А как деревья узнают, когда им сбрасывать листья? В этом году в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже, но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые. Но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты, и хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами, это такие части клеток, и лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным превращениям, к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду? Может быть, холод, но сейчас довольно тепло. Может быть, дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это изменение длины светового дня –

природе действует важная закономерность, которую ученые называют фотопериодизмом. Иными словами, жизнь организмов, их биологические ритмы зависят от длины светового дня. День становится длиннее, возвращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая, а под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом. Но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

0: Библия говорит нам: «Пребывайте в благодати Божьей». Что это значит? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Финоуткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?». Евангелие в действии, Евангелие то, как оно действует в нашей жизни. Мы размышляем об этом на основании книги «Деяния апостолов». 13 глава, мы ее сегодня, наверное, завершаем, потому что прошлую программу как-то уже казалось, что вроде бы исчерпали 13 главу, а такое богатство различных мыслей, различных, ну что ли, нам наказов, то, как нам надо жить. Очень здорово. И поэтому 13-ю еще пока не завершили. Вот, Коля, сегодня назвали именно таким образом «благодать Божья», что это значит в ней пребывать. Лен, ты как вообще понимаешь, что такое благодать, благодать Божья? И существует ли благодать не Божья?
1: Ну вот интересное, что после того, как апостол Павел закончил свою проповедь о воскресении Иисуса Христа и о прощении грехов, далее говорит: «Пребывайте в благодати Божией». Благодати Божией, благодарности за то спасение, которое даровал нам Господь своим воскресением, да, и прощение грехов, которое даровано нам по благодати Божией, то есть по милости и по любви, и мы должны тоже находиться в этой благодати, быть благодарными за то, что мы живем в его, по его милости, в его благодати.
0: То есть пребывать в благодати, пребывать в благодарности. Ты вот такое находишь, да, параллель. Да. Коля, как мы будем рассуждать?
2: У меня вот на этот счет очень много мыслей. Вот одна из них, например, к «Бытию» относится.
0: Книги «Бытие»?
2: Да, книги «Бытие», когда уже совершилось грехопадение Адама и Евы, и Бог вот там такие вот интересные слова сказал змею, причем, в 3 главе.
1: 16 текст.

0: Змею, то есть искуситель.
1: И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах. И во все дни жизни твоей. И вот дальше, 15-й. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Вот этот Бог полагает вражду.
0: Между человеком и дьяволом, так
1: между
0: я понимаю?
1: Человеком, между человеком, да. Вот сатана, он ликовал, когда соблазнил Еву, потом Адама. Все, он ввел их в грех, ввел их в разделение с Богом. Он заставил их нарушить Божий запрет. И теперь у человека с Богом нарушена гармония, нарушены отношения. Вообще пропасть теперь между человеком и Богом разверзлась. И дьявол думал теперь, все, это эти,
2: все мои они.
1: Они мои теперь. Mm-hmm. Они будут меня они будут мне послушны, что я не буду говорить, они будут за мной следовать. Я найду слова, найду, как их убедить, как поступать по-моему. И теперь с Богом у них разделение. Они теперь мои. Господь вот эти все иллюзии дьявольские, он вот этими словами...
0: Разрушает.
1: Да, он их разрушил. Потому что нет, сатана, они тебе не будут послушны. У них с тобой будет вражда. И я вот думаю, что вот эта самая вражда и есть Божья благодать.
0: Угу. Которую... Это у тебя вот такое.
1: Вот да? Я так понимаю, да. Угу. Что благодаря этому качеству, которым Бог наделяет человека, названному им враждой, это он дьявол говорит, вражда, а нам он не сказал этого, что у нас теперь вражда, у нас теперь будет осознание того, что греховно. Мы теперь будем четко и ясно понимать, что есть грех. Каждый человек от рождения, по сути дела, будет обладать этим качеством. Он будет осознавать, что хорошо и что плохо. Угу. Вот Маяковский, крошка сын пришел к отцу, тут напрашивается. Что ж такое плохо, мы будем понимать в свете Божьего видения греха. Нам-то грех будет казаться приятным, даже желанным. Но Бог говорит, нет, я вот эту кладу тебе, вот эту вражду на сердце, чтобы ты осознавал, что грех – это мерзость, что я теперь понимаю, что плохо, и от чего нужно мне сторониться, избегать, и что нужно мне ненавидеть-то.
0: То есть это внутреннее какое-то понимание, да? Ну, конечно, нас и научают, что такое хорошо и что такое плохо, но ведь и внутреннее есть какое-то, то есть, а внутреннее заложено Богом, да?
1: Да, вот это самое, как мы говорим, совесть наша, да, говорит, подсказывает. А совесть, она освящена Божьей благодатью, Святым Духом, то есть. Поэтому вот мне всегда хочется сказать, что каждый человек обладает благодатью, и в каждом человеке Дух Святой живет. Он подсказывает, что плохо. Он обличает меня. Он наставляет меня. Угу. Он руководит мной. И еще вот
0: это очень ободряющие слова, что никто не брошен, никто Богом не брошен, да? Что Дух Святой живет в каждом человеке.
1: И в особенности верующие люди. Вот когда человек становится верующим, то в Евангелии от Иоанна, в первой главе, записано, что когда Христос пришел в этот мир, мы приняли благодать на благодать. То есть у нас уже была благодать, в нас уже жила благодать, а теперь она умножается, она теперь в квадрате, эта благодать. Угу. С приходом Иисуса Христа.
0: Вот интересно, я никогда эти слова не понимала, да, что это такое, что мы приняли благодать на благодать, Коль?
1: Ну, вот я так понимаю, вот я, может, конечно, я ошибаюсь, но вот мне так вот сейчас видится вот этот текст, что у нас теперь благодать удвоенная, потому что Христос пришел, и мы в Него уверовали. И Он теперь благословляет нас так, что прощает нам грехи, освобождает нас от вины, дает нам цель, смысл жизни. Он дает нам силы, и физические причем. И духовные, и Дух Святого, он говорит, теперь Дух с вами всегда будет. Он...

0: всегда будет рядом, Он всегда будет в вас. А я буду жить тоже в вас. И буду руководить вами. Вот благодать. Мы приняли Христа, то есть мы приняли самого в качестве вот такой вот благодати. Русское слово «благой дар», да? Благодать, благой дар.
1: Дать благо, да?
0: На русский язык перевели это слово «харис» греческое. Благодать.
1: Угу. То есть тот вопрос, который мы поставили в самом начале, что это значит пребывать в Божьей благодати? Коль, какой ответ на этот вопрос? Что это значит?
0: А это вот сейчас мы прочитаем текст. Угу. 42-й. При выходе
1: 13-я глава.
0: 13-я глава, да. При выходе их из иудейской синагоги язычники прославили их, то есть апостолов, просили их говорить о том же в следующую субботу, то есть о воскресении Христа, о прощении грехов. Да. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. То есть они уже пребывали, да, в благодати Божией. Они говорят, оставайтесь вот так вот, продолжайте пребывать в Божьей благодати. Убеждали их пребывать в благодати Божией. Что же значит пребывать в благодати Божией вот в данном случае? А то, что язычники просили, говорит о том же в следующую субботу. Язычники, которые, собственно говоря, не знали особо писаний, да, они слышали их в синагоге, они приходили туда, им было интересно. Но то, что они вот теперь просили говорить Павлу и Варнаву об Иисусе Христе, о Его смерти, о Его воскресении, это говорит о том, что в людях жила благодать. То есть жил интерес к Слову Божьему, жила тяга к Спасителю и тяга к спасению собственному. Угу. Вот в данном случае пребывание в благодати язычников выражалось в их желании слушать Павла и в субботу, и в следующую, и потом еще, еще, еще.
1: Жажда слышания Слова, да, Божьего,
0: жажда,
1: да,
0: слышания, да, такое. Да, да, да, вот в этом случае, да. И в следующую субботу почти весь народ собрался слушать Слово Божье. Вот она в действии, благодать, которую получили эти люди. Двойная, наверное, благодать уже, потому что им нужен был Христос. Не просто какие-то благословения, там, да, безбедная жизнь, да, угу. Как бы, да, спокойствие, мир, без всяких войн, чтобы у меня была спокойная, размеренная жизнь, чтобы меня любили люди, чтобы я любил свою семью, своих детей, там, все вот это вот было мирно, чинненько, так вот, да, все хорошо. Это здорово, да, это прекрасно, так и нужно жить. Но на эту благодать Христос еще умножает своим присутствием, своей жизнью, что ли, самим собой. Теперь вот вы знаете источник. Откуда источник всех благ? Это вот я, Христос, живущий у вас, дающий вам мир и умиротворенность, вот эту вот душевную, дающий вам оптимизм, дающий надежду, веру, любовь. Все это от меня, говорит Христос. И все это у вас будет жить. Ну вот дальше мы читаем, что «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел». Вот не случайно в 43 стихе они убеждали Павла: «Оставайтесь в благодати Божией, пребывайте в благодати». Потому что от нее можно и отпасть. И ей можно пренебрегать. Вот что показали эти люди, когда проявили вот такую вот зависть, противоречие, злословие, сопротивление вот тому, что говорил Павел. То есть люди отвергли благодать просто. Она в них жила, да. Она их побуждала. Примите. Вот слово. Вот люди Божьи пришли. По сути дела, сам Христос в их лицах пришел вот сюда, к вам, а вы его не принимаете.
2: Но это все-таки, наверное, последователи тех, кто Иисуса самого отвергли и распяли. И вот то, что, ну, как бы, тот дух дьявола, который побуждал восставать иудеев против Христа, не признавая его мессией, да, вот он продолжает действовать, да, вот в этих иудеях написано: «Иудеи, увидев народ, исполнились зависти, противоречия, злословия и сопротивлялись тому, что говорил Павел». То есть в этих людях, то есть благодать и желание слышать еще и еще слышать о спасении, которое дается через жертву Иисуса Христа, а здесь зависть, противоречие и все остальное.
0: И вот здесь вот немножко дальше, в 48-м тексте, написано, что язычники, слыша это, радовались, прославляли Слово Господне, уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. То есть вот благодать Божия действует таким образом. Всякий раз, когда человек прославляет Бога, благодарит Его, ведь одно из значений слова греческое «харис» – это благодарность, когда он даже вспоминает имя Божие, вспоминает о смерти и воскресении Иисуса Христа, вспоминает с благодарностью, с благоговением, и всякий раз, когда он провозглашает добрую весть, Евангелие, весть о спасении, то это, несомненно, действие Божьей благодати. То есть этот человек пребывает в благодати. Мы можем вспомнить еще одного ветхозаветного героя библейского. Это патриарха Ноя. Когда о нем было сказано, что он обрел благодать перед Богом.
1: И... Тоже ведь вот интересное, важное такое, да? Ной обрел благодать в очах Господа.
0: Вот как он ее обрел? Вот в связи с чем он ее обрел? Некоторые думают, что он как бы это заслужил Божье одобрение или Божью благодарность, или Божью похвалу тем, что, как он жил. Но мне кажется, что он, когда он обрел благодать, он получил какую-то силу, какой-то импульс, какое-то вдохновение. И вот он обрел вот это вдохновение, чтобы донести весть до жителей допотопного мира в виде вести о ковчеге. И вот он начал проповедовать изо дня в день, не просто словами, но и делами, потому что они одновременно строили огромный корабль, чтобы все желающие могли спастись.
1: Ковчег.
0: Это ковчег, да. И вот когда он обрел благодать, он... Вот воодушевлением, такой, с дерзновением
1: проповедовал
0: слово.
1: А там в связи с чем, после каких слов сказано, что Ной обрел благодать в очах Божьих? Вот там говорилось, что весь мир был развращенный, по-моему, да, допотопный мир. Mm-hmm. Вот, а Ной, в противоположность вот этому развращенному миру, который отделил себя от Бога, который ничего не хотел знать ни о каком Боге, да, ни о каком Божьем законе, вот, а в противоположность этому, а Ной обрел благодать.
0: Ну да, это подобно другому патриарху Иову, когда Бог там говорит, вот видишь, раба мой, вот, дьяволу показывает, говорит, видишь, вот раб мой есть, Иов, который живет совершенно по другим стандартам, чем ты, Стана. У него совершенно другие принципы и совсем другая жизнь. То есть он как бы благоволение свое к этому человеку выражает. Точно так же и к Ною. Да, он среди развращенного мира живет, среди насмешек даже, что вот, вот нашелся тут один выскочка, который живет не как все, и верит не так, как все верят. Наверняка он там испытывал и какие-то насмешки в свой адрес, и не знаю, что еще. Но ему дана была благодать для того, чтобы он проповедовал Слово Божье. Последнюю весть погибающему миру, который развратился, и очень много зла происходило там. Даже такая фраза, там, что Бог раскаялся, что сотворил человек на земле, да, вот такая вот, ну, образный такой язык, что Бог пожалел, что эти люди живут у него на прекрасной планете. И дал Ною такое вот поручение: скажи, что еще 120 лет, и все. Будет потоп. Вот это в действии
1: Бог благодати. Бог пожалел, что люди развращенные живут на такой прекрасной планете. Ну, не потому, что он пожалел, ну что ли, планету, да, а потому что вот, ну, развращение...
0: Потому что они развратились, да. Потому что они вот при таких прекрасных условиях,

0: вот устроили себе вот такую вот жизнь, вплоть до убийств там, и так далее. Mm-hmm. И, конечно, Бог не может мириться с грехом, он терпит какое-то время, mm-hmm. но потом его суд неминуемо грядет.
1: Mm-hmm. Ты, Лен, найти хочешь это место?
2: Да, нет, я просто хотела посмотреть, да, и тут и сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». То есть вот о том, о чем сказал Николай Генрихович, что через 120 лет, 120 лет проповедовал мной.
0: Да, он был срок такой.
2: Да, mm-hmm. да. И наступил потоп.
0: Mm-hmm. И вот слова Павла, исполненного благодати, которую вот мы с вами... В прошлой программе говорили, позапрошлой тоже, вот, и вот такая вот обширная проповедь.
1: Это перед кем была проповедь Павла?
0: Перед в синагоге в Антиохии. И там, конечно, были, да, книжники, и фарисеи, иудеи, были и язычники. И вот язычники-то, они восприняли весть очень-очень даже радостно и очень хорошо. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти. И противоречия, злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Подобная история допотопного мира. Противоречили люди тому, что говорил Ной. И вот реакция Павла. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие».
1: Это иудеям они сказали.
0: Да. «Но как вы отвергаете его, сами себя делаете недостойно вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам».
1: Угу. Это Павел вот произнес, это впервые он произнес, да, что обращается к язычникам, поскольку иудеи не хотят слушать, не хотят пребывать в благодати Божьей. Да,
0: да, он начинает понимать, что в синагогах ему больше, наверное, делать будет нечего скоро. Потому что сколько бы он там ни проповедовал, реакция иудеев была отрицательной.
1: Да.
0: Вот особенно вот тех, кто... руководил синагогами. И религия и вера, она как бы, ну, входит в противоречие.
1: Угу.
0: И верующие язычники...
1: Вот видите, да, даже такое возможно, что религия и вера входят в противоречие. То есть религия, лишенная Божьей благодати, да, она, ну, она уже ничего общего с верой, с благодатью не имеет.
0: Ну и в конце концов, вот то, что выражали иудеи, это как бы, ну, нормой становится, нормой реакции религиозных людей на весть Павла о вере воскресшего Спасителя. Да, Мессию нужно было принять, в Иисусе Христе его увидеть. И на это религиозные вожди были не способны. Хотя... все для того, все у них было для того, чтобы принять его. И убеждение, и благодать была даже внутри, в сердце каждого из них.
1: Ну, вот это то, с чего ты начал сегодня говорить, что благодать дана каждому человеку, потому что в каждом человеке в Библии сказано, что Бог положил вражду между человеком и сатаной. А противоположность этой вражде – это как раз благодать, то есть дана каждому.
0: Ну да,
1: то есть... А то, как мы назвали сегодня, Коля, эту встречу, как пребывать в благодати, как нам сегодня пребывать в благодати, да? Вот, вот этому учимся.
0: Да. «Ибо так заповедовал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Это было сказано когда-то евреям. «Тебя во свет я положил». Вот для чего Бог создал свой народ? Чтобы, во-первых, Царство Божие установить среди его, а потом, чтобы это Царство Божие, оно бы расширилось по всей земле. Подобно Адаму когда-то, что вот: «Адам, я вот насадил сад тут, давай-ка возьмись за дело и распространи этот сад по всей земле, чтобы все, вся земля была садом, вся земля была моим как бы царством».
1: Угу. А вот сейчас... Это бы произошло, если бы не было грехопадения, да?
0: Да, а сейчас вот то же самое он предлагает сделать Божьему народу. Во свет для язычников теперь. Вот вы теперь должны Царство Божие распространить среди язычников.

0: к сожалению, евреи не послушали его. И вот выродилась религия вот в такие вот вещи, как отвержение Мессии, угу. Спасителя, то есть.
1: Христа.
0: Христа, помазанника. А язычники, слыша это, радовались, прославляя Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни.
1: Угу. Лен, ты какой-то текст хотел найти как подтверждение?
2: Да, да, да. Просто это он, по сути дела, процитировал текст из книги Исаия.
1: Это Павел, да?
2: Да, да. Угу. Вот 42, текст 6. Интересно здесь, вот, ну, он немного перефразировал, угу. но, в принципе, смысл сохранил. «Я Господь призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Угу. То есть, ну, тут, в принципе, говорится об Иисусе Христе, да, и он, по сути дела, так и тоже это продолжает, да, что не он поставлен, да, а Христос поставлен все-таки для проповеди угу. спасения язычникам.
0: Потому что Христос...
2: В Павле.
0: Вот его подвиг на кресте универсален. Он касается абсолютно каждого человека, который приходит в этот мир. И каждый человек получает благодать на благодать, когда принимает Иисуса Христа, когда даже слышит о нем и воспринимает его в свое сердце. И не противится вести этой. Благодать умножается. Точно так же, как умножается Царство Божие. Вот расширяется оно. И то, что язычники вот так реагируют, это, ну, одних вот, видите, одних это как-то бесит, что ли. Это внушает им зависть
1: бесит
0: какой-то.
1: Вот от слова «бес».
0: Да.
1: То есть бес крутит, да? Бес не хочет, чтобы мы эту весть узнавали.
0: А других
1: не хочет, чтобы мы были с Богом.
0: И вот реакция Павла, да. Вот вроде бы Павел такой, ну, любвеобильный человек, который всем хочет спасения. А вот тут он как бы взбрыкнул вот этой вот реакцией иудейской. И он говорит, вот все, отныне все, я с вами больше не связываюсь, я иду к язычникам, я буду там лучше говорить, там меня слушают, там люди, которых Бог предуготовил. Я вот туда иду, там готовые сердца уже, остается только им донести весть, и они все, они Божьи, и Царство Божие же тама, по сути. Вот в этих, в этих зданиях, где или в каких-то там, не знаю, в квартирах, в домах, где язычники находятся, и даже просто на открытой местности. Вот туда я пойду, там меня принимают, не меня принимают, Христа там принимают туда, вот там. Я только несу его весть, я не только его несу туда, чтобы они услышали, чтобы увидели и чтобы узнали. А иудеи, вот да, к сожалению, противятся. И слово, написано дальше, и слово Господне распространялось по всей стране. Вот действие апостола Павла и Варнавы.
2: И действие Духа Святого.
0: И действие Духа Святого, да, через них. По всей стране распространялось. И опять же вот, следующий стих. Но иудеи, подстрекнув набожных почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. То есть вот продолжают люди все равно упорствовать, несмотря на, ну, обличение Павла и предупреждение, вот, ну, как же вот вы должны, вот, ну, вы же поставлены Богом, чтобы язычников обращать, а вы что делаете? Вы первые должны радоваться тому, что язычники обращают, а они все наоборот. Мало того, еще подстрекают, то есть используют свое влияние. Ведь синагога – это учреждение, которое пользовалось влиянием в том или ином городе. И такая диаспора, что ли, иудейская. И вот они используют это влияние на власть имущих для чего? Чтобы только воздвигнуть гонения на Павла и Варнаву. Угу. Выгнать их из пределов этого города. Но вот есть такой принцип у Бога. Чем больше действует сатана, вот чем он агрессивней, тем успешней распространяется весть.
1: Вот Бог, весть Божья.
0: Бог

0: все как бы обращает вот эту всю ярость дьявола, его как бы гонение, он обращает все на пользу слушающим Евангелие людям. Если Павел мог бы находиться в Антиохии еще какое-то время, да, то теперь он пошел по кругу, он пошел по другим городам, и там, куда он, может быть, и не планировал идти, он оказался, и там услышали люди вести. Вот 14 глава следующая, она описывает, как вот этот круг вот этот делает с Варнавы, они целый вот такой вот...
1: Первое путешествие.
0: Миссионерский такой, да, путешествие такое. И опять вернулся туда же, в эту Антиохию. То есть все послужило ко благу в итоге.
2: Несмотря... То есть то, что иудеи вот стали гнать Павла, то это как раз и побудило его к первому миссионерскому путешествию.
0: То есть это вот Бог учит, что ли? Хотя дьявол, конечно, учить уже, наверное, бессмысленно. Но не знаю, Бог ему показывает, что чем ты яростней, тем тебе хуже. Тем хуже только тебе. Тебе кажется, что ты убиваешь людей, да. Тебе кажется, что да, ты действительно их убиваешь, там, да, мучаешь. Но этим самым спасаются и эти люди, и те, кто рядом, и те, кто, может быть, не рядом. Все вот это слышится, все это распространяется. Царство Божие в результате растет. Не твое, дьявол, царство растет, а царство Бога. Потому что, вот видите, тут написано, что и Слово Божие, оно распространяется, и люди принимают его и все больше и больше. И те, которые, может быть, не задумывались никогда и не планировали там ходить слушать там Павла в синагогу, теперь думают, что тут такое происходит, что надо обязательно это все послушать, это все надо, это, очевидно, важные вещи. И люди вот к этому вот склонялись, что надо принимать Христа, надо жить так, как советует нам Павел и Слово Божие. И это все приносило успех проповеди. И вот Павел, которого считали, что он изгой, а на самом деле он победитель, а не изгой никакой. Он вот это вот как триумфатор, вот это вот шествие такое вот по этим городам вот с триумфом.
2: С триумфом Божьим, да, с триумфом, да. Святого Духа. Да.
0: И как вот время было принято такое при завоевании какой-то страны, который еще не являлся римской провинцией, организовывался такой вот триумф в Риме.
2: И... Оттуда пошли, наверное, триумфальные арки, да, вот эти архитектурные сооружения на входе в город.
0: Они должны были под этой аркой пройти, там с музыкой, с таким, может быть, с представлением даже, там, с театральным, с ликованием народа. Народ весь собирался, огромные толпы. И вели за собой пленников покоренных стран. Это вот римские завоеватели. Павел прошел как триумфатор, и пленников своих он, конечно, за собой не вел, но они были пленниками Божьего Царства там, где они оставались, то есть в городах.
2: То есть в лучшем смысле плен, какой только можно себе представить, да? То есть быть плененным вот этим вот чудом, удивительным содержанием, да, удивительным наполнением Божьей вести, да.
0: Да, и поэтому это была радость и для Павла, и для тех, кто принял Христа особенно. И вот 51 стих тоже говорит нам о суде. «Они же, отрясши на них прах», то есть вот на иудеев, на синагоге, «отрясши прах ног своих, пошли в Иконию». Это в первый город, ближайший от Антиохии. «И ученики исполнялись радости и Дух Святой». Вот о чем мы говорили. «Отрясши прах». Мы вспоминаем тут...
2: И радость, вот еще обращайте себя внимание, да? Язычники возрадовались, ученики возрадовались, радость.
0: Когда Иисус посылал 70 учеников в свое время, когда Он был еще среди них, Он как-то такую вещь сказал: «Входите в дома, где вас примут, там оставайтесь, не переходите из дома в дом. А в тех городах, которые вас не примут, оттрясите и прах с ног ваших».
1: Во свидетельствуем.
2: Угу. А что это значит?
0: А дальше он сказал такое: «Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, чем вот этому городу». Вот весть эта вот ошеломляющая просто весть такая вот. Это уже не...

шутки, да? Это уже не, вот, не по голове тебя гладит, mm-hmm. а говорят, что это вещь серьезная. Когда ты отвергаешь посланников, помазанников, по сути дела, с вестью от Бога, то ты тем самым можешь подписать себе смертный приговор, причем вечный, mm-hmm. на вечность, на всю.

0: вечным, там написано, огонь вечный спал с неба, Божьим огнем был истреблен. Не просто там какой-то там загорелась нефтебаза, да, или что-то еще, а это был Божий огонь с неба послан, как, ну, как Божий суд, Божие возмездие за нечестивость всех вот тех жителей, которые там, что там происходило в этом Содоме и Гоморре, это, ну, описано там, да, в Ветхом Завете, но ужасные вещи. И вот Иисус говорит, что отраднее будет в день суда, оказывается, чем тем местам, которые, тем жителям, которые отвергли учеников.
1: Да, Слово Божье.
0: Они отвергают Христа самого. Да. К ним сейчас пришел, в учениках пришел Христос. Они его отвергли, они над ним как бы посмеялись. Но они же смеялись над своей судьбой, они же смеялись над своей вечной участью. Вот о чем говорит Христос. «Оттрясите и прах стук». То есть ничего общего вообще вот с этими городами. Вообще прах даже пусть остается там, который прилип нашим сандалям там. И вот здесь вот Павел поступает по заповеди Христа. «Отрясши на них прах с ног своих».
1: Угу.
0: Это
1: на
0: серьезно.
1: Иудеев.
0: На иудеев, вот, на иудеев Антиохии. Синагогу. Ну, это вот то, что мы с вами проповедь эту долго исследовали. Да? Возможно, это одна из последних проповедей Павла в синагоге. Он оттрясает прах в том смысле, что теперь я в синагоге больше не планирую ходить.
1: Ну, Николай Генрихович, вот далее написано, что они пошли-то вот в Иконию, да?
0: Да.
1: И в Иконию они вошли вместе в иудейскую синагогу.
0: Да. Павел этот человек тоже. Вот он одно испытывает чувство, да, потом думает, ну, как
1: а
0: же...
1: А куда же мне пойти проповедовать-то?
0: Мне же их жалко. Как же я их оставлю на Божий суд? Мне же, они же все погибнут там. Они же все вот... Нет у них спасения. Как же... Я же иудей.
2: Они же единоплеменники.
0: Я же их родной по крови. Как же я их оставлю-то? И он идет опять в синагогу и опять проповедует. Но опять же... Ну, он скоро закончит ходить по синагогу.
1: Угу.
0: Это будет для него очередное разочарование, что в синагогах ему делать нечего. Там только одно расстройство. Вот, кстати, от них как-то отстал Иоанн Марк до того, незадолго до Антиохии. Иоанн Марк отстал...
2: Они были втроем ведь, да?
0: Когда они поехали, по-моему, на Кипр.
1: Угу.
0: Они, да, пошли вторым, когда вернулись, Иоанн Марк от них отстал. Почему он от них отстал?
2: То есть от Павла и от Варнавы.
0: Да, от Павла и от Варнавы. Потому что Иоанн предвидел вот такие вещи, ему это не надо было, эти скандалы с иудеями, вот, все вот эти вот
1: но
0: разборки.
1: Он уже увидел это, начало
0: этого процесса. Он понимал, к чему Павел придет, потому что он такой вот был неистовый в своих проповедях, Павел, что ему все равно, как к иудеи относятся, все это главное мне вот донести весть до тех, кто подготовлен к вечной жизни. Я не обращаю на них особого внимания, на их там язвительность, на их ругательство даже, на их вот эти гонения. Мне это не надо, а вот я хочу донести. И он идет на разрыв с иудеями, а вот Иоанн Марк посчитал, что вот не нужны мне скандалы, я хочу проповеди, ну, такой вот уравновешенной, без всяких вот этих вот заморочек, что ли, иудейских. И он от них отошел. А Павел с Варнавой пошли дальше. И вот они пошли, как описано в 14 главе, начали с Иконии. И если их выгнали из Антиохии, лишили их как бы жительства, какого-то, ну, крова, пищи, то теперь они обрели, по словам Христа, 100 домов. Там во 100 раз больше друзей, чем они бы вот, имели в Антиохии.
2: Это
0: вот
2: в лице язычников, да?
0: В лице уже, да, уже язычников и в лице тех, кто их принимал. Они сделали свою работу в Антиохии. Ученики исполнялись радости и Духа Святого. То есть их задача была выполнена. Бог прославлен, язычники приняли, Царство Божие расширилось. А теперь оно еще пойдет и дальше расширяться. И для них это, наверное, была огромная радость.
2: Угу.

0: Ну да, выгнали, да, конечно, это печально, это плохо, это тяжело, да, может быть, да.
1: Дальше-то еще, ладно, выгнали, а дальше-то еще и камнями побьют до смерти.
0: Это уже в следующий раз мы поговорим, да, об этом. Но то, что вот они получили, да, они получили радость. Потому что Павел это неистребимый оптимист. Он всегда с радостью, он нас учил, радуйтесь всегда.
1: Господи.
0: Еще раз говорю, радуйтесь.
2: Да. Вот чем больше вникаешь вот, в описание его жизни, тем более яркими становятся эти слова. Да? Вот представляете, такую жизнь прожить, такие гонения испытывать от своих единоплеменников, да, и вот это вот говорить всегда «радуйтесь», и еще раз говорю «радуйтесь». И это возможно в Господе, и это возможно в Господе, и он таким вот и был. Ну что же, очень интересно, мы перешли к 14 главе, в следующий раз ее продолжим. Продолжайте, пожалуйста, нам писать. Очень интересны ваши комментарии, вопросы, которые вы задаете. Ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Финоткина. Прощаемся, до следующей встречи, до свидания.

Многие спрашивают, если Богу ненавистен развод, то почему по закону Ветхого Завета легко его получить, как сказано во Второзаконии 24 главе, все, что нужно было делать мужу, это написать жене «я развожусь с тобой», и брак переставал существовать. Но это не совсем так, потому что там немножко сказано по-другому. Сейчас мы не будем дословно исследовать этот текст. Если было какое-то нагое дело, порочное дело, постыдное дело со стороны мужа или жены, да, то есть речь идет об этом. Хотя переводить этот текст могут быть, можно по-разному. Разные есть возможности интерпретации некоторых слов. Но проблема в чем? Проблема, самая главная проблема, о которой мы сейчас можем поговорить, это то, что Иисус Христос, когда пришел и объяснял многие заповеди и законы Ветхого Завета, он говорил, а вначале было не так. Тоже спрашивали его про разводное письмо, что можно давать разводное письмо, но Иисус говорит, вначале было не так. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Только вина прелюбодеяния, только нарушение супружеской верности, и Иисус говорит, может быть основанием для развода. То есть, объясняя этот момент в браке, разводе, Иисус говорит о том, что двое становятся одним целым. Два человека становятся одним целым, единым. И поэтому это невозможно, что Бог сочетал, просто взять и развестись, если что-то не понравилось. Здесь проблема в том, что он, Иисус объясняет им, что вот по жестокосердию вашему Моисей разрешил вам разводиться. Но вначале было не так. Да? То есть вся проблема была в интерпретации, в том, что иудеи стали по-своему делать. Ну, на протяжении Ветхого Завета мы тоже видим много случаев, когда верующие, когда цари поступают неправильно, когда лидеры народа действуют не в соответствии воли Божией, а по-своему. У Соломона там было множество жен и наложниц, хотя все это не было одобрено Богом. Вот один муж, одна жена. Так было в плане Божьем в Эдемском саду. Вот то, как Господь сотворил, это идеал. Будут двое одно целое. Все. И здесь мы приходим к такому выводу, что проблема в том, что человек читает Слово Божие, читает закон, но он его применяет так, как ему выгодно, так, как ему удобно. Это было с иудеями по многим-многим вопросам, в которых Иисус их обличает. И также это вот касалось вопросов брака. То есть они нарушили заповедь Божию. Он их прямо говорит им, что они нарушают заповедь Божию своими постановлениями. На самом деле, вот, нам необходимо понимать Библию вот, всю вместе, целиком. Новый Завет, Ветхий Завет дополняют друг друга. И слова Иисуса Христа лучше всего объясняют. Здесь мы не можем брать какие-то вот комментарии там, раввинов. Иисус, наоборот, их отвергает. Не можем брать за пример жизнь каких-то библейских героев. Да? Прежде чем делать выводы, нужно сначала разобраться, а правильно ли поступил тот или иной библейский герой. Да? То есть у кого-то там было много жен, кто-то развелся и так далее. Правильно ли он поступил? То есть нельзя просто взять и говорить, вот, видите, так вот поступают верующие, значит, что Бог закрывает глаза или одобряет. Нет, по жестокосердию даже Моисей позволил. Господь очень часто позволял многое людям. Очень часто, в Ветхом Завете. Потому что люди были не готовы, потому что они действовали наперекор воле Божией. И Господь, не бросая, не отвергая свой народ, в соответствии с их культурой, с их пониманием, с их готовностью, как бы готовностью следовать духовным заповедям, их готовностью служить друг другу, не убивать врагов, а прощать их, вот насколько они были готовы. В соответствии с этим Бог им дает определенные постановления, определенные указания и заповеди, как исполнять то или иное.
Но проходит время, и общество вырастает из своих, скажем так, искаженных, неверных, детских, примитивных представлений о мире и о Боге. Человек готов уже понимать более духовные вещи, глубинные вещи, то, что происходит в наших сердцах, то, что является нашей мотивацией, готов размышлять. И поэтому Иисус Христос объясняет и говорит, что вот на самом деле вот так вот было бы правильно. Вот так вот необходимо понимать. Давайте обратимся к тому, что говорил Бог в самом начале. Вот чему учит Иисус Христос. И это является критерием наилучшего, как бы, понимания воли Божьей.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое...

этой церкви. Спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделай так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу и не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, вот эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

прошу я, сокруши все, что не от тебя, и заново создай, создай, Господь, меня.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – условия получения Святого Духа. Среди множества потрясающих по красоте библейских текстов, я сегодня хотел бы предложить вашему вниманию текст, записанный во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 тексте. Апостол Павел восклицает: «Какая совместность храма Божия с идолами! Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Для постройки храма всегда отводится лучшее место, сухое и на возвышенности. Территория, прилегающая к храму, как правило, всегда очищена и ухожена. Помещение храма исключает пребывание какой-либо нечистоты. Размышляя над этим библейским текстом, мы восхищаемся, какое же преимущество Бог избирает каждого из нас быть Его храмом. Какая ответственность и обязанность. Бог желает непрестанно обитать в нас, но не всегда подобное происходит. Почему? Потому что не всегда храм нашей души поддерживается в надлежащем состоянии. Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 30 тексте, записал следующие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как мы можем оскорбить, как мы можем огорчить Святого Духа? Интересно, что в подлиннике, на греческом, этот текст звучит так: «Не печальте, не огорчайте». Огорчить можно только лишь того, кого мы любим. Что в нас есть такого, что есть такого в нашем естестве, что может печалить Духа Святого, не позволяя Ему пребывать в нас во всей полноте? Священное Писание открывает нам различные характеристики Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 17 тексте, мы читаем о Нем, о том, что Он – Дух истины. Его печалит все, что фальшиво в нашей жизни, обманчиво или лицемерно. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 13 тексте, называет Его Духом веры. Поэтому всякое самомнение, неверие, самобичевание и страх огорчают Его. В послании апостола Павла к евреям, 10 главе, в 29 тексте, Дух Святой назван Духом благодати или милосердия.

правосудие, всякая жестокость в нашей жизни, горечь, отсутствие доброты, благодарности и любви, непримиримость и злобность огорчают его. Апостол Павел в послании к Римлянам в 1 главе в 4 тексте называет его духом святыни, то есть святости. Его огорчает все нечистое, пятнающее или унижающее человека. В послании к послании апостола Павла к Ефесянам в 1 главе в 17 тексте Дух Святой назван духом премудрости и откровения. Его печалит невежество, самомнение, наглость, глупость. В послании апостола Павла во втором послании к Тимофею, в 1 главе в 7 тексте, Дух Святой назван духом силы, любви и целомудрия. Его огорчает все, что бесплодно в нашей жизни, беспорядочно, запутанно и бесстыдно. В послании к Римлянам, в 8 главе, во 2 тексте, Дух Святой назван духом жизни. Его огорчает равнодушие, лень, духовная смерть. В первом послании Петра, в 4 главе, в 14 тексте, он назван духом величия и славы. Его печалит все земное, плотское, низменное. Итак, Дух Святой желает обитать в нас и помочь нам привести нас в меру полного возраста Христова. Желая, чтобы Дух Святой наполнял нас во всей полноте, нам необходимо удалить из нашей жизни всякий сознательный грех. Иисус Христос сказал в Евангелии: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Просите, и дано будет вам, да будет радость ваша совершенна». Что препятствует нам в получении этой истинной радости, этой совершенной радости? Почему мы не обладаем ею? Есть три причины. Первая из них – мы недостаточно просим. И евангелист Лука записал эти удивительные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Итак, первая причина – мы недостаточно просим. Вторая причина – о ней говорится в книге «Откровения». Мы удовлетворены той мерой Духа, которую имеем. И в книге Откровения, в 3 главе, в 17-18 текстах мы читаем эти серьезные предостережения. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня, говорит Бог, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Третья причина, почему мы не имеем этой особой радости, присутствие Духа Святого в нашей жизни, это следующая причина. Мы желаем управлять сами собой. Мы не желаем полностью подчиниться воле Божией. Мы не желаем полностью подчиниться Божьему руководству Святого в нашей жизни. Поэтому мы зачастую и не получаем Святого Духа в обильной мере. Каковы же те условия получения этого удивительного дара? Существуют по меньшей мере три условия. Первое из них – это просьба. Наша просьба о ниспослании этого дара. И этот замечательный ключевой текст говорит нам: «Итак, если вы, будучи злы, умеете давать даяние благие детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следующее условие – верить в то, что Бог исполнит свои обещания. Слово Божие говорит нам в книге притчей: «Всякое слово Бога чисто». Поэтому, когда мы обращаемся, мы должны верить, что Бог исполнит свое обещание. И третий шаг в получении этого особого дара состоит в том, чтобы объявить о том, что нам этот дар был дан благодаря Его обещанию.

И мы читаем в Священном Писании, что еще Христос не был прославлен, поэтому ученики не могли получить Духа Святого. Но сегодня, когда Господь Иисус Христос осуществил свою спасительную миссию, сегодня нам Дух Святой обещается в обильной мере в жизнь каждого из нас. Единственная и самая трудная задача для Духа Святого – расположить человека к тому, чтобы воля Божия неограниченно владела им. Самое трудное в жизни Святого Духа, в работе над нашим сердцем – это наше своеволие. Мы только тогда можем излечиться от своеволия, когда добровольно решимся согласить Божию, волю Божию во всех аспектах нашей жизни. Когда мы расположим свое сердце, чтобы во всякое время и во всяком месте воля Божия владела нами, направляла весь наш будничный быт, и, принимая такие решения, не отступать от них никогда. Жить по воле Божией – это значит быть готовым делать все, когда и где его любящее сердце сочтет за лучшее. Желание Духа Святого – согласовывать нашу волю с волей Божией. Но если в чем-то малейшем мы сказали Богу «нет», мы уже в союзе с темными силами, восставшими против Бога. Всякое противодействие Богу, всякое своеволие есть грех, поэтому Святой Дух не может сделать нас в полной мере своей обителью. Дух Святой желает очистить нашу жизнь и водвориться в наши сердца. Поэтому, когда Он огорчен, когда Он опечален, Он открывает нам об этом и открывает, что нужно сделать. В первом послании апостола Иоанна, в первой главе, в 9 тексте, мы читаем эти слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог ожидает от нас чистосердечного признания из глубины кающегося сердца. И только когда мы приходим к Нему с покаянием и раскаянием, Он прощает и очищает нас. И тогда Дух Святой в полной мере овладевает нами. Поэтому разобщение со всякой нечистотой – это предварительное условие для того, чтобы Святой Дух мог нас наполнить. Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, в первом тексте пишет следующие слова – «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Бог требует освящения, идущего от глубочайших внутренних движений души до самого внешнего ее проявления. Он желает, чтобы мы смотрели на грех, как смотрит Он. Он называет ненависть в сердце грехом, равносильным убийству. Он видит в раздражительности духа зародыш отвратительной вспышки гнева. Бог настаивает на очищении обитаемого им храма изнутри и снаружи. Если даже мы сами себя очистили, как нам кажется, что мы очистили себя, Святой Дух еще может указать нам много моментов, которые нуждаются в очищении. Пока мы живем с опечаленным Святым Духом, мы не можем жить полноценной духовной жизнью. Святой Дух желает не быть стесненным в работе над нашим сердцем. Ему порой не хватает места в нашем сердце. И Священное Писание говорит нам об этом следующими словами. «Неужели вы не знаете?» Апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя? В рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Отдача жизни Богу, есть первый шаг к коренному изменению всего образа

жизни. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе сказал об этом так. «Когда мы добровольно и окончательно отдаем свою жизнь Христу как Господу и Владыке, начинается первое условие нашей жизни в Духе». Во втором послании к Коринфянам в 5 главе мы читаем об этом следующие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Ни один из нас, соединяясь со Христом, не знал, как, насколько и как этот союз многогранен. Что же такое отдача себя Христу? Что же такое отдача себя Христу? Это есть решительное, зрело обдуманное, добровольное перенесение права собственности в полном его объеме над всем нашим существом с моего «я» на Христа, которому мы законно принадлежим как Творцу и Искупителю. Отдавая Христу все, что мы имеем, мы коронуем Его владыкой над всей нашей жизнью. Если мы с верой исповедуем наши грехи, то мы получаем Святого Духа. После раскаяния, когда мы согрешили, Бог очищает нас и дает нам Святого Духа. Когда мы при самоотдаче себя Богу, уже пребывающий в нас Святой Дух овладевает нами всецело. Чтобы наша жизнь была одухотворенной, она должна быть совершенно отдана Богу во исполнение Его воли. Полноту Святого Духа нельзя получить раз и навсегда. Это есть непрерывное восприятие постоянного прихода самого Иисуса Христа. Это есть в каждую минуту вера в Спасителя, который каждую минуту здесь, около тебя, очищая и наполняя тебя. Когда я Ему доверяюсь, и пока доверяюсь, Он меня наполняет. В ту минуту, когда я начинаю верить, я начинаю и принимать. А пока продолжаю верить, до тех пор, слава Богу, продолжаю принимать. Благодать есть то, что Бог делает ради бесконечной ценности Своего Сына, а не потому, что находит что-то в нас достойной милости. Одно мы можем сделать со своей стороны, чтобы удостоиться полноты Святого Духа, а именно принять Его как предложенный Богом дар и позволить Ему сделать нашу жизнь годную и достойную для Него обителью. Священное Писание дарит нам это удивительное обещание. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Пусть эта просьба будет словами нашего ежедневного обращения к Богу. И да благословит нас в этом Господь.

После того, как Иисус закончил все наставления Свои к слушавшему Его народу, Он вошел в Капернаум. Там у одного центуриона был слуга, которым Он очень дорожил. Слуга был болен.

и находился при смерти. Услышав об Иисусе, центурион послал к нему нескольких иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти жизнь его слуге. Они подошли к Иисусу и стали настойчиво просить его помочь центуриону. «Он достоин, чтобы ты сделал это для него», — говорили они. «Он любит наш народ и даже построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. Но когда он был уже недалеко от дома центуриона, тот послал друзей сказать ему: «Господи, не утруждай себя, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и поэтому я сам не осмелился подойти к тебе. Прошу, скажи лишь слово, и исцелится слуга мой. Я знаю это, ведь и я сам человек подчиненный, и у меня под началом есть воины. Когда говорю одному из них: «Ступай», тот идет, а другому: «Иди сюда», и тот приходит. Велю рабу своему: «Сделай то-то», и он делает». Иисус был удивлен, когда услышал такие слова, и, повернувшись к сопровождавшей его толпе, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не нашел такой веры». Когда же посланные центурионом люди вернулись в дом, они увидели того слугу уже здоровым.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: С древних времен люди ждали прихода на землю Спасителя, Мессии. Почему люди были уверены, что Он придет? В каких древних библейских пророчествах говорится о приходе Мессии? И нужно ли читать эти пророчества нам? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Юрьевич. Ну, вот, собственно, вопрос. Пророчества о приходе Мессии в Священном Писании в основном относятся к его первому пришествию. Они уже осуществились. Зачем это нам сейчас? Что это нам дает? Давайте мы посмотрим. Ну, во-первых, наверное, стоит задать вопрос, а какие вообще были пророчества о Мессии?
6: Да, давайте мы посмотрим, да, на пророчества о Мессии. Вы знаете, мессианские пророчества – это, ну, как бы большая, огромная тема. Почему? Потому что исследователи Священного Писания находят от 200 до 300 Священного Писания мессианских пророчеств. Да? То есть тех стихов, которые прямо или косвенно указывают на евангельские события, описанные у четырех евангелистов, да, в Евангелии. Но мы сегодня, безусловно, что не сможем такой объем пророчества охватить в рамках нашей передачи. Поэтому мы посмотрим на те пророчества из Ветхого Завета, которые говорят о всем известных событиях евангельских, ну, или известных большинству зрителей, наверное, евангельских событий. Такие самые яркие пророчества. Вот. Но начать нужно с того, что самое первое пророчество о Христе, о Мессии, содержится уже в 3 главе книги Бытия. И мы читаем 15 стих. Господь говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это он говорит змею, да, который искусил Адама и Еву. Змей – это олицетворение

0: зла. Это олицетворение сатаны и дьявола, Божьего противника и клеветника. А жена в этом пророчестве – это олицетворение Церкви Божией или Божьего народа. Такой символизм Священное Писание использует. И вот здесь говорится о семени жены. А семя жены как раз это пророчество о Христе. То есть Священное Писание говорит, что у Бога сразу после грехопадения возник план. Возник план спасения. Он решил сам прийти на эту землю, воплотиться в человеческую плоть и пострадать за грехи наши, да, человеческие грехи, сам понести на себе наказание. Вот для того, чтобы это произошло, нужно было время, и нужен был народ, в котором это произойдет. Как раз вот Бог избирает израильский народ, как народ, в котором должен был родиться Мессия, как его церковь на земле, его народ. И вот это пророчество, которое мы только что прочитали, оно именно об этом. То есть сатана будет делать все возможное, чтобы погубить церковь, а потом погубить семя жены. Будет написано «жалить в пету», да? Вот. Но написано «семя поразит дьявола в голову, в самую голову». Так и произошло на кресте. Об этом, кстати, говорит Галатам 4 глава, 4 стих. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». То есть как раз вот о семени жены говорится в Галатам 4 глава, 4 стих.
1: Ну, то есть мы отметим одну особенность, что вообще говоря, для того времени, ну и вообще для Библии нетрадиционно говорить о семени жены. То есть обычно...
0: Да.
1: Это... То есть, в общем-то, потомки все время, они по отцу.
0: Да. А в данном здесь случае... о жене. Ну, потому что жена – это символ или образ Божьей Церкви. Так потом используется этот образ в Священном Писании. Ну, вот еще более такое яркое, наверное, для человека, неискушенного в исследовании Священного Писания, пророчество содержится в книге пророка Исаия. Кстати, интересно, что эта книга была написана за более чем 6 столетий до рождения Иисуса Христа. И на территории современного Израиля, недалеко от Мертвого моря, в Кумране, в поселении Исеев, которые переписывали, раньше же не было печатного станка, да, то есть Библию переписывали от руки, таким образом сохраняли тексты Священного Писания для нас. Вот была целая община Исеев, которая занималась переписыванием или обновлением текстов Священного Писания в то время. И там как раз в 1947 году нашли свитки, они так и называются, свитки Мертвого моря, то есть остатки тех свитков, которые хранились в общине Исеев. Среди них был найден свиток, самый большой свиток из книги пророка Исаия, и сегодня все ученые датируют, что ему не меньше, чем 2300 лет, если от нашего времени взять, то есть 300 лет до рождения Христа, он был записан там и хранился вот у Исеев. И там содержится вот это пророчество, которое мы сейчас прочитаем. Кстати, этот свиток хранится в Иерусалиме, там специальный музей в Иерусалиме, посвященный этим свиткам Мертвого моря. Да? И вот центральное место в экспозиции этого музея занимает тот самый вот свиток пророка Исаия. Я просто был там, рассказываю то, что я сам видел. Вот. И написано там, содержится пророчество. Смотрите, Исаия 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Эммануил. Что значит «Бог с нами». Эммануил. Угу. Ну, переводится на наш язык с древнееврейского «Бог с нами». Смотрите, четко, как вот прям вот, да, написано. Евангельское событие, Рождество, которое вот отмечает каждый.

0: каждый год, все христиане. Дева во чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя «Бог с нами». Ну, что может быть более ясного? И это записано было за несколько столетий, за 6 столетий до рождения Христа. Вот. Мы об этом читаем уже в Евангелии, да? Что так оно и произошло. Вот. Ну и, кстати, не только это пророчество в книге Исаия содержится, там еще есть 53 глава, мы вот до нее, может быть, дойдем тоже сейчас. Вот. В Священном Писании предсказано, что Спаситель будет потомком Авраама, в котором благословлятся все племена и народы земли. Бытие, книга 22 глава, 18 стих. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот это пророчество как раз об этом. Оно было дано Аврааму. Смотрите, еще книга пророка Исаия. Вот, опять же, мы возвращаемся к этой книге. Кстати говоря, именно в книге пророка Исаия содержится самое большое количество мессианских пророчеств, таких ярких. Исаия пишет, 9 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Вот такое пророчество дано. И как оно точно совпадает, да, с теми событиями, которые описаны в Евангелии, в Евангелиях. Еще одно пророчество, которое говорит о том, что Иисус придет из колена Иуды. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очересал его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов». Книга Бытие 49:10. А Иисус как раз родился именно в этом колене.
1: То есть это благословение Иакова на своих детей, насколько я помню, да?
0: Да. То есть Иакову уже было сказано, придет примиритель, ему покорность всех народов. Это явно о Христе говорится. Вот. Спаситель родится из колена Иудина, из рода Давида. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суть и правду на земле». Книга Иеремии, 23 глава, 5 стих. Пророчество даже есть в книге Даниила, которое указывает год явления Христа народу, то есть год, когда Христос начал свое служение здесь, на земле. Оно дано в книге Даниила, 9 глава, 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Книга Даниила, 9 глава, 25 стих. Интересно, что если отчитывать это пророчество от указа Артаксеркса, который здесь упоминается вот, в пророчестве, да, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это как раз был указ Артаксеркса. Если посмотреть на этот временной период, который здесь указан, да, то как раз мы приходим к году, когда Иисус является Иоанну на Иордане и принимает крещение, то есть начинается его служение.
1: Ну, то есть там в целом все время служения Иисуса Христа в этом пророчестве описано.
0: Описано, да. Ну, мы его не будем исследовать, просто у нас нет времени.
1: Ну, сейчас, да, понятно.
0: Это другая тема, другой передачи. Также, смотрите, интересно, что было предсказано, где родится Спаситель. Об этом сказано у пророка Михея, 5 главе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение из начала, от дней вечных». Интересно, что Иисус, здесь было предсказано, он родится в Вифлееме иудейском, а он-то жил в Назарете, вот, его родители.

родители жили в Назарете. Как же они оказались в Вифлееме? А вот Священное Писание объясняет, что перепись была объявлена, да, во время императора Тиберия, объявлена во время императора Августа была объявлена перепись, и поскольку Иосиф был из Вифлеема, он пошел в свой родной город, и там родился Иисус, именно чтобы

0: хотел еще вот среди ярких пророчеств прочитать Исаия, 35 глава, пророчество о совершении чудес Иисусом. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. А в Евангелии написано, так исполнение пророчества этого происходит. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть мы читаем множество разных чудес исцеления совершил Иисус, и исполнилось пророчество Исаия. Въезд в Иерусалим на осле Иисуса, известное событие для многих, да, оно тоже было предсказано задолго до этого. Пророк Захария пишет об этом в 9 главе. «Ликуя от радости, через Сиона торжествует, через Иерусалима. Сие царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъяренный». Ну вот. И смотрите, как исполнилось это пророчество. Евангелие Луки описывает это событие, 19 глава. «Привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало славить его».
1: Все-таки к этому событию есть некоторые вопросы. А не было ли оно просто подстроено?
0: Да, вот я хотел бы об этом сейчас поговорить. Очень хороший вопрос. Потому что некоторые критики, значит, Священного Писания, и в частности критики мессианских пророков, они говорят, ну, это все можно было как бы подделать. Угу. Но мы с вами только что прочитали пророчество о рождении Иисуса. Как их можно было подделать? Очень сложно, вот, чтобы исполнилось все, что связано с пророчествами о рождении Иисуса. Ну, допустим, даже если предположить, что как-то вот там могли специально семья пойти Иосифа туда, там вот он родился, вот, или там волхвы пришли, принесли дары, о чем тоже было предсказано в мессианских пророчествах, тоже как-то можно было еще подделать. Но вот те пророчества, которые связаны с его заключительными днями на земле, то есть с его страданиями, с его распятием и особенно с его воскресением, их невозможно подделать, потому что они...
1: Да, мы неизбежно приходим к тому, что, чтобы подделать что-то, ну, нужно иметь вот именно такую цель.
0: Ну, во-первых, нужно иметь цель, да, специально. И кто будет подделывать? Те люди, которые как-то, ну, заинтересованы в этих подделках. Ну,
1: да, то есть подделали, но дальше же есть другие события, которые
0: конечно
1: особо не подделаешь. То
0: конечно
1: есть хромые ходят, слепые прозревают, а как это подделать? Тут тогда уже в конспирологию надо совсем уходить.
0: Да, и вы правильно подметили, а как подделать воскрешение Лазаря, например, да? Это же невозможно. Или там,
1: ну, как подделать? Подделать-то можно. Можно, можно как
0: заявить,
1: сказать,
0: что, да,
1: ну, да, что он не умирал на самом деле, а ну, просто вот его поместили туда для того, что... Ну, многие из этих вещей подделать можно. Но тогда мы должны будем сказать, что тут вообще во всем этом есть некий очень длительный такой вот умысел, когда, ну, какой-то режиссер вот это вот все разыгрывает и...
0: Ну, смотрите, вот заключительное событие. Христос продан за 30 серебряников. Об этом было у Захарии предсказано. И скажу им, если угодно вам, то отдайте плату мою, если же нет... не отдавайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Это пророчество говорит о том, за какую цену был предан Иисус Иудой. Или вот смотрите, Исаия пишет, молчание перед обвинителями. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Тоже предсказано было. Вот интересное пророчество. Как будет казнен Иисус? Тоже как это подделать, да? «Пронзили руки мои и ноги мои». Псалом 21, 17 стих. Вот, то есть здесь говорится о распятии Иисуса Христа. Кстати, когда Захария записывал эти пророчества, насколько я знаю, еще не было такого способа казни, как вот казнь на кресте. Во времена Захария нет. Это, ну, наверное, это Рим. Не-не-не, это римляне, это точно уже.
1: Нет, я понимаю. Я к тому, что казни на кресте-то не было, но вот, как сказать,

0: Повешение на дереве?
1: Да, но руки мои, ноги мои на дереве это невозможно сделать через повешение на дереве. Вот. И написано, что он будет распят с разбойниками. Тоже это очень сложно подделать. За то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, говорит Исаия, 53 глава, 12 стих. Интересно, что Исаия предсказал, как Мессия будет ходатайствовать, молиться за тех, кто его распинает. Да? Исаия 53, 12. Тогда он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И написано у Луки, 23 глава, слова Христа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». То есть как раз исполнение вот этого пророчества.
0: К сожалению, у нас время программы ограничено, поэтому стоит, наверное, перейти к каким-то вопросам еще дополнительным. То есть пророчеств много. Пророчества эти в жизни Христа исполняются. Но тогда возникает вопрос. Собственно, о том, что Христос должен умереть, в пророчествах есть. О том, что Христос вообще будет унижен, что... Он будет безмолвен в каких-то вот подобных ситуациях и так далее. Все это пророчество есть, но люди почему-то ждут другого Христа. Люди ждут, что вот придет царь, что вот он там наведет порядок. Почему такое? Получается, пророчество есть, люди их изучают, но Христос приходит и его не узнают. Те люди, которые как раз эти пророчества очень глубоко должны были знать, они их изучали.
1: Действительно, это так. И несмотря на то, что было множество пророчеств дано, связанных с рождением Иисуса Христа, мы уже их прочитали. По сути дела, когда Христос родился, лишь немногие встретили Христа-то, а пастухи были на поле, да, мы читаем. Они увидели звезду и... Вифлеемскую, они вот пошли на то место, где родился Христос. Они знали пророчество. Пророчество читали даже волхвы, которые пришли с Востока. Да? Угу. Вот. Анна была пророчица, которая верила и поняла эти... То есть их было не так много людей-то. Почему? Потому что люди рассматривали библейские пророчества о Христе через призму своих представлений о Мессии. Потому что им хотелось, чтобы Мессия был вот таким земным царем. И вот это вот желание видеть Мессию новым Давидом, который изгонит врагов, восстановит царство, они будут жить богато здесь, на этой земле. Мессия будет защищать их от врагов и все такое. Вот земное представление.
0: Но разве об этом не говорится?
1: О земном благополучии. Оно привело их к тому, что они истолковывали эти все пророчества с этой точки зрения. А пророчества как раз говорят о Мессии, страдающем за грехи человеческие. На Мессии, который придет для того, чтобы искупить своей смертью наши грехи.
0: И то, и другое говорят. И страдающий, да, но ведь и царь, и тот, кто будет...
1: О царстве, они говорят о царе, совершенно верно. Но о царе какого царства? Вот вопрос. Люди думали, что земного царства, царства подобного царству Давида, который когда-то правил. А Христос говорит, я пришел для того, чтобы дать вам царство небесное. Это немножко другие вещи. Угу. Поэтому вот так они и понимали.
0: Люди, для которых вроде бы эти пророчества должны были быть очень значимыми, ценными, которые их понимать должны были, они их не увидели, не разглядели. Давайте мы к нашему времени, к нашей истории. В чем, если для тех людей вот эти пророчества не стали тем, что они вот ожидали именно того, что произошло. Для нас-то в чем смысл этих пророчеств? Получается, что пророчества написаны, но в лучшем случае единицы людей их поймут.
1: Для нас что сегодня? Для чего вот нам важна эта тема, которую мы подняли? Я считаю, если мы видим исполнение пророчеств Ветхого Завета о Мессии уже в Новом

0: Завете, да, в Евангелии, в евангельских событиях, то мы убеждаемся, что, во-первых, что книга Священное Писание – это именно Священное Писание, данное нам Богом, потому что только Бог может знать будущее. То есть мы убеждаемся в достоверности Священного Писания. Мы можем доверять Священному Писанию в виде исполнения мессианских пророчеств в жизни Христа и апостолов. И еще самое, наверное, это главное, что ведь Христос обещает нам вернуться во второй раз. В Священном Писании немало содержится пророчеств о втором пришествии Христа. «Да не смущается сердце ваше, – говорит он в Евангелии от Иоанна, 14 главе, – веруйте в Бога и меня веруйте, в доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И в Ветхом Завете, и особенно в Новом Завете содержится масса, наверное, может быть, не меньше пророчеств о втором пришествии Иисуса Христа в наш мир, которого ожидают все христиане. И вот исполнение пророчества о первом пришествии Христа, оно дает нам уверенность, что те пророчества, которые говорят о его втором пришествии, они тоже обязательно в точности исполнятся. Собственно, Священное Писание заканчивается такими словами. Книга Откровения, 22 глава, 20 стих – это последние слова Священного Писания. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». То есть это надежда на то, что Христос придет и спасет нас, даст нам новую вечную жизнь, царствие свое, как Он и обещал.
1: То есть наши ожидания от пророчеств, ну, что все исполнится так, как мы ожидаем. Вовсе не обязательно, что оно исполнится именно так. Но оно исполнится.
0: Исполнится, да.
1: То есть пророчества дают нам, ну, то есть открывают нам то, что у Бога есть план.
0: Да, и он обязательно будет исполнен. Мы можем доверять Слову Божьему, иметь уверенность. И иметь уверенность в том, что его слова о скором пришествии, они тоже обязательно исполнятся, как и все пророчества о первом пришествии Христа.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго. До свидания.

0: Я часто вспоминаю, как в детстве ездила с мамой в деревню к бабушке. Дорога от аэродрома до деревни проходила через пшеничное поле. Кое-где из золотой пшеницы выглядывали голубые васильки. До сих пор эта картина ассоциируется в моей памяти с ощущением легкости, беззаботности, совершенной радости, какая бывает только в детстве. Мне кажется, когда Иисус сказал «будьте как дети», Он имел в виду именно это, такое вот отношение к жизни. Как бы ни было, кредиты, долгосрочные обязательства, обещание начать новую жизнь с понедельника, лекарства в аптеке – все это не важно. Если в твоей жизни все еще есть место для васильков.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен,

и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Однажды моя сестра пожаловалась мне на боль в суставах, после чего мы отправились с ней бороздить просторы интернета в надежде найти исцеляющее средство. И нашли препарат с отличными отзывами. Однако, прочитав инструкцию, мы обнаружили, что в состав лекарства входит масло соевых бобов. Тогда родственница воскликнула: «В таком случае я могу употреблять сою и в натуральном виде». И тут я всерьез призадумался и захотел углубить свои знания в этом продукте. А вам, друзья, я предлагаю ко мне сегодня присоединиться. Для начала давайте посмотрим, что собой культура представляет. Соя относится к древним травянистым растениям семейства бобовых. История возделывания этой культуры исчисляется по меньшей мере 5000 лет. Растение упоминается в самой ранней литературе Китая, а его изображения были обнаружены археологами на камнях и черепашьих панцирях. Сегодня соя является самой распространенной среди зернобобовых и масличных культур. Она возделывается во многих странах мира, а ее семена служат сырьем для различных пищевых продуктов. Плоды сои представляют собой выпуклые овальной формы бобы, обычно содержащие по 2-3 семени. Они преимущественно крупные, примерно 4-6 см длиной. Окраска семян в основном желтая, но иногда встречаются сорта с зелеными, коричневыми и даже черными плодами. Давайте рассмотрим, как они используются. В современном мире семена сои широко применяются в кулинарии. Во-первых, ими заменяют привычное мясо. Их добавляют в колбасу и полуфабрикаты. В отварном виде они используются для приготовления вкуснейших отбивных и котлет. Кроме этого, соя содержится в молочных и мучных изделиях, например, в таких, как майонез и макароны. А еще она может стать превосходным гарниром и основой для овощных рагу и супов. Уникальное свойство сои заключается в том, что при полном отсутствии собственного вкуса и запаха она прекрасно впитывает любые ароматы. Так, в сочетании с различными ингредиентами из нее получаются полноценные продукты. О некоторых из них мы и поговорим. И первый продукт, на который хочется обратить внимание, это сыр тофу. По консистенции он очень похож на творог. При его приготовлении соевая масса обжаривается в оливковом масле с овощами и специями, и затем формируется брикет. В результате получается очень сытное и полезное блюдо. Сегодня на прилавках магазинов можно найти продукт под названием фуджу. Кстати, нам он больше известен как корейская спаржа. Ее получают из пенки соевого молока. Во время готовки ее приправляют специями, травами и уксусом. В итоге получается ароматная закуска. Нельзя не упомянуть и о соевом соусе, который, между прочим, может с успехом заменять соль. При этом бобы измельчают и смешивают с зернами пшеницы. Затем заливают водой и добавляют специальную закваску, укладывают в мешочки и сушат. Через некоторое время из них начинает выделяться жидкость, из которой после фильтрации и образуется соус. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает соевое масло. Производится оно в результате прессования и экстракции соевых бобов. Кстати, составляет около 30% от производимых в мире растительных масел. Его рафинируют и дезодорируют, придавая ему потребительские качества. На нем жарят, добавляют его в салаты и выпечку. А еще его используют в производстве лекарственных средств. А вот теперь разберем полезные свойства сои. Основным биохимическим компонентом семян растения является белок. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя является одной из самых высокобелковых. По данным разных источников, содержание этого элемента в семенах культуры составляет в среднем от 38 до 42% и может доходить до 50%. Растительный белок, содержащийся в соевых бобах, по качеству близок к белкам мяса, молока и яиц. Благодаря этому соя способна быстро справиться с чувством голода, причем без набора лишних калорий. В соевом белке имеются все необходимые аминокислоты, которые есть в животных белках. Они отвечают за множество функций, происходящих в организме. Одна из основных – выведение из организма ядовитых веществ. Это особенно важно для людей,
которые живут в регионах с неблагоприятными экологическими условиями или работают во вредных для здоровья условиях труда. Кроме того, аминокислоты являются прекрасным строительным материалом новых клеток. Соевые продукты вполне могут похвастаться наличием кальция, поэтому они так полезны для здоровья костной ткани. Этот элемент не только формирует ее, но и защищает от повреждений. К примеру, в вареных бобах его насчитывается порядка 200 мг. В сыре тофу 283 мг на 100 грамм продукта, а в соевом молоке от 95 до 300 мг. А в сухом соевом протеине и вовсе 363 мг. Кстати, этот порошок любят употреблять спортсмены, поскольку он не только укрепляет их кости, но и помогает наращивать мышечную массу. Ну и в завершении узнаем о нормах потребления пищевой культуры. Как и у любого продукта, у сои есть свои ограничения. Людям, склонным к аллергии, особенно детям, или имеющим какие-то серьезные заболевания, перед ее употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. А для здорового взрослого человека порция сои составляет от 150 до 200 граммов в сутки. Мясоедам не рекомендуется съедать более 320 граммов продукта в неделю. Только не забывайте, что прежде бобы нужно замочить в воде на 12 часов и как следует отварить. Это нужно делать обязательно, тогда они вам принесут много пользы. По статистике, японская нация считается одной из самых долгоживущих. Некоторые ученые связывают это явление с тем, что большая часть населения страны – вегетарианцы, регулярно употребляющие соевые продукты. Ну что ж, друзья, проверить достоверность этой гипотезы, по всей видимости, можно только одним путем – начать активно включать в рацион своего питания сою. Да благословит вас в этом выборе Господь, тем более, что Он совсем не против этого продукта.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Сон играет важную роль в процессе роста ребенка. Здоровый сон – залог здоровья малыша. Сталкиваясь с проявлениями плохого сна у новорожденного, родители начинают переживать, что это является свидетельством различных заболеваний. Однако прежде чем волноваться, стоит выяснить особенности сна ребенка и причины его нарушений. На все вопросы о сне ребенка ответит сегодня нам наш гость, специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы все понимаем, что сон малыша важен. Ну, наверное, особенно он важен маме, потому что она может в это время что-то спокойно поделать или отдохнуть. Но чем именно он так важен для ребенка?
1: Ну, у малыша и у более взрослых детей во сне происходят важные метаболические процессы, процессы роста, восстановления, регенерации тканей, заживления. Выделяются гормоны, и весь поток информации ребеночек укладывает по полочкам в нервной системе, поэтому это очень важно. Здоровый, спокойный, полноценный сон ребенка очень важен.
0: Здоровый, полноценный, да. Для многих родителей это такие вещи очень далекие, и дети спят часто беспокойно, и родители это очень волнует. Почему их ребенок спит беспокойно, почему он плохо спит. Вот скажите, какой сон является нормой для ребенка, и есть ли какие-то физиологические особенности?
1: Ну, чем меньше ребенок, тем больше он спит. Да? Угу. Новорожденные могут спать вообще полностью там, весь день, да? Просыпаться, чтобы покушать, мама его подмыла, и он дальше спит. Дальше ребенок уменьшает количество сна, мама приводит его в какой-то режим, трехразовый сон, двухразовый сон, одноразовый. Сложны вот для мамы вот эти физиологические переходы детей с трехразового на двухразовый сон и с двухразового на одноразовый сон, потому что ребенок пытается вот найти этот режим, и иногда получается, что он поспит больше вечером, да? Меньше утром, и он вечером выспался, и уже ночь, и ему спать тяжело уложиться. Вот. Но и мама должна вот подстраиваться под сон ребенка. Если мы видим, что малыш, в принципе, у нас уже год, давай мы будем спать с тобой один раз. Нет, она видит, он не выдерживает. Но положить его утром пораньше и после обеда еще пораньше перед сном.
0: А конкретно о беспокойстве сна ребенка, то есть когда плохо спит. Что вот здесь нужно знать о том, когда это нормально, а когда это все-таки уже требует какой-то коррекции?

0: реакции и помощи.
1: Ну да, очень часто родители боятся, что дети вздрагивают ночью. Вот он вздрагивает, он может даже там вскрикнуть, что родители боятся. А нет, этого бояться не стоит. Ребеночек информацию переваривает. А когда растут, детки вздрагивают, он может открыть глазки, двигать глазками, да, совершать двигательные движения. Некоторые дети спят с открытыми глазами. Есть такие дети, это абсолютно нормально. Мой второй ребенок, мы долго удивлялись, почему он на нас смотрит и спит. Да. Но все равно мозг спит. Вот. А когда это переходит, да, в какую-то патологическую норму, когда монотонный крик ребенка, да, когда генерализованные какие-то вот припадки, ребенка трясет, вот ручки, ножки. А если плохо спит ребенок и в течение дня, и ночью, мы должны посмотреть, не болит ли у него животик. Может быть, иногда дети, у которых врожденная кривошея, вы его кладете на бок, на один, и он не может спать, ему больно, и он плачет. На это следует обратить внимание, вот именно вот на шею. Иногда бывает ребенку больно из-за этого спать. А бывает иногда у мальчиков, также у них бывают, если ребенок резко вскрикивает, начинает кричать, да, бывает у них завороты подворачиваются немножко. Вот, если ребенок вдруг у вас кричит, и, ну, снимайте памперс, смотрите, все ли нормально, да. Вот, и... Если, ну, мы до года также еще должны обязательно смотреть, чтобы он не захлебнулся. Если у вас ребенок лежит и спит, вот как мамочки рожают, да, и он спит, и она боится, она подходит, она слушает, он дышит или не дышит. Ну, это, с одной стороны, может быть смешно, с другой стороны, это правильно, да, потому что иногда может быть такая реакция, поэтому нужно... Мы посмотрим, приложили, вот ручка, животик двигается, да, и все нормально, малыш спит, его будить не нужно.
0: Вот насчет вздрагивания, вы коснулись этого вопроса. Может ли вздрагивание, кроме того, что это, вот, как вы перечислили, может быть нормой, может ли это свидетельствовать о каких-то патологиях?
1: Бывают гипервозбудимые дети. Ну, особенно строение их нервной системы, и темперамент, и ребенок будет вздрагивать. Если это, как я уже сказала, реакция местная, то он немножко вздрогнул и дальше спит. Если это переходит в распространенную форму, он вздрогнул и появляются еще где-то какие-то вот сокращения мышц разные. Тремор подбородка, там, запрокидывание головы назад. Кстати, запрокидывание головы назад – это всегда плохой признак. Это или внутричерепное давление, что тоже очень часто мешает спать ребенку и днем, и во сне. И тогда вы должны обратиться к специалисту, к педиатру, он направит к неврологу. И вот. Вот если эти вздрагивания не простые, безобидные, а вот именно в такой генерализации.
0: Подготовка ребенка ко сну. Я вот совсем недавно узнала, что есть такое понятие, как готовить ребенка ко сну. Скажите, какие основные моменты подготовки ребенка ко сну? И насколько важно то, где он именно спит?
1: Да, две такие большие темы.
0: Ну, давайте
1: да, подготовка ко сну. Мы начинаем готовиться ко сну за 2 часа, за час. Это не то, что вот, 10, все, мы побежали, раздел ложим. Малыш, у него все новое, он смотрит, и ему интересно, и у него такой вот, особенно когда у него появляется интерес к жизни с 6 месяцев, и ему тяжело переключиться с бодрствования на сон. Здесь вам помогут, если особенно ребенок тяжело его спать уложить, вечерние прогулки, проветривание комнаты, закаливание, спокойные разговоры с малышом. Вы переводите, вы убираете все громкие звуки, яркий свет, делаете такую приглушенную атмосферу. И с малышом поговорили, сделали вечернюю гимнастику, массаж. Дальше мы идем в ванную, в прохладной водичке мы купаемся. Если это дети возбудимые, мы можем им брать эфирные масла, мяты, сосны, растворять в каком-то эмульгаторе там молоко, мамино может быть молоко. Не прямо в ванную, а вот сначала мы его растворяем, потом в ванную. И вот эти поры малыш дышит, или настой, там, успокаивающие травы. Ну, нужно смотреть, чтобы малыш не был аллергиком и не была слишком сухая температура в комнате, чтобы не пересушить кожу, да, ребенка. Вот. И вот все эти процедуры, у нас малыш накупался, он устал, дальше мама его кормит, тихонько поет там песню колыбельную, или, может быть, выключаете фон, или у вас будет тишина. Лучше, если у вас, конечно, нету яркого света. И вот так вот мы с ребеночком уходим. Но это относится даже к более старшим детям. Да. Все громкие шумы, игры, звуки, еду, сладкое мы убираем.
0: Хорошо, значит, я все делала правильно. Успокоили меня. Насколько важно, где именно спит ребенок?
1: Да, это тоже важно. И родители должны позаботиться о том, чтобы была достаточная влажность в комнате. Потому что, особенно новорожденные дети, у них узкие носовые ходы. И еще не сбалансирован весь этот аппарат очистки от слизи. И если воздух пересушен, ребенок не сможет дышать носиком. Вот, а часто малыши, для малыша это большая проблема. Он не сможет спать, он будет беспокоен. Особенно если у ребенка лезут зубы, да, вот про вздрагивание. Очень часто вот мама беспокоит, вот он закричал. Закричал, вздрогнул, проснулся, заплакал. На прорезывание зубов может быть такая реакция. И очень важно, чтобы влажность поддерживалась. Или это мы убираем температуру батареи, или мы вешаем какие-то полотенца. Также очень важно проветривание, доступ свежего воздуха. Мы не боимся, там, что нас унесет в форточку. Мы не ставим просто кроватку под окном. Вот. А спит ли ребенок с вами в одной кровати, или он спит в отдельной кроватке. Тут мама каждая подстраивается под своего малыша и под себя. Вот,
0: но... Ну да, наверное, как ей удобно, да, выбирает. Насчет того, как правильно и сколько должен укладываться малыш. Вот это серьезный вопрос для меня, потому что у меня мои дети укладывались с жуткими ритуалами. Одного приходилось садиться на пол, на большую подушку. Мне надо было сесть самой, его положить, начать его гладить по переносице и петь ему просто очень длительное время песни. И это все разводилось на часы. Другого просто трудно, потому что он не хочет, он кричит, я не хочу, я не пойду. Ну, то есть и там кричал, да, не хочет ребенок спать. Вот я слышала, что бывают такие дети, которых положили, закрыли дверь, темно, накрыли, все, ребенок спит. Вот можно ли сказать, что длительные укладывания с различными ритуалами это не норма, это плохо, и нужно с этим что-то делать, как-то бороться?
1: Ну, это плохо, наверное, для родителей, это неудобно. Но часто, вот именно, вот как вы говорите, гладит, переносится, там дети держатся за маму, это именно дети, которым очень важен такой контакт, у которых язык любви, прикосновения. Вот. И, конечно, этим детям нужно уделить больше внимания. Или это ребенок возбудимый, ему тоже требуется. Ну, это может быть в разделе нормы, если мама сама не отвлекается на что-то. Вот. Конечно, лучше сократить, и со временем ваш ребенок полюбит спать, особенно когда он будет взрослым, там ему захочется спать. Но старайтесь вот сокращать вот то, что я говорила, прогулка на свежем воздухе, достаточная физическая активность, вы его хорошенько замучите, тогда он у вас захочет спать. Не нужно его перекармливать и давать легко усваиваемых углеводов на ночь.
0: Сладости.
1: Да, сладости, это также ребенок будет плохо спать. Вот.
0: Бывает такое, что малыши путают день и ночь. У меня такого, слава богу, не было, но я слышала очень часто, что с этим сталкиваются. И тогда обычные биоритмы меняются у ребенка. Что в этот момент нужно предпринять родителям? Чем помочь? Как изменить эту ситуацию?
1: Если мама захочет с этим разобраться, бороться, да, это можно решить в течение 2-3 дней. Единственное... Это будет сложно для мамы психологически. Она будет считать, что она плохая мама.
0: А, потому
1: он
0: что будет борьба.
1: Он хочет спать, а я ему не даю спать. И это нормально. Мама должна спать ночью, малыш должен спать ночью. Мы активно развлекаем ребенка. Мы не даем ему спать. Мы его днем меньше кормим.
0: Чтобы он голодал?
1: Да, чтобы он не выспался, чаще просыпался. Мы ему чаще делаем гимнастику, его чаще там меняем, развлекаем, все показываем, окружающий мир. Но это нужно выдерживать.
0: Это сложно, конечно.
1: Да, да. И в обед меньше покормить, и на ужин тоже меньше покормить, а к вечеру спать. Да, это все решаемо, и это нормально. Бывают такие дети. течение 2-3 дней они могут перестроиться, если мама этого захочет. Угу.

0: Для сна малыша насколько важна та одежда, в которой он спит? Подушка, может быть, постельное белье?
1: Да, это важно для детей. Очень важно не перегревать ребенка, не одевать его сильно. Мы уже говорили, что есть детки, которых нужно запеленать, и то вы не туго его пеленаете, да, просто убираете ему ручки. А есть дети, которым нужно доступ. Смотрите, если ваш ребенок разворачивается полностью, да, постоянно снимает с себя одеяло, вы тогда уже ему одеваете кофточку, штанишки, чтобы он откинулся, не замерз, спит дальше. И просто вы берете одеяло потоньше. Если ваш малыш не так еще сильно ворочается, да, вы можете ему оставить просто памперс, просто бодик с короткими рукавами или с длинными, если у вас зима и прохладно, и одеть вот одеялком. Не забывайте, что грудной ребенок у нас не может сам поворачиваться. Мы его кладем на бочок. И после каждого кормления мы бочок меняем. Под спинку или специальный валик, или пеленочку сложенную пополам складываем,
0: чтобы он на бочку.
1: Да, это мы предотвращаем вот именно то самое срыгивание. Вот. Ну, если вдруг ваш ребенок любит спать на животе, и он уже умеет, не надо его заставлять переворачивать, да, и вот лежит так, как сказала бабушка, да. По поводу подушек, подушки обязательно нужно подбирать анатомически, согласно возрасту ребенка, потому что ребенок у нас рождается с прямым позвоночником, да, сначала формируется шейный, лордозы, кифозы, потом поясница, вот он встает, идет, и уже это формируется, поэтому... Или вы поднимаете головной конец кровати ребенка, кладете подушку под матрас, под головной
0: просто
1: конец.
0: Чтобы был наклон.
1: Да, чтобы был наклон, чтобы ребенок не срыгнул, не захлебнул это обратно. Или если у ребенка насморк, зубки, ему тяжело дышать, так тоже слизь будет легче скатываться туда, ниже. Или вы берете специальную подушечку, вот может, существуют ортопедические, да, подушечки у нас с вырезом под головку, и вот тут вот валик, да, под на ней можно положить ребеночка и на бочок, и на спинку. Но вот мои двое детей, первый спал, вот я вот так положила, и он спит в этой подушке, повернул, спит. Второй, он спал вниз головой, как хочет, еще будучи грудным. Поэтому смотрите под ребенка. Если у вас активный ребенок, вы можете ему взять такую тоненькую, маленькую подушечку. Вот такую вот. Много им не нужно.
0: То есть вот
1: да,
0: пушистые,
1: вот такие пушистые, пухлые подушки, в принципе, не полезны даже взрослым людям. Вот. Или у вас ребенок закатится под подушку и там задохнется, или вы ему сформируете неправильный изгиб позвоночника. Да, вот от таких подушек стоит отказаться. Они у вас могут быть интерьером, могут быть стоять там в кроватке, защищать его от бортиков, чтобы он не ударился. Но ложить спать ребенка на такую подушку, если у него уж прям жуткий насморк, или если ребенок там с приступами астмы, и вы подкладываете под матрас, поднимаете головной конец.
0: А вот насчет позы сна меня еще интересует такой вопрос. Если ребенок спит на животе, при этом еще подогнув под себя ноги, то есть вот он, такая попка у него торчит, а голова вниз получается. Вот такую позу сна тоже не нужно нарушать? Можно дать ему спать в ней, если ему так удобно, и он постоянно в нее ложится?
1: Это отличное средство для борьбы с коликами, например. Да, вот. Если что-то болит в животе, человек вынужденно принимает как раз вот такое положение или на боку, или на животе. И если ребенку так хорошо спит, если просто у него не такой крепкий сон, что он так упал, уснул, и вот у него там все затекло, тогда да, вы его можете повернуть, там памперс поменять. Если ребенок сам принимает эту позу, ему нравится.
0: То есть это не вредно, ничего страшного.
1: Это не вредно, он все равно в течение дня разомнет себе все, что...
0: Здорово, спасибо. Часто малыши во время прогулки в коляске спят в такой полусидячей позиции. Вот это не опасно ли для ребенка, что он вот в сидячем положении спит там 2 часа, например, на прогулке?
1: Ну, конечно, сейчас такие коляски, которые позволяют положить ребенка и откинуться, лучше, конечно, для ребенка более физиологичное, потому что, конечно, от этого никто не умирает, но ребенок спит в сидячем положении, голова у него на разные стороны. Шея затекает, мышцы шеи затекают, от этого потом головные боли и капризы у ребенка.
0: Понятно. То есть даже головные боли у ребенка.
1: Да, могут быть. Ну, это если постоянно. Вот так вот.
0: в общем, внимание. Не
1: так,
0: стоит.
1: Да, но так же, как и в автокресле. Если вы куда-то далеко едете, вы выбираете автокресло, которое откидывается на полулежачее.
0: Угу. Понятно. Спасибо вам большое за такие интересные, подробные ответы. До скорой встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Будьте здоровы.
0: Подведем итоги. С рождения и до 3-4 месяцев крох, как правило, спит около 16-18 часов в сутки. Причем ритмы его сна практически не зависят от смены дня и ночи. Начиная с полугода, кроха ежедневно осваивает большое количество навыков движения. Полученные днем впечатления нервная система малыша анализирует ночью, во время сна. Сон ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья. Когда у малыша болит живот или режутся зубки, его сон становится беспокойным. Нарушения сна могут свидетельствовать и о наличии у ребенка серьезных проблем со здоровьем. Например, патологический плач, рыдание. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Ну а я желаю, чтобы ваши дети были здоровыми. Всего вам доброго!

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я очень люблю бобовые продукты. И сегодня хочу предложить вам суп, который называется «10 приправ». Вы спросите, при чем здесь бобовые? А при том, что мой любимый бобовый продукт нут присутствует в этом супе. Итак, начнем. У меня есть порезанная луковица. Мы отправим ее тушиться. Добавим. Масло я использую оливковое. Оливковое масло очень хорошо сочетается со всеми травками, которые мы сегодня будем использовать. Не будем дожидаться, пока масло разогреется. И порубим чеснок. Отправляем чеснок к луку. И все овощи будем нарезать и тушить вместе с луком и чесноком. Этот суп тоже такой несколько восточный, поэтому я все буду нарезать крупно. На востоке особо не мельчат.

Окей. Я очень люблю сельдерей. И часто я использую его даже вместо картофеля. Во многих супах. Особенно, если я готовлю бобовые супы. Чечевичный, гороховый. Картофель не использую, только сельдерей. Перчик. Желательно брать яркий. Тогда суп будет не только вкусным, но и красивым. Такими крупными кусочками. Если у вас нет чего-то из овощей, не страшно. Суп все равно получится ароматным, потому что много приправ входит в его состав.

нарезанные кусочками помидорки. Можно прибавить огонь. Уже выглядит аппетитно. Мы оставим потушить овощи в томате, пока несколько не выпарится жидкость. Если у вас овощной бульон свежий, то вы можете залить овощной бульон. Я воспользуюсь кипящей водой.

пока закипает мой бульон, я порежу картофель. Этот суп достаточно густой. Если вам нравится, чтобы было больше бульона, вы смотрите тогда, сколько картофеля. И учитывайте, что в конце у нас в суп пойдет нут. Очень красиво смотрится. В моем сухом бульоне присутствует соль, наверное, 50%, поэтому соль я положу немного. В любом случае, пробуйте. Вот такой густоты и красоты. Ну а теперь самое интересное. Наши приправки. Отправляем туда всего понемножку. По пол чайной ложки каждой приправки. Паприки можно и больше. Базилик. Чабрец. Орегано. Кайенский перец. Белый перец. Луковый порошок. И чесночный порошок. Несмотря на то, что в нашем супе присутствуют такие довольно летние ингредиенты, болгарский перец, сельдерей, помидоры, шпинат, который мы сегодня заменим пекинской капустой, этот суп мне хочется кушать зимой, потому что он очень теплый и согревающий. Картофель в супчике у нас варится, и к такому супу хочется чего-то хлебного. Сегодня мы приготовим с вами лепешки индийские с картофельной начинкой. Я приготовлю пока начинку. Для начинки мы берем картофель, отваренный в мундире. В Индии картофель для таких лепешек разминают руками. Я боюсь не справиться с этой задачей, поэтому воспользуюсь толкучкой. Порежу и помельче. Толкушка деревянная. Не обязательно, чтобы картофель был однородный в начинке. Однородная масса. Если немножко останутся кусочки, это ничего. Картофель у нас размят, и нужно нам поджарить немножко лук, совсем чуть-чуть.

такой зелененький горошек. И приправки. Опять же паприку. Куркуму. Она достаточно широко используется в индийских блюдах. Кориандр молотый. Немного соли. Слегка придавим горошек и перемешаем все ложкой.

Ну вот, начинка сразу стала мягкой. И от горячего масла пошел аромат специй. Начинка готова. И завершающая стадия для нашего супа наступила. В самом конце мы добавим нут, он уже отваренный. Ваш нут может отправляться в кастрюлю прямо из морозилки. Его даже не нужно размораживать. Отправляем нут. Здесь у меня стакан. Лавровый лист всегда кладу в конце, иначе он даст горечь. Теперь наша пекинская капуста, которой мы заменили шпинат. Мы возьмем только мягкую ее часть. Я думаю, достаточно будет нам. И, конечно же, зелень. Зелени много не бывает. Можете положить прям хороший большой пучок. Петрушка, укроп и, конечно, моя любимая кинза. Ему осталось вариться буквально 2-3 минуты, потому что капуста варится быстро, нут готов. И зелень тоже мы варить долго не будем, чтобы она осталась у нас свеженькой.

0: Вот и все.
1: Суп 10 приправ. Одну мелко нарезанную луковицу пассеровать с добавлением небольшого количества оливкового масла. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока, 2 нарезанные толстыми кружочками морковки, 2 крупно нарезанных стебля сельдерея и 1-2 болгарских перца. Затем добавить 2 стакана нарезанных консервированных помидоров. Душить 5-10 минут. Затем влить кипящую воду или овощной бульон. Картофель 2-3 штуки нарезать крупно и выложить в суп. Добавить чайную ложку паприки и по половине чайной ложки следующих приправ: базилик, чабрец, тимьян, орегано, кайенский и белый перец, луковый и чесночный порошок. Варить до готовности. Взять 3 листа пекинской капусты и нарезать соломкой мягкую часть. В конце добавить в суп стакан вареного нута, 2 лавровых листа, пекинскую капусту или шпинат и мелко нарезанную зелень.
0: Наш суп готов, и теперь приступим.

0: к выполнению наших лепешек. Замесим тесто. Для этого возьмем муку. В оригинальном рецепте это цельнозерновая мука, но мы будем использовать сегодня муку второго сорта. С ней проще работать, чем с цельнозерновой. Цельнозерновая мука, она все-таки несколько липкая. Перемешаем муку с маслом. Добавим немного соли. И будем вливать воду. Сколько возьмет мука? Здесь примерно 2/3 стакана. Наше тесто замешано, оно готово. Сейчас мы будем формировать лепешки. Разделим тесто на несколько частей. Я думаю, для одной лепешки мне достаточно будет. Сейчас мы ее раскатаем, она достаточно эластичная. Достаточно. Кладем начинку. Картофель, лучок, горошек. Прежде чем закончить лепешку, включим нашу сковороду, потому что лепешки мы будем запекать на сковороде с добавлением малого количества масла. Или можно сковороду просто смазать, как мы и сделаем сейчас, маслом. Таким образом мы сейчас лепешечку. Больше похож на пирожок, правда? Но здесь есть секрет. Сделаем хороший узелок, примнем и еще раз раскатаем. Только аккуратно, чтобы она не прорвалась, не разошлась. Вот, уже слегка надулся пузырь. Придайте ей нужную форму руками и отправляем нашу лепешечку на сковороду. Пока лепешки запекаются, мы приготовим к обеду наш суп. Он уже настоялся. Запах просто замечательный. Я где-то прочитала, то если человек ежедневно употребляет на обед что-то бобовое, то его сердце остается здоровым на долгие годы. И я взяла себе за правило ежедневно на обед употреблять суп с бобовыми. Вот такая красота. Посмотрим, как тут наши лепешечки. Угу. Ну вот и лепешки наши готовы. Давайте попробуем.
1: Индийские лепешки с картофельной начинкой. Приготовить начинку. Для этого мелко нарезанную луковицу пассеровать с добавлением небольшого количества растительного масла. Сваренный в мундире картофель 3 штуки. Размять. Добавить 1/4 стакана слегка отваренного зеленого горошка, по половине чайной ложки паприки, куркумы и кориандра, соль, пассерованный лук и перемешать. Тесто. Взять 2 стакана муки. Добавить 3-4 столовые ложки растительного масла, соль и перемешать. Постепенно добавить половину стакана воды и замесить тесто. Тесто разделить на 8 частей, каждую раскатать в тонкую лепешку. Положить в центр пару столовых ложек начинки, соединить края лепешки, спрятав начинку, и вновь раскатать в тонкую лепешку.

0: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча сегодняшняя посвящена тренировкам пресса. Но помним, если у нас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде чем заниматься, нужно проконсультироваться с врачом. Также нам нужно хорошо размяться. И эту разминку вы можете увидеть в нашей первой встрече. И сегодня нам тоже будет помогать во всем этом ассистент Армен. Приветствуем. Помним, друзья, да, о защите наших рук. Используем либо перчатки, либо магнезию. Начнем мы нашу тренировку с первого упражнения, которое включает в себя суперсет. Это три упражнения по очередной последовательности. Включает в себя в один подход. Делаем сначала первое. Часики. После этого поднимаем ноги вверх. После этого сгибаем ноги. Армен покажет вам альтернативу этому суперсету. Хорошо. Также мы можем выполнять этот суперсет поэнергичней, что зависит от вашей физической подготовки. Также и повторения. Таких суперсетов мы выполняем 3-5 подходов. После суперсета мы переходим к следующему упражнению, и нам понадобятся брусья. Поднимаем ноги в коленях сюда и оттягиваем, прогибаем спину назад. Делаем медленно полный прогиб и полный подъем ног. Армен. Хорошо. Повторение этого упражнения выполняйте в зависимости от вашей физической формы, а подходы от 3 до 5. Хорошо. И мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая доска для пресса. Зафиксируем наши ноги. Делаем наклоны и подъемы, скручивая наш корпус. Раз. Два, три, четыре. Когда мы чувствуем, что наш пресс зажегся, последние три делаем подъемы с максимальными скручиваниями. Пожалуйста, Арман. Закручиваем. Также это упражнение мы выполняем по повторениям в зависимости от вашей физической формы. А подходы от 3 до 5. И завершаем мы нашу тренировку пресса упражнением с колесиком. Стоим ровно. Ножки на

прямые и делаем разгибание, изгибание нашего тела. Поднимаемся, опускаемся. Поднимаемся, опускаемся. Также это упражнение можно делать с колен. Армен, пожалуйста, покажите. Выполняя это упражнение, мы сначала опускаем наш таз, после – верхнюю часть тела. Повторений в этом упражнении зависит от вашей физической формы. А подходов 3-5. После того, как мы завершили тренировку пресса, нам нужно сделать заминку – растянуть мышцы кора. Приступаем. Ставим наши ладони, выворачиваем их и прогибаем нашу поясницу. Растягиваем. И чуть-чуть вперед наклоняемся. Потом обратно. И еще раз. И еще разок. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. Смотрите нашу следующую встречу, где мы будем тренировать наши плечи. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, вот и подходит к концу, завершается наш цикл «Глубина Евангелия». Мы сегодня рассмотрим последнюю его тему. В предыдущих программах мы говорили о том, что Господь наш Иисус Христос сделал все для того, чтобы весь мир был спасен. Он желает спасти каждого человека, приходящего в мир. Более того, люди, которые не имели возможности слышать весть о нем, либо услышали ее так, что не смогли понять и принять ее должным образом, также будут спасены. Их грехи, неведение будут прощены Господом. Но, тем не менее, все-таки будут те, и Священное Писание пророчески говорит об этом, которые погибнут, которые будут вместе с дьяволом и сатаной брошены в озеро огненное. Почему же такое произойдет? Кто будет в числе погибших? И об этом нам сегодня поведает Виталий Иванович Олейник, наш гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Кто погибнет? И почему эти люди погибнут, если Господь все сделал для того, чтобы люди были спасены?
1: Ответ на этот вопрос мы находим многократно в разных разделах Священного Писания. И он, можно сказать, красной нитью через Библию проходит, что касается Божьего очень четкого ответа на вопрос, кто погибнет для Божьей любви, Божьей благодати, Божьего Евангелия. Я предлагаю посмотреть на несколько отрывочков. Первый из них – книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. Числа, 15 глава, 30 и 31. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней».
0: Как это «дерзкою рукою»?
1: В современном переводе Кулакова написано «вызывающе грешит». То есть это человек, который знает, полностью все понимает, и тем не менее, вопреки воле Божьей, назло специально. Дерзкой рукой в оригинале поднятой рукой. Угу. Погрозить Богу.
0: Связано это еще с публичностью, наверное, что он и демонстрирует это перед всеми.
1: Да, это то, что можно назвать бесстыдным грехом. Иногда это грех тайный, но суть именно в том, что грешник полностью отдает себе отчет в том, что он делает. И он делает это назло Господу. Более того, здесь у нас в тексте, в синодальном переводе сказано «он презрел». Это демонстрация презрения к Богу и к его воле. Вот такие, сказано, понесут сами свой грех. Вот эта фраза «грех ее на ней», то есть на той душе, это вновь терминология служения во святилище. Поскольку, когда грешник желал освободиться от греха, он мог грех свой переложить на жертвенное животное, прообраз агнца.

0: Отца Божия Иисуса Христа. И либо грех перекладывался на жертву, либо человек сам нес свой грех.
1: Понятно.
0: И тогда он погибал.
1: Но в этом случае важно именно то, что человек это делает на зло Господу. Не потому, что он недопонял, не потому, что он не согласен, да, с тем, что это грех. Например, он делает что-то и считает, ну какой же это грех? Я это не считаю грехом. Не об этом здесь идет речь.
0: Если человек не понимает, что нечто является грехом, то, как мы читали уже ранее в послании Иакова, например, в 4 главе 17 стихе написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть понятие греха отличается от понятия зла. Угу. Зло – это все, что вопреки добру, благу, гармонии, Божьим законам и так далее. А грех – это осознанное зло, когда человек именно разумеет.
1: Понятно.
0: В истории израильского народа был период, когда таких грешников было много. Угу. Во втором послании, вернее, во второй книге Паралипоменон, в 36 главе, где описывается завоевание Иудеи, Южного царства Вавилоном, есть такие слова. Вторая Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его так, что не было Ему спасения». Итак, нет спасения тому, кто издевается, пренебрегает, ругается, кто осознанно и бунтарски идет против Господа. И эта же истина открывается и в апостольских писаниях. Я приглашаю посмотреть на послание к евреям, 10 главу, стихи 26 и 27. Евреям, глава 10, стихи 26 и 27. «Ибо если мы, получивши познание истины», очень важно, «получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников».
1: Произвольно, непроизвольно. Ну, непроизвольно это, наверное, вообще и не грех, если непроизвольно что-то делается.
0: Да.
1: А произвольно это вот то же самое, да, дерзкой рукой, осознанно, вопреки собственному убеждению даже, да, что это грех.
0: Мы можем посмотреть на некоторые варианты в современных переводах. Перевод Российского библейского общества говорит «намеренно», перевод под редакцией Кулакова «упорствуем». Да? И сам текст нам помогает, сказано, готовому пожрать противников. Это именно тот, кто, понимая, идет против, да? Воюет с Господом.
1: Так то вот, есть этот грех, он не столько сам по себе грех, не столько для того, чтобы просто сделать какое-то действие, а как следствие противления Богу, наверное, да?
0: Это именно осознанное противление, это упорство. Это совсем не то, что человек по слабости своей, по, может быть, неполному осознанию, насколько это серьезно. Вот есть, допустим, допустим, лгать нельзя, но вот тут была такая ситуация и прочее. Не об этих ситуациях идет речь, а именно когда человек полностью дает себе отчет в том, что он делает, он знает, какова воля Божья, и он, тем не менее, нарушает. Так вот, сказано, что для таковых не остается более жертвы за грехи. То есть жертва Иисуса Христа, спасение Христово не может распространяться на тех, кто осознанно эту жертву и любовь Божью, и законы Божьи отвергает. Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами, они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека, и как он изменяет человека?

0: есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа. Когда мы доходим до последней книги Священного Писания, где описывается окончательная участь нечестивых, прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа, в 16 главе книги Откровения описана та группа людей, которая погибает. 16 глава, стихи 1, 2 говорят: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот это так называемые семь язв Божьего гнева, они изливаются на принявших начертание зверя, на тех, кто сделал свой выбор в пользу противоположную Божьей стороне. И вот эти люди описываются следующими словами. 9 стих, с 9 по 10. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу».
1: А могли бы вразумиться в этот момент?
0: Так вот, как говорится, когда припечет, тогда даже и кто в обычное время так посредственно относится к вопросам благочестия и прочее, когда трудности, сразу вспоминают про Бога, да, сразу каяться начинают. То есть это естественно для человека, вот в такой период, когда ты видишь и понимаешь, что это Бог тебя судит, естественно сказать: «Господи, прости, я там запутался, ошибся, не мог», и прочее. Здесь этого не происходит. То есть мы видим, что эти люди, когда они страдают от Божьих судов, от излития этих семи язв, они знают, у кого власть над этими язвами, они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. И сказано «не вразумились». «Не вразумились» используется слово, которое означает «каяться».
1: То есть, покаялись.
0: «Не покаялись». Так перевод епископа Кассиана и гласит. Они не покаялись. Они не захотели изменить свое отношение, свое мировоззрение и не захотели воздать славу Богу. Дальше стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и вновь хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих и не раскаялись в делах своих». И, наконец, последний, 21 стих в этой главе. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Три раза 16 глава книги Откровения показывает, что те, кто сделал свой выбор против Бога, они сделали его не случайно, с полным осознанием, а они продолжают Бога хулить. Вот эти люди погибнут. Таким образом, погибнут лишь те, это первый ответ, который мы находим в Священном Писании, кто погибнет, кто будет потерян для Евангелия. Через все Слово Божье проходит красной нитью следующий ответ. Погибнут лишь те, кто противится Богу, кто упорствует во грехе, кто, полностью отдавая отчет в том, что они делают и против кого-то они делают, все-таки не хотят покаяться. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Не будет того, чтобы Бог кому-то не предоставил возможность покаяться. То есть человек не хочет. Вот такие погибнут. Ну и это, конечно же, сразу же может прозвучать однобоко и воспринято кем-то, может быть, неправильно. То есть вот большинство людей, я уверен, тех, кто смотрит нас, кто слушает нас, они, посмотрев, как говорится, себе в душу, скажут: «Ну, я точно не такой». Угу. Да? То есть я не богопротивник. Большинство людей, вот в особенности тех, кто отождествляет себя с Богом, с церковью и прочее, они скажут: «Аллилуйя, я точно не погибну». Да? Вот. То есть это может, эта весть, библейская весть, может привести к преждевременному состоянию
1: ложной
0: беспечности. Да, беспечности, что раз я не такой, значит, я не погибну. Да, есть у меня там проблемочки, но, как говорится, кто без греха и так далее, и так далее. И вот потому нам сейчас необходимо было бы поговорить о природе греха. Вот как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Я приглашаю взглянуть для начала вот этой темы нашего разговора.

0: разговора на отрывочек из послания апостола Иакова. Иакова, 1 глава, стихи с 13 по 15. Иакова, 1 глава, с 13 по 15.
1: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
0: 15 стих, к сожалению, не до конца точно отражен в синодальном переводе, потому что фраза «сделанный грех» предполагает греховный акт. Угу. И как будто бы смерть здесь представлена как наказание. Угу. Да? Но термин «рождает» дает нам намек о том, что какие-то другие процессы здесь идут. Фактически на основании этого стиха в свое время, еще в юности, я услышал такой вопрос на библейской викторине. Угу. Как зовут бабушку смерти? Угу. Как зовут бабушку смерти? Здесь представлено два поколения. Бабушка смерти – это похоть. Угу. Похоть зачинает. Потом похоть, благодаря определенному процессу развития, рождает грех, то есть греховный поступок. А сделанный грех, слово «сделанный» в подлиннике «выросший» или «дошедший до созревания». Вот грех тоже развивается.
1: То есть не любой греховный поступок, а тот, который уже дошел до кульминации своего.
0: Да, вот он рождает смерть. То есть смерть здесь предсказана или представлена не как наказание,
1: за любой грех.
0: Да. А как именно вот неизбежный результат, к которому приходит грешник, пребывающий во грехе. Mm-hmm. И это, конечно же, не означает сказать, что суда Божьего не будет, как сверхъестественное деяние. Мы только что читали, что таковое будет. Здесь скорее говорится о том, каков процесс, который приходит mm-hmm. или приводит вот к такому состоянию, когда грешник должен быть уничтожен. Так вот, современные переводы, вот эту фразу, которая у нас в синодальном подается как «сделанный грех рождает смерть», предлагают так. Перевод Стерна говорит как «грех, когда полностью созреет». Или же перевод «живой поток» говорит «когда полностью вырастет». Да? И таким образом у нас открывается тема созревания. Это язык посева и жатвы. Язык, как говорится, земледелия. И вот на эту тему, говоря о природе греха, Священное Писание повествует довольно много. Я думаю, что большинству из наших зрителей наизусть известен вот такой вот тезис. Послание к Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. 6 глава, 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И дальше 8 стих говорит: «Сеющий в плоть свою», то есть в греховную природу свою, да, «от плоти пожнет тление», то есть смерть, «а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вот этот закон, закон сеяния и жатвы, он действует в духовном мире безотказно. И когда Священное Писание рисует нам конец истории Земли, эта картина вновь представлена в категориях созревания жатвы. Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 13 главе читаем его слова: «Жатва есть кончина века». Да? Вот. И в книге Откровения, в 14 главе, о чем мы читали в этом цикле уже, сказано: «Жатва на земле созрела». И именно Иисус Христос представлен, вот грядущий на облаках, с серпом. Он идет, чтобы пожать. И там описано две жатвы. Жатва пшеницы – это те, кто вызрел, созрел для Царствия Божия. И сбор дальше винограда. Сбор винограда. И сказано, что они брошены, вот эти вот...
1: Точило,
0: кисти, да, кисти винограда. Брошены в точило, да, в винный...
1: Точило, так
0: оно и есть, да. Да, говоря современным языком. И истоптанной потекла кровь. То есть праведники созревают, и по мере приближения к пришествию Господню, по мере все большего и большего уподобления Господу, они все больше и больше на Него похожи, и нечестивые созревают. Они, живя вдали от Бога, осознанно греша, упорно пребывая во грехе, они меняются, трансформируются и превращаются все больше и больше в образ дьявола.
1: То есть, если мы при

0: общение с Богом, познавая Его волю, читая Его Слово, общаясь с Ним в молитве, преображаемся в Его образ, и в нас образ Божий восстанавливается, да. То человек, упорствующий во грехе, все больше и больше отдаляется, и больше в образ врага, наверное, противника Божьего, да, дьявола преображается.
1: Потому-то и сказано в книге Откровения, что есть печать Божия. Угу. Печать мы ставим для нескольких целей. Одна из них – это удостоверение качества. И есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа и вот противоположность Христа, сразу одновременно и то, и другое значение. То есть в конечном итоге будут люди, которые будут крайне не похожи друг на друга характером своим.
0: И вот те, кто упорствуют, они все больше и больше похожи не на Бога, а на противника Его. Угу. И сами того, наверное, не замечая, не отдавая себе отчет, они приходят к такому состоянию, когда все, что связано с Богом, с Его волей, становится им противно. Они противятся этому всему.
1: Оно понутру становится абсолютно неприемлемым. И вплоть до того, что наступит ситуация, о которой пророчески говорит Иоанн Богослов в 22 главе книги «Откровения», где в стихах 11 и 12 написано, Откровение 22, 11, 12, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще, се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
0: И вот этот текст часто интерпретируют так, что наступит такое время до второго пришествия Иисуса Христа, когда люди просто не смогут одни покаяться, да, и исповедать свои грехи, а другие, значит, так и будут продолжать грешить, потому что у них желания этого не будет, а святые не смогут согрешить, да, то есть будут жить вот этой жизнью свою, не имея уже как бы возможности, что ли, согрешить. И будет такой период, когда жертва Христа и вот это вот оправдание Христово, одежды, как мы называем, Христовой праведности, уже будут возложены на кого-то, а на других уже не будет возможности.
1: Даже если бы захотели,
0: даже если бы захотели, но не смогут.
1: Так вот, Священное Писание предлагает в этой же книге Откровения совершенно иную природу этих процессов. Да, итог будет таким, как вы описали. Нечестивые так и будут оставаться нечестивыми, праведные будут оставаться праведными, и ничего в их духовном состоянии не изменится. Но это в силу иных причин. Не потому, что Господь сказал, все, хватит, как говорится, число спасенных уже полное вошло, больше нам никого не нужно.
0: Да? То есть не Бог как бы решает, да, к тому оставаться в каком состоянии, а люди уже достигли такой степени, наверное, да, либо своих близких с Богом отношений, либо отвержения Бога, что они по-другому уже и не могут.
1: Именно так это дело представлено в Священном Писании. Грех, когда поселяется на уровне семени в естество человека, начинает менять человека таким образом, что все больше и больше срастаясь с естеством человека, он приводит его к ситуации, когда тот скорее похож на дьявола, чем Бога. И вот прочитанные нами отрывочки из 16 главы книги Откровения, где показано, что люди не хотят, не то, что Бог им не дает, они не хотят в силу того, что они стали такими, показывает, что именно сам человек закрывает дверь для Бога. Угу. Бог не закрывает никогда дверь для человека. В Священном Писании неоднократно повторяется мысль, которую вот выразил один из писателей Библии так. «Приходящего ко мне
0: не изгоню
1: вон», да, передавая Божьи слова. Вот. Потому мы отмечаем на данном этапе нашего разговора, что грех в Библии представлен как явление, подчиняющееся законам сеяния и жатвы. Так вот, на эту тему в Священном Писании Иисус Христос нам открывает несколько очень важных истин. Вот для того, чтобы предостеречь тех, кто говорит, ну я же не упорный грешник, я никогда против Бога не пойду, потому у меня все нормально, можно не переживать, я точно не погибну, Библия говорит, нет, дорогой, коль скоро законы духовного мира подчиняются законам сеяния и жатвы, может произойти следующее.
0: Что такое закон сеяния и жатвы? Причинно-следственной связи?
1: Причинно-следственная связь. Посеял семя, потом росточек, потом колос, потом плод.
0: Ну, то есть у каждого действия есть свое последствие.
1: Да, но важно подчеркнуть элемент времени. Угу. Ну, сейчас чуть подробнее. Посмотрим на два отрывочка. Книга Евангелия от Марка, 4 глава, стихи.

0: из 30 по 32, первый из них.
1: «И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньшее из всех семян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
0: О Царствии Божьем, да, говорится вот таким языком иллюстрации. Маленькое семя к огромным результатам приводит. То есть здесь Иисус Христос показывает значимость отдельно взятого поступка, идеи, слова, мысли и так далее. Как для Царствия Божия, так и для погибели. Потому что и тот, и другой процесс в Библии описан именно категориями сеяния и жатвы. Многие говорят, ну, подумаешь, я всего один раз схожу. Да, всего лишь один бокал, всего лишь одна доза, всего лишь одна ночь, всего лишь одно нарушение. Это не так страшно. И, может быть, на самом деле, поначалу нет никаких
1: изменений, вот таких явных,
0: вот явных изменений. Человек по-прежнему вроде бы и в Боге, и верит, и молится, и прочее, прочее. Но если семя посеяно, и его не искоренить вовремя, то оно будет давать свои результаты и постепенно будет расти. То есть вот нам важно обратить внимание на этот принцип, на один из законов сеяния и жатвы. Малое начало может привести к большим последствиям. Еще один отрывочек. В 4 главе Евангелия от Марка, чуть-чуть ранее, в стихах с 26 по 29 написано: «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Та же, по сути, иллюстрация вновь о том, как в духовном мире происходят вот эти события, как развиваются действия. И вот здесь Христос отмечает первое – незаметность. Да? Он посеял...
1: А земля сама собою производит в нем.
0: Да. И в подлиннике здесь вот греческое слово «автоматос». Да? Откуда,
1: автоматически.
0: Автоматически, автоматом. Да? То есть, если механизмы запущены, то человек может не замечать.
1: Как он изнутри преображается, либо в образ Божий.
0: И, да, истинно, либо... истинно так. И в этом вся трагедия. Все помните положено. Ситуацию с Самсоном? Да.
1: Угу.
0: Сказано, когда он вот открыл свой секрет, о котором он не должен был открывать, в чем его сила, он, когда услышал слова «Самсон, филистимляне идут на тебя», он говорит: «Встану, как и прежде, и освобожусь». А не
1: знал. А уже не мог.
0: Потому что он столь долго пребывал во грехе, в нарушении заповедей Божьих одним за другим, что в конечном итоге это проявилось вот так вот. И, к счастью, для него еще было спасение, была возможность, он в конце помолился Господу и прочее, прочее. Но этот процесс, говорим ли мы о Царстве Божьем или о погибели, он идет незаметно. Грех постепенно изменяет сознание и естество человека, так же, как и семя Божье постепенно изменяет естество человека.
1: И мне кажется, что более всего пагубно в этом грехе, что когда человек начинает позволять себе, давать себе право в чем-то чуть-чуть, да, отступать от воли Божьей, согрешать, и он видит, что ничего не происходит. Да?
0: Да.
1: Он видит, что все вроде бы хорошо, и это создает иллюзию у него, что это возможно, а может, это вообще и не грех. И вот это вот потихоньку его преобразует, и он может дойти до такого состояния, с чего мы начали эту программу, когда уже явное отвержение будет воли Божьей, да, и даже под давлением обстоятельств, как вот мы читали в Откровении,
0: во время судов
1: человек все равно будет отвергать Божью
0: волю. То есть в упорного и злостного грешника человек превращается постепенно.
1: В общем, вот заигрывание со грехом.
0: Поэтому вот это, да, надо быть настороже. Поэтому надо пребывать во Христе, на территории Его благодати, Его любви, Его закона, Его Евангелия, чтобы не превратиться в нечто, что просто, в конце концов, погибнет при пришествии Господнем.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами на протяжении этих 24 встреч в цикле «Глубина Евангелия». Пусть Господь благословит нас.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Почему Божий суд начинается с верующих, с народа Божьего? Продолжаем разбираться в этом вопросе. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой Валентиновной очень рады вновь приветствовать у нас в гостях Александра. Александр подготовил для нас новые интересные размышления. Но мне, Александр, хотелось бы начать вот с чего. Вернее, Елена, тебя сначала спрошу. Вот мы озаглавили весь наш цикл «Где сейчас Бог?». А как бы, вот какой бы еще ты заголовок могла бы дать всем нашим размышлениям?
2: Ну, вообще вопрос «Где сейчас Бог?» человек задает самые критические моменты своей жизни. И это тогда, когда человек нуждается в спасении. Поэтому можно назвать план спасения.
1: Божий план спасения. Александр, а вы как бы ответили на этот вопрос?
3: Ну, мы говорим о святилище постоянно. Небесное святилище – центр нашего спасения, можно так назвать. Где сейчас Бог? Мы начали размышлять на эту тему, сказав, что у Бога есть престол. Престол на небе. Что Он там восседает, и что Он Царь Вселенной.
1: При этом мы ведь не ограничили Бога. Мы не сказали, что Он не вездесущ.
3: Мы не можем Бога ограничить. Мы также понимаем, что Он везде присутствует, Он вездесущий, что Он в нашем сердце.
2: Ну, тем более мы говорили о Духе Святом, да, о Духе который Святом. После... Вошествие Иисуса Христа.
3: О Триедином Боге мы говорили, будем еще говорить. Да. О Его всеведущих возможностях, что Он везде пребывает, все знает о нас, что престол есть глаза, которые символизируют всеведение Бога. Мы об этом говорили. Вот. И сегодня как раз мы говорим об этом же, да, рассматривая видение Иоанна о семи печатях.
1: Угу. Вот мы... Это продолжение темы святилища?
3: Это и есть святилище. То есть, когда мы рассматриваем печати, то есть Иисус становится первосвященником, Он открывает план Божий по нашему спасению. То есть, вот, как будет происходить в истории наше спасение
1: Земли. Да, перебью на минутку. Вот бытует такое мнение, что святилище – это ветхозаветная тема, что она никакого отношения к Новому Завету и к Иисусу Христу не имеет. Вот что в Священном Писании в Новом Завете подтверждает тему святилища?
3: Тема святилища все подтверждает на самом деле, особенно послание апостола Павла к евреям, которое полностью посвящено Христу как нашему первосвященнику. Угу. Сама жертва Христа – это же тоже тема святилища. Оправдание грехов, послание Иоанна тоже говорит о том, что Иисус прощает наши грехи и очищает нас от греха. Точно так же, как это делает и делал в свое время ветхозаветный священник. Угу. То есть это те же самые действия. Иисус является нашим первосвященником. Угу. Вот то, что было показано в ветхозаветном святилище, это тень того, что происходит сейчас.
1: На самом деле.
3: На самом деле, да. Угу. Но мы не можем понимать то, что происходит на самом деле сейчас, не зная того, святилище, которое создал Моисей в свое время, то есть по воле Божьей.
1: У Бога ведь не может быть ничего лишнего, да? И, зачем Он тогда так много в Ветхом Завете об этом
2: говорит? Да, тем более, да, мы говорили о том, что так подробно, так скрупулезно было устроено святилище, да, и служение в нем ежегодное, ежедневное. Да.
1: Под тщательным руководством Бога.
2: Да,
1: Бог
2: да,
1: ведь все это
2: да,
1: тщательнейшим
2: да, да,
1: образом продиктовал.
2: Он присутствовал там, он сам присутствовал во святом святых. Угу. И поэтому нельзя просто говорить о том, что это не важно. Это самое важное.
3: Да. И вот в семи печатях, о которых внимание. Он говорит, да, как угу. раз там вот, центральной фигуры...
1: Семь печатей – это как раз из книги Откровения
3: Иоанна Богослова. Да, то есть центр этих печатей, да, всегда находится вот это святилище.

0: где там Бог Отец и одесную сидит Сын. И Иисус снимает печати за печати. Вот пятая печать у нас была.
1: Это в каких главах книги
0: Откровения? Это четвертая, пятая глава, шестая и седьмая. У нас сейчас пятая печать, и Иисус ее снял, да, и мы видели души под жертвенником. Мы с вами выяснили, что это умершие в Иисусе Христе люди, да, которые сораспялись Христу, приняли.

0: Откровение, 6 глава, 11 стих. «И даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, потому что они требовали суда». Суд был дан им, да, вот белые одежды, «в которых они будут всю вечность ходить, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они».
1: Дополнить число.
0: То есть суд еще идет. Суд идет. То есть пятая печать – начало суда, и суд продолжает идти. Пока еще не будут распяты такие же люди, как они. То есть на всей протяжении истории с того момента, когда начался суд.
2: Еще раз, которые будут убиты, это все-таки вот тяжело очень звучит. Все-таки в буквальном смысле эти люди должны быть убитыми физически?
0: Да, нет, мы же с вами исследовали этот момент, что используется слово «сфадзо», то есть не просто убиты, а законы. Да? То есть мы с вами искали, что это за жертва. Это жертва за грех. И мы с вами понимали, что если речь идет о суде, то тогда эта жертва за грех – это вот этот последний козел, который приносился за грех за народ. То есть за грехи неведения народом, о котором говорил
2: судный
0: апостол.
2: День.
0: В судный день, да. Mm-hmm. Это последнее, то, что они не принесли, не поняли, что это грех. Принести за них, чтобы их полностью очистить. Именно с крови этой жертвы первосвященник входил во святое святых, и именно кровь этой жертвы очищала все святилище. Mm-hmm.
2: Ну, а к вопросу, вот к этому мы возвращаемся, что все-таки суд должен начаться с Дома Божьего.
0: С Дома Божьего, да.
2: И как с книгой жизни?
0: А книга жизни – это и есть Дом Божий. То есть, как пишется книга жизни? Кто когда-либо заключил завет с Богом, да, Ветхий Завет, Новый Завет, все попадают в книгу жизни.
2: Кто ее пишет?
0: А пишет сам Христос. В Священном Писании неоднократно говорит, что она у Агнца. Или там у Христа.
1: И только он может снять печати с этой книги.
0: А книга там за семью печати – это планы Божьи. Mm-hmm. А вот полный список народа Божьего, который когда-то служил Богу, да, там еще те люди, которые, может быть, не знали о Боге, но повиновались голосу Духа Святого, поступали по совести. Mm-hmm. То есть Иисус их тоже туда записывает, в книгу жизни. Но проблема в том, и у нас есть грозное предупреждение в Священном Писании от самого апостола Павла. Вот давайте посмотрим, это послание к евреям. Это предупреждение дается после перечисления всех преимуществ Нового Завета, всех преимуществ нового первосвященника Иисуса Христа, который есть Бог живой. После всех
2: преимуществ познания
0: Святого их, да? Духа, да, дара Святого Духа. И вот после всех преимуществ живого пути, который открывается нам в Иисусе Христе, к Богу Отцу через святое, во святое святых. Вот нам предупреждение. Смотрите. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим...
2: Произвольно, то есть намеренно.
0: Да, да, да.
2: Понимая, что грешим.
0: То жертвы за грех, вот этой последней жертвы за грех, чтобы нас очистить, не остается больше за грехи. Но некоторые страшные ожидания суда, ярость огня, готовы пожрать противников.
2: То есть вот этот вопрос, который мы задаем в этой передаче, да, могут ли имена людей быть изглажены из книги жизни? Это вот это ответ на этот вопрос?
0: Могут, могут. Да. Не только в этом стихе есть ответы. Например, Моисей, когда заступался за народ, говорит, если ты их уничтожишь,
2: Богу он говорит,
0: да, то изгладь и меня из книги своей, в которую ты меня вписал. Угу. Вот. Бог тогда весь народ свой вписал. И Моисея. Моисей говорит, моя судьба, их судьба. Угу. Это вот он образ Христа был на самом деле. Когда Христос пришел на нашу землю за нас умирать, он сказал, моя судьба, это их судьба.
2: В этом тексте, который мы сейчас посмотрели, вот именно произвольный грех, намеренный грех,
0: намеренный
2: только
0: грех.
2: Он является основанием, или причины, по которой наши имена могут быть изглажены из книги жизни, да?
0: Ну, конечно. То есть, ведь как работает святилище? Давайте еще раз помним. Мы грешим, да, всю жизнь. Мы заключили завет, заключили, но мы остаемся грешниками. И у нас есть целая система, как мы можем отдать этот грех, да? Если грех намеренный, мы его отдаем. Если грех ненамеренный, жертва за грех, тоже мы ее отдаем. Но в конце года происходит событие, которое называется День очищения, День искупления, когда все эти грехи собираются...
2: Это образ второго пришествия?
0: Это образ суда.
2: Это образ суда Божьего уже.
0: Когда решается участь каждого человека,
2: Угу.

0: если очистил тебя Христос, или что-то ты ему не отдал, какой-то грех. Ведь задача священника – это что сделать? Первое – простить грех. Да? Ты покаялся в нем, принес его к Голгофе, ко Христу, да? Или как в Ветхозаветном, возложил руку на животное, передал ему этот грех, который символизирует Христа, и оно будет заклано, и тебе простится этот грех. То есть грех перенесется на Христа, Христос заберет его. И священник, символ воскресшего Христа, тоже очищает тебя, начинает. Второе действие – это очищать, это через Святого Духа очищается наше сердце.
1: Очищение ты как, Лен, понимаешь?
2: Ну, исповедание, когда греха идет, очищение – это когда прощается грех, да?
0: Нет.
2: Нет?
0: Мы уходим прощенные, то есть когда грех, значит, возлагается на животное или на Голгофе оставляется, мы уходим с нашими наклонностями, Бог прощает нам грех. На самом деле, мы покаялись. Но нас нужно очистить, наши наклонности, изменить наш разум, наше сердце. Вот это процесс.
1: То есть даже это Бог делает, меняет наш разум.
0: Да, конечно, мы же об этом постоянно говорили. Второе действие – это нужно нас очистить от греха. И очищается до такого состояния, что мы не должны делать намеренный грех. Понимаете, вот о чем предупреждает апостол Павел. Если мы все равно после этого продолжаем делать намеренный грех,
1: произвольно грешим.
0: Произвольно грешим, да. То вот этот козел последний нас не спасает, потому что он только это жертва за грехи неведения народа.
1: Этот последний козел, который в день очищения,
0: конечно,
1: символ Иисуса Христа.
0: Это символ Иисуса Христа. Мы об этом подробно говорили на предыдущих программах. Вот. Он нас не очищает. А наш грех, который мы не исповедовали, все равно постоянно продолжаем этим заниматься, все равно он остается с нами, потому что мы возлюбили его и не отдали его первосвященнику. И он не смог, Христос не смог нас очистить. Его жертва для нас остается напрасным. И суд для нас будет не оправдательным, а каким? Гибельным.
1: То есть может быть такое, что вот человек искренне покаялся, искренне обратился к Богу, а потом вот как-то так сложились его обстоятельства, вот что-то такое происходит в его сердце, что он, ну вот, отходит от Бога, он начинает, ну что ли, поощрять в себе и прощать в себе или лелеять в себе какой-то грех, то тогда вот можно потерять жизнь вечную, да?
0: Можно потерять, потому что апостол Павел почему предупреждает? Он сначала объяснил, что такое Новый Завет, что такое очищение через Духа Святого. Он объяснил, как...
1: Новый Завет – это закон Божий, записанный в сердце, да?
0: Новый Завет – это агнец закона Иисус Христос. И на его крови заключается завет с Богом. И дальше в конце своих рассуждений посланник евреям, он говорит о серьезности всего того, что мы обещали Богу на самом деле. Это же не просто плотской, а эти нечистоты, да, а обещание Богу доброй совести. Об этом, посмотрите, говорит нам и Соломон. И Соломон свою книгу тоже заканчивает этой же мыслью. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди соблюдайся, потому что в этом все для человека. Итог жизни будет подведен. Да, мы сейчас можем грешить, да, мы будем прощены, если мы покаемся. У нас есть время, но это время может и не быть, но может прекратиться так или иначе. Поэтому сегодня мы должны принимать очищение от Иисуса Христа, познавать его, приглашать его в свою жизнь, чтобы он изменял наш характер.
1: То есть вот это вот выход, да, из
0: проблемы? Да, в этом все для человека.
1: Потому что будет жизнь.
0: Суд. Это серьезно. После всех вот обещаний Бога о благоденствии, о благодати, то, что нам дается благодаря пролитой крови Иисуса Христа, все-таки наш выбор тоже ключевую роль играет. Как мы поступим с этой благодатью? Посмотрите, вот оно предупреждение. Если, отвергшись закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается, как там написано?
2: Смертью.
0: Смертью.
1: То есть смертью вечной, да, для вечности.
0: Ну, так называется истребление из народа Божьего, да? То есть кто читал Ветхий Завет, знает, истреби грех из среды
1: себя,
0: да. Здесь то же самое, посмотрите. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает

0: Сына Божьего и не почитать за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодать, что?
1: Скорбление.
0: Это все то, что делает новозаветное святилище. Это кровь Иисуса Христа, благодать которой нам прощается грех. Это святыня, и это работа Святого Духа, который ходатайствует за нас, который очищает, изменяет наш разум, который работает с нашим разумом, да, говорят, что хорошо, что плохо, как мы должны поступать, если мы отвергаем это все. И нас обличает, что в этом мы должны покаяться, пытается показать наше состояние глазами Бога, чтобы мы на себя посмотрели. Если мы это все отвергаем, то вот она вам, хула на Святого Духа.
1: Это к верующим обращено.
0: Конечно.
1: Потому что ведь вот неверующий-то, ну, может он отвергать, он просто может этого не знать, не понимать, да?
2: Но если, ну, как бы вот человек сосредоточится на себе, да, и будет как бы вот, ну, внутрь себя очень часто заглядывать, да, ну, он просто может разочароваться, мне кажется. И всё-таки...
1: Слишком много греха увидит.
2: Да, да. Но когда мы взираем на Бога, и тем более знаем, что Он любящий Бог, сделающий все для того, сделал все для того, чтобы нас спасти, да, то есть мы все-таки понимаем, что взор все-таки наш должен обращен быть к Богу.
0: Вот об этом и говорит святилище. Да. Иисус умер за нас. Он принимает сам наши грехи, сам нас очищает через Святого Духа, сам ходатайствует перед Богом Отцом, сам будет суд вести, так давайте с Ним подружимся, давайте будем Его слушать. Придите ко мне, все труждающиеся, вот, которые боятся, обремененные, примите иго, то есть дайте я вами немножко поуправляю, научитесь от меня, я вас научу.
1: И кстати, иго мое благо, и бремя мое легко.
0: Да, ибо я кротко смирен.
2: То есть вот тут не самоочищение, не само как бы изменение своими силами и возможностями, да, а вот именно что на Бога упование, именно. Да, и дает вот это вот хорошие результаты.
0: Не бояться ко Христу идти, а бояться идти от Него. Вот чего мы должны добиться, вот даже это одна из целей наших программ. Не бояться Богу, к Богу идти, а бояться от Него уходить. Вот в чем проблема. Вот посмотрите, что говорит по поводу соблюдения заповедей Моисея. Да? Вот Тора, вот Ветхий Завет. Да? То есть здесь как раз это та глава, где написано «Возлюби Господа всем». Ну вот самая главная заповедь, да? Шестая глава начинается с тем, что «всем сердцем, всем разумением твоим». Напиши их и на дверях, на косяках, да, то есть везде там напиши, там, говори о них, ваша сестовая, внушай их детям твоим. То есть окружи себя заповедями Божьими, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты мог жить. Но посмотрите, что написано, что всем будет наша праведность, если мы будем скрупулезно все исполнять, разве так написано?
1: Стараться.
0: Стараться от всего сердца.
1: Бог хотеть.
0: Конечно. Бог видит, что нам трудно и тяжело. Вот скажите, пожалуйста, сам человек, который тонет в болоте, он может из него выбраться?
2: Нет, конечно.
0: А что надо сделать, чтобы кто-то пришел, помог, протянул руку помощи? Так вот Христос пришел к нам на нашу землю и протянул нам руку помощи. Если мы будем пытаться своими силами выбраться из болота греха, то что мы с нами получим?
2: Утонем.
0: Мы утонем. А если будет видно, что мы всем сердцем стараемся и протягиваем руку Богу, Бог нам, во-первых, протянет ее, как помощь даст, да, а во-вторых, это все свидетельство на суд для ангелов, когда Христос может объяснить, что Он шел ко мне, двигался ко мне, и я Его спасаю, даю Ему вечность. Вот обетование от Него. Это Откровение, 3 глава, 5 стих. Побеждающий, что сделает? Облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни. И исповедую его пред Отцом моим и пред ангелами его. Как мы можем победить? Только вместе с Христом в нашем сердце.
2: Кровью Агнца.
0: Омыться кровью Иисуса Христа. Вот наша победа, вера наша. Она побеждает этот мир. Аминь.
1: Аминь. Да. Ну что же, слава Господу, очень интересно, очень глубоко и очень вдохновляюще то, что мы с вами слышим из Священного Писания. Спасибо большое, Лена, спасибо большое, Александр. Ждем новых встреч с вами. До свидания.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше Солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу радость жизни?

кто я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня. А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: Вы когда-нибудь замечали, как по-разному мы относимся к людям? Богатому или знатному лучшие места, подарки, льстивые улыбки. Бедному равнодушие или даже пренебрежение. Что происходит с нашей верой, когда мы лицемерим? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. С нами сегодня в студии священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, мы вот разобрали первую главу в предыдущих наших программах. Можете ли вы рассказать, подвести так некий итог, о чем была эта глава, какие важные темы для зрителя 21 века актуальны?
1: Угу. Ну, вообще мы с вами можем обратить внимание, что в первой главе, при всей ее краткости, да, но там очень серьезные, большие темы затрагиваются из практической жизни верующего человека. Угу. И Иаков изначально сразу попытался объяснить самый главный принцип чтения Библии, принцип, который, без которого невозможно понимать Священное Писание. Угу. Это принцип понимания «кто ты?». И Иаков четко говорит, что он является рабом Божьим. И он приглашает через призму осознания человеком, чей он, смотреть на все остальное. И дальше из этого принимать решения. Решения, которые будут влиять на его жизнь, жизнь его родных, близких и тех, с кем он рядом находится и с кем взаимодействует. И поэтому мы как раз коснулись вот этих главных маркеров, которые Иаков обозначил в своей первой главе. Они абсолютно все о взаимоотношениях. Угу. Взаимоотношениях Бога с человеком и взаимоотношениях человека с человеком. Угу. Да. И мы поговорили о мудрости божественной, Божьей мудрости, что в нее вкладывается, да? Что благоговение перед Богом – это основа понимания Богом человека. Мы поговорили с вами о деньгах, о том, без чего жизнь современного человека немыслима. Но при этом мы поговорили о библейском взгляде, как Бог относится к деньгам, что это ни в коем случае, сами деньги не являются проблемой. Проблема в том, каким образом они в нашей жизни появляются, чем человек мотивирует и для чего он их приобретает. И христианский принцип, как раз он говорит о том, что деньги – это всего лишь некий инструментарий, который дан человеку для служения ближнему. Это основа. Накопительство и накопительство через негатив, через зло, через гнев, через обман, через лицемерие – это, к сожалению, проблема. Это тот бич человечества, который, к сожалению, разрушает мир, в котором мы с вами живем. Мы поговорили с вами о ценностях правды Божьей, о ценностях того, каким на самом деле Бог видит человека. Человека, который смирен, кроток, человек, который обретает веру, но веру, явленную в действиях. И главный принцип Иакова в том, что если ты веруешь, да, то это должно быть видно из твоей практической жизни абсолютно во всем.
0: Вера без дел мертва.
1: Вера без дел мертва, да. Mm-hmm. И это главная тема, которую Иаков пытается раскрыть. Mm-hmm. И мы с вами также говорили о том, что Иаков пишет как мужчина к мужчинам, да. Хотя и женщины тоже с удовольствием читают это послание, но Иаков обращается в первую очередь к мужам, потому mm-hmm. что он их призывает быть священниками в своем доме, в своей семье. Он призывает их теми, кто будет вести свою семью к Богу, потому что это единственная защита, это единственная опора для человека. И мужчина здесь играет кардинально важную роль. И мы обратили с вами внимание, что в своем послании Иаков очень часто говорит «братья», да, обращается к братьям, потому что основа жизни семьи – это мужчина. Основа жизни семьи – это сила мужа, да, за которым жена. За мужем. И, естественно, дети тоже. И вот эти все вещи, они четко говорят о том, что в Священном Писании представленный Бог Библии – это Бог, с одной стороны, любви, с другой стороны, это Бог веры и четких принципов. Угу. И соблюдая эти принципы, соблюдая закон, человек обретает свободу. не ограничение в своем развитии, в своих действиях, в своей жизни, а наоборот, он обретает свободу и способность раскрывать себя внутреннего настолько, насколько это позволительно его греховной природе. И также здесь мы у Иакова с вами заметили очень важную вещь. Бог говорит о принятии человека, о принятии через прощение, через любовь, через заботу о нем. Это очень важно, потому что вера – это не что-то, знаете, такое спонтанное, ниоткуда взявшееся. Вера – это целый процесс, это процесс всей жизни. И невозможно, знаете, как бы называть себя верующим, да, но при этом совершенно не проявлять дела веры в своей жизни. Это все-таки каждодневный определенный труд, который ложится на плечи человека, а не только Бога.
0: Спасибо большое. Да, это действительно очень важные темы, которые касаются каждого, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни время от времени. Вот, и на все эти вопросы мы можем найти ответы именно в послании Иакова. Да, мы читаем с вами сегодня синодальный перевод и находим всякие, моменты из перевода, института перевода Библии.
1: Да, мы будем уточнять для того, чтобы нам понятно был оборот речи. Потому что все-таки мы читаем синодальный перевод очень любимый русским человеком, но ему очень много, да, это конец 19 века, и некоторые слова для нас сегодня уже чужды на восприятие, поэтому уточнять будем по современному переводу Института перевода Библии.
0: Мы читаем со вторую главу, с первого по третий.
1: Да, мы продолжаем важную тему. Тему того, что человек в своей жизни, в своих действиях, он не может быть никем, да? Он чей-то. И Иаков изначально, мы говорили, в первой главе обозначил, что он раб Божий. Но при этом он задает следующий вопрос, а ты чей? Да? И мы продолжаем изучать Библию, чтобы понимать, вот в своих действиях, в своих движениях человеческих, человек обозначает, кто он. И вот мы сегодня исследуем отрывы, которые тоже на эту тему. Итак, вторая глава послания святого апостола Иакова. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». Но не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иаков задает такой вопрос. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступником. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшего милостью, милость превозносится над судом. Вот такой отрывок.
0: Почему вообще апостол обращает внимание на невзирая на лице? На вот это?
1: Ну, Иаков на самом деле, мы же понимаем, что... В обществе всегда есть вот эта проблема деления. То есть мы в своем состоянии греховном мы всегда делим людей по каким-то шаблонам. Да? И ввиду вот своей природы такой, да, вот некой человеческой греховной, мы, естественно, предпочитаем водить дружбу с теми, кто знатен, богат и так далее и тому подобное. Мы как бы хотим приобщить себя к тем ресурсам, к тем способностям, возможностям, которые открываются нам вот благодаря этой дружбе. И здесь вот эта проблема, которая, можно так сказать,

0: показывает Иаков, она присуща и христианской церкви первого века. Угу. Так как церковь начинают наполнять люди совершенно разные, естественно, кто-то из знати, кто-то из достаточно уважаемых старейшин, там, кто-то из начальствующих начинает посещать церковь. Да? Они начинают угу. как бы говорить, тоже, заявлять тоже о своей вере. И вот здесь вот Иаков поднимает вот эту тему, и он говорит, правда Божия, она в том, чтобы лицемерия в церквях ваших не было. Если в ваше собрание входит человек, и он здесь описывает, золотой перстень, это же не просто кольцо, как можем мы сегодня воспринимать это. Золотой перстень – это наличие власти, это печать, это человек, да. который может писать законы. Угу. Это человек, чьи повеления беспрекословно по щелчку пальца исполняются. И когда этот человек приходит в богатой одежде, да, угу. то, он говорит, проблема, если вдруг в церкви начинаются перед ним лобызать, когда перед ним начинают проявлять вот это лицемерие. И угу. типа вот бедный, который вошел в бедную одежду, так ты здесь, ну-ка, давай, не мешайся тут, не порти картинку. Угу. Вот сядь где-нибудь так, что тебя видно не,
1: не
0: было.
1: Видно было.
0: А вот вы уважаемый, многоуважаемый, давайте, проходите, так и т.д. и подобное. Угу. Вообще, здесь Иаков поднимает вопрос такой, как на это смотрит Бог. Он говорит, в церкви такого не должно быть. В церкви не должно никакого лицеприятия, никакого лицемерия, потому что здесь, переступая порог церкви, вы равны перед Богом, угу. потому что смерть и жизнь вас уравнивает. И здесь он говорит о том, что чем этот человек богатый, да, лучше бедного.
1: И лучше бедного.
0: И он начинает перечислять, между прочим, с бедного. Он говорит, посмотрите, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия? Угу. И вот возникает вопрос, а почему, о каких бедных вообще речь ведется? Да,
1: да? Что это за бедные?
0: Что это за бедные? И в Писании есть подразделение, да, некое определенное, которое рассказывает о том, что человек может быть бедным, потому что он в обстоятельствах жизни таких. Не потому, что он там бездельник там, или еще что-то. Человек mm-hmm. может работать, может честно работать, может много работать, но ввиду определенных обстоятельств он вот беден. Да?
1: Mm-hmm. Мы разбирали уже с вами.
0: Да, мы разбирали, мы смотрели на это. Yeah. Есть беспечность, которая приводит к бедности. Об этом Библия тоже говорит о том, что если человек ленив, если человек там без самоконтроля внутреннего, там, да, и он отлынивает от работы, он не хочет делать, и в результате этого он беден, но это его беспечность. Эту бедность Бог не оправдывает. Но есть бедные, которые люди выбирают для себя бедность по принципу «я отдам последнюю рубашку», угу. да, для того, чтобы поддержать другого человека. И вот здесь как раз Иаков он говорит, эти люди бедные, которые живут молитвой, это люди, которые живут принципами Царства Божьего. Они бедные, не, потому что они не умеют воровать, они не хотят этого делать, они не хотят обижать другого человека.
1: То есть это их
0: принципы. Они вместо того, чтобы отдать деньги в рост под проценты, да, да он лучше пожертвует, он лучше простит долг, да, должнику своему, нежели будет ходить, трясти его там и требовать от него, верни мне с процентами. Угу. То есть это категория людей, которые выбирают для себя сострадание, милосердие, любовь, и в отношении них Иаков говорит, что это люди богаты верою и наследники царствия, которые он обещал любящим его. Мы опять возвращаемся к той теме, которую в предыдущей главе мы с вами рассуждали о том, что человек, любящий Бога в глазах Господа, намного ценен, чем человек богатый материальными ценностями этого мира. И дальше мы видим с вами о том, какая проблема. Он говорит, вы презрели, говорит, бедного. То есть mm-hmm. почему людей, богатых верой в церкви, вы не принимаете? Хотя должно быть наоборот. У вас должен быть в почете человек, богатый верою. И дальше он говорит, в чем проблема богатого. Не богатые ли притесняют вас, и они, не они ли влекут вас в суды?
1: Да, вот это вот интересная
0: реальность
1: фраза,
0: жизни.
1: Да, что она говорит сейчас? Как она актуальна нам?
0: Вот. А вот эта проблема всегда существовала.
1: Ну да, мы видим, что и раньше было и лицеприятие.
0: Несправедливость в том, что обладающие люди властью и ресурсами забирают еще больше. Угу. И забирают они это любыми средствами. Создавая законы под себя, там еще что-то, да. Они формируют определенную систему, при которой у бедного можно отобрать даже то, что

0: последнее. Да? И эти моменты есть в Священном Писании, описывается, да, история, когда один царь захотел завладеть виноградником другого человека и думает, ну, вроде как бы законно это никак не сделать, да? Вот. На что приходит мудрая женщина, в кавычках мудрая, и говорит, слушай, давай провернем интересную историю, да, и этого человека обвиним, что он богохульник. Все, сделали быстренько, сляпали дело белыми нитками, человека обвинили в богохульство, подставили свидетелей подставных, человека быстренько обвинили и казнили. А вместо него, ну, а кто наследник? А вот я буду наследником. Все, виноградник прибрали. Вот здесь как бы вот эта история, она много раз в жизни повторяется. И не мне рассказывать о том, что в современном мире очень часто такое происходит. Вот это несправедливость. И вот здесь как раз Иаков говорит, ведь на земле должно быть место, где человек чувствует равенство перед Богом, где человек может найти для себя утешение от проблем этого мира. И он говорит, богослужение, церковь должна стать местом, где вот этой разницы не должно быть видно ни в коем разе, ни в коем случае. Бог, перед Богом все равны, потому что в его руках жизнь. И вот здесь же Иаков дает некую отсылку на притчи Иисуса, например, о богаче и Лазаре, да? Или притча о том, что, как Иисус вообще относился к людям, которые завели богатство неправедным судом, да, там, про богатого человека, который построил житницы, да, вот, и говорит Иисус по поводу того, что не знает он, что в эту ночь душу его заберут, да, то есть он умрет. Кому, говорит, это все, для чего он это все строил, делал, добывал и был горд в этом. И здесь тоже вот эта мысль, она подчеркивается, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Да, то есть вот эти вот богатые, которые бесславят Божье имя, называя себя христианами, приходя на богослужение, но они же вас обирают, они же бедных, ну, унижают и так далее и тому подобное, а вы пытаетесь им сделать почести. То есть вы мир переносите в Божье место. Иаков говорит, так не должно быть. И он очень жестко начинает это комментировать. Он не просто говорит, ай-яй-яй, нельзя. Он здесь начинает перечислять четкие вещи.
1: Получается, что это то же самое лицемерие, да, когда мы, допустим, одним людям говорим так, да, а про других мы говорим как-то иначе, про этих же людей, да, кому-то другому говорим иначе, и немножечко так не договариваем, да, в чем-то. И здесь также, то есть получается, что богатые, да, ну, те, кто нажили свое богатство нечестным, неправильным, да, то есть именно обирая бедных, вот именно вот это вот, это тоже здесь относится вот к этому лицеприятию.
0: Да, но здесь текст, он так и говорит, если вы исполняете закон царский, и вот тут очень интересный маркер, Иаков говорит царский закон, да. Отсылка, ну, к, опять же, к состоянию, да, то есть если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнюю твою, как самого себя, а это какого царя закон?
1: Да, вот это вот царский.
0: Это неземного царя закон. Если изначально мы читаем, что Иаков себя позиционирует, я, говорит, раб Божий.
1: Ну вот как написано в...
0: Раб кого, да?
1: Бога.
0: Бога. И здесь как бы вот эта вот отсылочка, она как бы говорит о том, что возлюби ближнего твоего, как самого себя. Он говорит, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Вот здесь вот очень четко Иаков говорит, вот это лицеприятие, которое, возможно, кому-то кажется безобидным, но это перенос мирских принципов в Церковь Божию. Он говорит, это грех. Это лицеприятие, это грех. Такого не должно быть. И дальше он начинает расширять этот вопрос по поводу закона Божьего. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И дальше пример, очень простой. Да? Что, во-первых, этот пример говорит о том, что закон Божий в Новом Завете не умер. Иаков, он повторяет эти заповеди. То есть если бы Иисус распял на Голгофском кресте 10 заповедей, то Иаков бы о них бы здесь не писал. Но он здесь об этом пишет. «Ибо тот, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Да? Может показаться такая мысль, но может быть наоборот.

0: Надо было привести заповедь, да, сказать, ну, допустим, кто сказал «не убей», сказал «не прелюбодействуй». Посему, если ты не убиваешь, но прелюбодействуешь, то ты даже преступник закона. Но нет, Иаков здесь заповедь «прелюбодействуй и не убей» ставит немножко в разных позициях. Да, он их перечисляет в том виде, в котором они написаны, именно так, как по закону он это делает. Но он практически, почему как бы больше указывает на заповедь «не убей»? А дело в том, что поведение лицемерия убивает веру в другом человеке. Поведение лицеприятия унижает другого человека, обнуляет его, можно так сказать, внутренний мир. Человек пришел с надеждой на богослужение в церковь, он пришел хотя бы на время отречься от законов этого мира, отдохнуть, перевести дух, набраться силой Божьей, а он в церкви видит то же самое, что в мире, да еще и в большей степени. И человек теряет любую надежду, любую способность хоть как-то для себя обрести веру. И поэтому здесь Иаков говорит, не зря он говорит о заповеди «не убей». Он говорит, вы практически своим лицеприятием в церкви вы убиваете другого человека. А это не просто нарушение одной заповеди.
1: То есть получается, что если мы нарушили одну заповедь, то мы нарушили все.
0: Это закон, знаете, причинно-следственная связь здесь очень хорошо раскрывается. А некоторые думают там, вот обычно люди как говорят, общаешься с ними, говорят, я же не убиваю, не прелюбодействую, не краду. Я говорю, а как остальные заповеди? Не знаем, да? Вот. А по остальным, вот тут я дал, да. Вот. То есть, как бы, вот этот момент, мы же понимаем, что невозможно в отношениях с человеком, с каким-то, да? В Библии, между прочим, есть такая вещь, что если провинившегося ребенка, да, наказать ударом по попе, да, легким, это не значит, что ребенок всем телом не почувствует прикосновение, да, вот, это все-таки, это говорит о взаимосвязи очень серьезной закона Божьего и видя, как законодатель дает целостный закон в отношении человека, ты не можешь выдернуть одну заповедь и сказать, что весь остальной закон не имеет никакого значения.
1: Ну, потому что закон же нам не просто так был дан.
0: Да, понимаете, предать человека в чем-то одном, это предать отношения. Хотя некоторые могут иногда думать так, что, а что тут такого, да? Нет. Обычно так и происходит, да? Ты предаешь целое отношение, да? Когда мужчина уходит налево или женщина уходит налево. Мы же понимаем, что это разрыв отношений, это предательство завета, который заключен между ними. Это нарушение целой системы, целого принципа. И здесь вот этот пример, он очень хорошо Иаковом показывается. Он говорит, одна заповедь, это не просто так, знаете, такая маленькая погрешность. Нет, это нарушение всего закона. Потому что ты, в принципе, ты плюнул в лицо Богу. Ты сказал ему о том, что вот эта заповедь твоя, ну это вообще, ну что так, ну ты что, ну вообще, зачем, кому она нужна? Да, как бы, ну, нет, это такое, это оскорбление в отношении Бога, который ради тебя посылает Иисуса Христа, ради тебя он, Иисус жертвует, перетерпевает.
1: Жертва была.
0: Да, страдания, а ты такой плевок к нему, а что мне твоя заповедь, она мне не нужна. Вот. Ну и поэтому здесь вот эту взаимосвязь Иаков очень четко показывает. Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы. Да, вот эта тема тоже
1: вот этот закон, закон свободы, а вообще про что здесь? Что это за закон свободы?
0: Ну, мы уже немножко затрагивали с вами тему того, что человек не находится в состоянии «а-ля я сам себе принадлежу». На этой земле ты не принадлежишь себе, ты чей-то раб. А если есть рабы Божьи, то есть и рабы противника Божьего. И никто не стоит в стороне и не наблюдает за картинкой великой борьбы, происходящей во Вселенной. Каждый участник. Ты или на той стороне, или на той. И все зависит от того, кому ты принадлежишь, какими принципами ты живешь. И вот это вот принцип.

0: Принцип закона Божьего – это принцип свободы в Боге.
1: Угу.
0: Но эта свобода, она, ну, как бы условна.
1: Да, вот свобода здесь больше, точнее, от чего?
0: Вот, в том-то и дело, что если ты свободен от дьявола, ты раб Божий.
1: Угу.
0: Если ты свободен от Бога, ты раб дьявола. Но это не свобода.
1: Угу.
0: Но лучше не свобода в Боге, чем свобода от Бога. Потому что свобода от Бога – это смерть.
1: Да.
0: Смерть для жизни вечной, смерть для отношения с Богом, смерть для покаяния, прощения и всего того, что Бог на самом деле обещает любящим Его. Поэтому верующий человек, в данном случае, о котором говорит Иаков, это человек, выбирающий свободу в Боге. Вернее, не свободу в Боге, но это в итоге свобода. И как раз вот дальше, да, еще одну мысль, которую Яков здесь подчеркивает: «Ибо суд без милости, не оказавшего милости, милость превозносится над судом». Вот мне нравится, как звучит как раз вот институт перевода Библии, здесь описывается. «Говорите и делайте всегда, как люди, которые по закону свободы судимы будут. Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не знает милости, ей, которую отвергли они, торжествовать на суде». Вот это принцип, который Бог очень хорошо в Священном Писании освещает.
1: Да, но можно вот его нам пояснить? Как сейчас для нас, вот, что это такое? Не будет снисхождения на суде тому, кто не знает милости. Это про что?
0: Знаете, ситуация такая очень типичная в человеческой жизни, когда человек очень яростно требует праведного, жестокого суда по отношению к тому, кто тебя обидел. Мы иногда даже так, люди иногда даже так говорят: покарай там их, Господи, проклятие шлю, да, требуют справедливости, там, давайте вернем смертную казнь и все остальное. Ну хорошо, но люди совсем по-другому реагируют, когда дело касается правды и справедливости в отношении них.
1: Угу.
0: Вот тут человек почему-то очень сильно хочет, чтобы его помиловали.
1: Да.
0: Да, то есть, как бы, понимаете, как эта система работает? И вот, к сожалению, вот это человеческое лицемерие в плане того, что вот этих покарай, а меня помилуй. Бог говорит: не-не, извините, это так не работает. Есть принципы Царства Божьего, которые неизменны. Но даже при моих принципах, которые неизменны, есть понятие милости. И на Божьем суде милость преобладает. И здесь мы читаем о том, что Бог милует. И Бог судит. И эта мысль дальше Иаковом будет расширена. Но это очень, очень интересная тема, которая говорит о том, что Божья милость, она преобладает. Бог милосердствует, и поэтому ты до сих пор жив. Хотя, по идее, за твои действия по отношению нарушения закона, тебе бы как бы по-хорошему, по-правильному, по закону, как положено.
1: Как нужно.
0: Как нужно, да, по справедливости. Если уж говорить о справедливости, то да, по справедливости уже должно все закончиться с тобой.
1: Как хорошо, что наш Бог, он очень милостив. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. К сожалению, наше время подходит к концу. Мы успели немножечко разобрать данный отрывок. Очень интересно, вы смогли как раз-таки разложить все по полочкам, почему это актуально и нам сейчас, в 21 веке. Благодарю.
0: Да, спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были вместе с нами все это время, изучали с нами послание апостола Иакова. Помните, заповедь Христа «возлюби ближнего, как самого себя» значит не лицемерить никогда. Мы желаем вам Божьих благословений и помнить о том, что перед Господом мы все равны.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: Ты нарисовала лошадку?
1: Да, нарисовала.
0: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
1: Я сама.
0: А где лошадка?
1: Нету, она уже ускакала.
0: Куда ускакала?
1: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
0: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
1: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
0: Ясно.
1: А ты нарисовала козлика?
0: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
1: Красиво у тебя получился козлик.
2: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
1: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
2: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
0: Ускакала ее лошадка.
2: Я уже готов.
3: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
2: А вот и мы.
1: Ура!
3: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
1: Я люблю истории про малышей.
3: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
2: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
4: Исаак.
1: Исаак. Исаак.
3: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
2: И это были двойняшки.
1: Как это двойняшки?
3: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
2: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
3: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
2: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
3: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
2: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
1: Это несправедливо. Малышей надо любить.
3: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
2: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
0: Потому что она больше любила Иакова.
2: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
5: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
3: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
5: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
3: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
5: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
1: Обманывать нехорошо.
2: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
0: А что случилось?
5: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковом, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Интересно, а тут есть пушки?
1: Лёлик, смотри, здесь есть дверь.
0: Давай залезем.
2: Ты обязательно попадешь внутрь и все увидишь, но чуть-чуть позже. Разрешите представиться, капитан второго ранга, умная голова.
3: Дедушка, ты такой красивый в этой одежде.
1: Я уже хочу услышать историю.
4: Сейчас мы ее услышим. Рассаживайтесь поудобнее.
5: Согласно купленным билетам.
4: Итак, мы начинаем. Эта история произошла много тысяч лет назад с пророком, которого звали Иона.
1: Я такое имя никогда не слышал.
5: Это имя в переводе с древнееврейского означает «голубь».
4: Ребята, а вы помните какие-то истории, связанные с голубями?
3: Да, я помню.
0: Ной выпустил голубя из ковчега.
6: Когда Ной хотел узнать, сошла ли с земли вода, он выпустил голубя.
4: А кто помнит, что произошло дальше?
3: Сначала голубь вернулся с веточкой.
0: А потом Ной выпустил его еще раз.
3: И он уже не вернулся.
5: Правильно. Благодаря голубю Ной узнал, что на земле воды больше нет.
4: Это правда. Голубь – это особенная птица, которую люди полюбили и вывели целых 800 пород.
0: Ого, как им это удалось?
4: Наверное, люди очень любили эту птицу.
5: Раньше, когда не было машин, самолетов и интернета, письма особой важности доставляли голуби.
3: Они были почтальонами?
2: Да, за одного такого голубя могли заплатить цену автомобиля по современным меркам.
0: А что они делали, эти почтовые голуби?
5: Они доставляли письма особой важности.
1: А откуда они знали адрес, куда им нужно лететь?
2: Люди давно подметили способность голубей находить свой дом. Даже если их увезли за тысячи километров.
5: Голуби намного быстрее человека могут доставлять срочную почту.
4: Так и у Бога в этой истории была срочная новость для жителей древнего города Ниневии. Поэтому он отправил к ним своего голубя.
5: Пророка Иону, который должен был срочно принести жителям Ниневии весть от Бога.
3: Дедушка, а что, пророк – это почтальон?
2: В каком-то смысле можно сказать и так. Пророк – это человек, которому Бог говорит, что надо делать людям в каких-то ситуациях.
5: Так случилось и в этот раз. Бог нашел Иону и повелел ему идти в этот древний город Ниневию.
0: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
2: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
5: Люди в этом городе были очень злыми. Они постоянно обманывали и обижали друг друга.
2: Тогда, чтобы их спасти, Бог отправил к ним Иону. Иона должен был сообщить им, что если они не исправятся, тогда к ним обязательно придет беда, их город будет разрушен.
5: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места,
2: Фарсис,
5: которое указал ему Бог.
2: Фарсис! Скоро уплываем в Фарсис!
5: Мне надо плыть в Фарсис. У вас есть свободные места?
2: Да, а у тебя много вещей?
5: Нет, я плыву один.
2: У меня есть прекрасная комната за 30 монет.
5: Но у меня есть только 7.
2: Тогда иди в трюм, будешь плыть со всеми.
1: А почему он не поплыл туда, куда сказал ему Бог?
5: Очень злые люди жили в Ниневии, поэтому Иона не захотел плыть туда.
0: Иона не захотел помочь тем, кого обижали?
5: Да, он забыл про тех, кого обижали. Поэтому вместо того, чтобы плыть в Ниневию, он сел на корабль, который отправился в город Фарсис.
2: Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
4: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
2: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
7: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
5: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше, вы узнаете в следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, ребята! Сегодня Надя приготовила нам сюрприз. Она хочет научить нас готовить свое самое любимое блюдо. Витя, ты готов?
1: Да.
0: Я готов. Надя, мы готовы.
1: Тогда за дело. Сегодня я решила приготовить целых два блюда. Одно из них – жареные ягоды.
0: Жареные ягоды?
1: Ничего себе. Попробуйте угадать, что это будет за ягода.
2: Наверное, клубника.
0: Вишня.
1: Малина.
0: Черешня.
1: Нет, нет, нет.
0: Жимолость.
1: Не угадали.
0: Крыжовник. Терновник.
1: Не угадали.
0: Какие
1: Я вам дам подсказку.
0: Ну,
1: что мы будем сегодня жарить? Я открою вам секрет, что его добрее нет. Он улыбку дарит нам. Добрый, радостный.
0: Ясно. Банан!
2: Ягода.
0: Слушай, он и правда похож на улыбку. Да?
1: Да. Но только это ягода, потому что он растет на траве. А ствол у этой травы вовсе не ствол. Это корень, который торчит из земли.
0: Я знаю, что такая...
1: Это пальма.
0: Травка вырастает высотой с трехэтажный дом.
1: Да, это пальма. Да.
0: Он очень похож на пальму, да?
1: Да. А растет он в жаркой-прижаркой Африке. И, кстати, в такую жару очень приятно будет попробовать банановое мороженое. С него мы и начнем.
0: Давай.
2: Давай.
1: Вить, дядь Леш, поможете мне?
2: Да.
0: Конечно, держи.
1: Тогда за дело.
0: Что будем делать? Ого!
1: Возьмем тут по банану. Давайте, берите.
0: Открывай. И я тоже. И что дальше?
1: Нужно очистить эти бананы от кожуры. И порезать на 4 части.
0: На 4 части это вот так?
1: Сначала пополам.
0: Пополам.
1: А потом эти половинки еще раз пополам.
0: Пополам.
1: И положим вот эти вот. Наши бананчики вот в эту мисочку.
0: Давай, подставляй.
1: И нужно отправить на несколько часов в морозилку.
0: В морозилку? Хорошо, да. Я пока отнесу.
1: Мы пока этим мороженым займемся позже, а сейчас пока приступим к жареным бананам.
0: Берем... Давай, интересно, как мы будем
1: берем также
0: жарить.
1: Бананы.
0: Ух ты! Слушай, у меня там склад бананов.
2: Да, я тоже хочу склад.
1: Очищаем Спасибо. Также эти бананы от кожуры.
2: Конечно же, мы не в кожуре же будем жарить.
0: Не в кожуре. Бананчики шикарные просто.
1: После да. этого нужно это порезать колечками. Под наклоном. Толщиной вот с палец.
0: То есть не прямо, вот, не вот ну, так вот прям так пополам, вот. А как? Покажи-ка.
1: Вот так вот.
0: Вот смотри, Витя, смотри.
1: Колечко. Под наклоном.
0: Вот, то есть под углом.
1: Толщиной
0: вот
1: с палец. Толщиной с палец, да, вот так вот, молодец.
0: Угу. Толщиной с палец. Хорошо. Слушай, а мы прям по-настоящему будем их... Поджаривать?
1: Да. А сейчас, дядя Леш, нужно растопить масло на сковородке.
0: Ага, хорошо.
1: Порезать.
2: Я уже нарезу.
0: Так, я, наверное, это? Небольшой кусочек отрежу, да?
1: Ну, можно небольшой кусочек. А мы с тобой, Вить, пока обваляем вот эти кусочки бананов
2: в корице.
1: Да, в корице. И в сухарях.
0: Ага, вы делом займетесь. Значит, я разогреваю сковородочку.
1: Давай, смотри, вот сначала вот так. Вот так вот. И в сухарях вот так вот обвалять.

0: Один бананчик готов. И второй тоже.
1: Масло растопилось, я готов принимать бананы.
2: Да, можно их жарить, но не забудьте положить 1 чайную ложечку сахара.
1: Сахара.
2: Чтобы эти наши бананчики были, покрылись золотистой такой корочкой больше.
3: Карамельной.
2: Ну да, еще и карамельной.
1: Хорошо.
2: Выкладывайте бананчики.
1: Бананчики, бананчики.
2: А мы с тобой ведь...
3: Нарежем лимон.
2: Сейчас я возьму лимон. Ну, уже нужно сок лимонный. Возьмем чашечку для лимона. Отрежем половинку. Я в этой половинке лимона проделываю такие дырочки. Нет, не проделываю тут дырочки.
3: Что? Чтобы
2: нам хватит только одной половинки.
3: Чтобы получше сок вытекал.
2: Да, видишь, уже вот тут вот вытек. Лимонным соком мы польем жареные бананы. А вот из второй половинки ты можешь сделать украшение, порезать только на лимон. И украшение для этих бананчиков. Вот смотри, вот такие вот дольки нужно еще пополам вот так разрезать, чтобы они были более симпатичными.
3: Как будто это ты ел такие мармеладки, как бы лимонные долги.
2: Нет, не ела.
3: Ну, это так вкусно. Это будет похоже. Так, такие же. То есть,
2: да?
3: Да.
2: Ну, хорошо.
3: Вот такие как бы.
2: Я сейчас еще эти же половинки напополам разрежу, чтобы долек побольше было таких.
3: Вау.
1: Смотри.
2: Ну что, дядя Леша?
1: Слушай, так хочется попробовать.
3: Да.
1: Уже хочется попробовать.
2: Так. Сейчас все сделаем и попробуете все эти блюда.
1: Хватит ли у нас терпения дождаться?
2: Я думаю, хватит.
1: Первая партия у нас...
2: Да, давайте,
1: доходит до готовности. И мы достаем первую партию.
2: Выкладывайте на тарелочку. Мы сейчас с тобой, Вить, их украсим. Между ними такие дольки положим.
3: Да.
2: Давай сейчас вот такие дольки вот сюда засовывать.
3: Это то, что получится засунуть.
2: Можно их клубничкой украсить?
3: Давай.
2: Возьмем вот так вот, смотри, пополам. И вот так вот.
3: Еще раз пополам, да?
2: И вот так вот.
1: Молодец, Надя, она сегодня как настоящая хозяйка. Нам такой отличный рецепт приготовила.
2: Ну, и тогда, возможно,
1: молодцы. Ваше блюдо выглядит очаровательно.
2: Наверху вот такая вот клубничка. И давай клубнику сюда.
1: Ну, а я тем временем схожу за бананами.
2: Да.
1: Замороженные бананы прибыли.
2: Да. Теперь нужно взять блендер.
1: Так, блендер.
2: Давайте,
3: ну, некоторые называют его миксер.
2: Да? Кладите вот эти бананы блендер.
1: Давай, Витя, помогай туда. Это будет первая партия, а потом будет вторая.
2: Да, давайте мне ложечку. Сейчас мы вот этой ложечкой... Миндальные орехи.
3: Стучим пальцем.
2: Столовой ложечкой положим миндальные орешки. Ну и любых других орешков. Потом половинку чайной ложки корицы. Понюхайте, как вкусно пахнет. Понюхайте, дядя Леша.
1: Да, ароматно.
2: И теперь размешиваем его в блендере. Ему где-то 3 минуты. Ага. Это мороженое накладываем в вазочки.
1: Ага.
2: Теперь наш матюха.

0: как будто такое шоколадное. Мороженое.
1: Можно в него еще добавить...
2: Миндальных орехов, да.
1: Да, нарезанных орешков. Миндальных или грецких. Кто какие любит?
0: Я люблю миндальные.
1: Здорово. А еще для особых любителей сластен можно добавить в них
0: меда. Да, то вкуснее и веселее будет.
1: А еще туда что можно добавить?
0: Ну, клубничкой украсить. Как раз
1: ну, добавляем. То, что хочет.
0: Я порежу клубничку себе, чтобы было красиво.
1: Итак, все вместе пробуем?
0: Да.
1: Как настоящее мороженое. Что скажешь, Вить?
0: Сейчас попробуем. Как вкусно.
1: Ну что ж, пусть у вас будет хорошее настроение. И не забывайте всем тоже дарить свои улыбки.
0: Пусть ваша улыбка будет, как вот этого доброго банана.
1: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

В 1953 году Джеймс Оутс и Питер Милнер, двое молодых ученых из университета Макгилла в Монреале, открыли такое понятие, как центр удовольствия. Одной из подопытных крыс вживили электрод. Они пытались активизировать ту часть мозга, которая отвечает за страх. Но в процессе опыта ошиблись и вживили электрод в отдел мозга, отвечающий за наслаждение. В результате крыса каждый раз ждала удар тока, потому что вместо страха испытывала удовольствие. Весь наш мир полон стимуляторов. Красивая одежда, машина, дом, заманчивые путешествия, красные ценники скидок и постоянное уведомление на телефоне о новых возможностях и предложениях. Когда наш мозг замечает возможность награды, перерастающей в наслаждение, у нас выделяется гормон дофамин, который как раз создает сильное ощущение предвкушения от получения результата. К примеру, вы знаете, что через месяц из холодного, дождливого региона уедете в отпуск на теплый лазурный берег с вечным солнцем. Само чувство возможности предстоящего удовольствия и его достижений вовлекает в увлеченность, бодрость и сильнейшую мотивацию. Точно так же принцип действует и в более простых, обыденных вещах. Соблазнительная еда, запах кофе, последняя распродажа. С притоком дофамина этот новый объект желания кажется нам крайне важным. Хотя через некоторое время после его получения мы понимаем, что могли и так обойтись без этого. Проблема заключается в том, что желание предстоящей награды затмевает понятие «я не буду, но я хочу». Так один из корейских мастеров по ремонту бойлеров умер от сердечно-сосудистой недостаточности, играя в компьютерную игру более 50 часов подряд. Он отказывается есть и спать. Обещание, что на следующем уровне будет больше баллов, возможностей, большая победа – вот что делает игру настолько привлекательной. Вы не можете предсказать, когда получите свои заветные баллы или перейдете на другой уровень. Но предвкушение получить это притягивает и не отпускает. Конечно, возникает вопрос, что делать? К примеру, вы хотите перестать много есть. Было замечено, что если любители поесть замедляют темпы при поглощении пищи, то обычно они начинают замечать, что еда уже не слишком вкусная. Например, сравните картошку фри сразу после ее приготовления и спустя час. Конечно, холодная картошка менее вкусная, чем свежеприготовленная. Очень часто после того, как мы переели, у нас может возникнуть чувство вины из-за того, что мы не сдержались. Наше самочувствие становится хуже, чем было перед самым приемом пищи. Исследования показывают, что люди, которые начинают замедлять прием пищи, едят спокойно, не торопясь, становятся более натренированными в вопросах владения собой. Со временем они могут не только сбросить вес, но и испытывают меньше стресса, тревоги. Когда мы себя освобождаем от обещания ложных наград, то узнаем, что, оказывается, объект, в котором искали счастье, был главным источником наших страданий. Мы живем в такое время, когда у нас появляется много желаний благодаря современным технологиям и редкое удовлетворение на деле. Нам важно, чтобы мы могли отличать наши настоящие награды, которые придают жизни смысл, от тех, которые порождают зависимость и, как следствие, разочарование. По своей сути, желание – это хороший процесс, но главное то, куда ваше желание приведет вас. Пусть вам хватит мудрости, чтобы распознать, стоит ли за этим следовать.

Привет! Друзья, всем привет! Вы вновь заехали к нам на пистоп, в наш гараж, для того, чтобы, может быть, починить свои мысли, чувства, просто побыть с нами, пообщаться, послушать, как мы обсуждаем здесь интересные темы, которые актуальны для нас и, конечно же, для вас. И к нам сегодня заехал Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать,

0: Звучит так. Что делать, если разлюбил? У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили.
1: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, уже просто не о чем будет разговаривать.
2: Ну, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
1: Называется пауза, да?
2: Ну да, допустим, взять в паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это правильно так делать?
0: Возможно, вообще разлюбить человека, когда вы еще с ним дружите, встречаетесь, общаетесь. Возможно разлюбить?
2: В моем понимании, любовь – это то, чего вообще очень редко достигают, когда люди еще в отношениях, а еще, при этом они еще не женаты. Вот до этого как раз момента. Потому что любовь, она формируется годами, любовь, она познается в беде, во всех вот таких вот ситуациях. И если человек разлюбил, как он думает, то, скорее всего, это просто были очень сильные чувства, сильная симпатия, влюбленность. И они просто, вот они могут уйти, если их не подпитывать.
0: В общем, ты в конце решения такое подпитывать нужно, если это чувство. А любовь невозможна, она не может уйти.
2: Может тоже.
0: Может.
2: В смысле, она может ослабнуть.
1: Но... Я понимаю, когда любовь пропадает к гречке, когда ты просто наелся гречки и больше не можешь есть ее.
0: А ты не можешь наесться человеком?
2: Может.
1: Это тоже можешь, но здесь отношения, они развиваются, и определенные этапы просто нужно уметь пережить. Да, наверное, надо уметь как-то поддержать, подпитывать.
0: Подпитывать
1: эту любовь. Бывает сложно, бывает, может быть, надо просто даже ничего не делать, а просто переждать, я не знаю, и потом уже как-то все наладится, потом уже, может, захочется что-то делать.
2: А если нет?
1: Рано или поздно заходит. Надо перебороть тогда себя.
2: Не знаю,
1: надо перебороть, если ты хочешь, если ты не хочешь.
0: В общем, Богдан за то, чтобы бороться.
1: Естественно.
0: Наташа, ты считаешь, что если ты борешься, и ничего не появляется опять, то...
2: Ну, бывает и такое иногда, что действительно людям надо разойтись.
0: Совсем.
2: Если вот у них не получается сойтись, не получается эти чувства, они вот... конечно, если пробовать их восстановить, они не восстанавливаются, то... Зачем?
1: Глупо страдать, да, не надо. Смысл всю жизнь это тратить, если ничего не получится, в итоге. Но, вообще, в принципе, отношения не такие, отношения без проблем же не бывает, правильно? И поэтому просто каждый этап надо преодолевать с трудом, потому что любовь строится именно, наверное, на каком-то труде, когда два человека трудятся. Это только тогда. Любовь, она не приходит, что все, люблю.
0: А Надя? Все пока говорили, ты пока молчала. Давай, ты готовилась.
3: Я согласна с тем, что отношения – это все-таки больше работа и чувства. А любовь, мне кажется, просто так пройти не может, потому что любовь – это тоже какая-то определенная работа над собой и работа другого человека тоже над собой. И поэтому, если ты понимаешь, что ты больше не можешь общаться с этим человеком, какая-то стена между вами или чувства прошли. Мне кажется, просто так это не бывает. Все равно нужно выяснить, поговорить с человеком, потому что, может быть, что-то тебя задело, какая-то вещь, и ты промолчал, не сказал, но это потом все равно сказывается на отношениях. Либо это просто, гормоны, какие-то эмоции, которые тоже прошли, но отношения, они все равно же остались. И мне кажется... Нужно все равно общаться.
1: Например, мама меня любит же, или у нее чувства ко мне какие-то есть. Она меня растила с детства, она в меня вкладывала, трудилась. Она не может меня не любить, она меня любит, просто реально. Так же и в отношениях, когда ты строишь, стараешься, трудишься ради этого, ты не можешь потом просто взять, и отречься.
0: Если ты уже человека впустил в свое сердце сколько-то, да?
1: Ты трудился ради этого. Тогда, да, я на этом примере просто прикольно получилось.
0: Скажите, а нужно...

0: Можно ли или нужно человеку говорить, что ты его разлюбил?
1: Конечно. Потому что, ну, да, это неприятно. Ну, как один человек, ну, говорил, что, ну, бывает, что такое, не знаю, как бы он сказал, что, типа, он недолюбил человека.
0: Недолюбил.
1: Даже
0: то
1: так.
0: То есть не дошел до той стадии, когда он полюбил его.
1: Ну, видимо, да.
0: Шел, вроде все хорошо.
1: Чувства вот сильные тут... были, и вот он не может идти дальше, ну, вот не получается полюбить этого человека. И обязательно ему нужно об этом говорить, потому что ты тратишь и время, и силы, и чем дальше
0: и
1: это заходит,
0: для него,
1: тем
0: да?
1: потом тебе сложнее будет из этого выбираться, потому что, ну, если ты понимаешь, что тебе надо из этого выбираться, ты потом не выберешься еще
2: не, ну,
1: дальше.
2: Общаться-то, конечно, надо, ну, рассказывать, да, ведь... Но если ты скажешь, что я тебя разлюбил, это может даже показаться какой-то ложью, потому что, ну, если ты еще как бы, ну, не полюбил, например, или вообще на самом деле это была не любовь, то, ну, как бы это будет, по сути, это даже и неправда, это раз. А во-вторых, человек, ну, по человеку как бы это может ударить, если ты так скажешь. Ты можешь как бы, в принципе, ну, может быть, не так грубо сказать, или, может быть, как-то решить этот вопрос по-другому, но когда ты скажешь, что человек не разлюбил, все, для этого человека может настать такой момент, что все, так, если, например, она мне сказала, что меня разлюбила, ну, все тогда, ну, как бы, ну, до свидания.
1: Конечно, прежде чем идти на такой разговор с человеком, нужно разобраться в себе. Нужно, потому что ты можешь, ну, на каких-то эмоциях думать одно, а на деле может быть другое. И когда ты начинаешь в себе копаться, в общем, смотреть, как все есть на самом деле, может быть, действительно какая-то такая сложность, которую можно пережить, и все будет нормально. А может быть то, что назад пути нет, и тогда уже нужно идти на разговор.
2: Ну, в принципе, да, потому что, ну, как бы это факт остается фактом, что люди могут расстаться, найти себе других людей, с которыми, в принципе, ну, и получится лучше. Правильно. Как-то же этот момент должен произойти, поэтому, в принципе, этот, ну, механизм тоже работает.
3: Ну, мне кажется, конкретно я тебя разлюбил. Мне кажется,
0: это жестко.
3: Это какая-то очень громкая и жесткая фраза. Поэтому, мне кажется, если говорить с человеком, то, может быть, скорее всего, в первую очередь разобраться в себе и в своих чувствах, а только потом это говорить, чтобы это не было действительно вранье какое-то. И честно, откровенно, все-таки, мне кажется, стоит поговорить. Но слова подбирать, мне кажется, тоже...
2: Ну, в отношениях вообще очень важно быть искренним. Всегда надо как-то, ну, высказываться.
0: Вообще, на своем опыте скажу, как это было в моей жизни. Всегда, когда ты строишь общение с девушкой, парни, в первую очередь... Как мы говорили в одной из программ здесь, в Питстопе, смотрят на внешность, глазами начинают любить. То есть в любом случае тебя девушка привлекает внешне, ты зажигаешься, она тебе нравится, и ты вливаешься в этот поток любви и привязанности. То есть ты начинаешь, даешь себе отмашку, все, вперед, иди, там, да, завоевывай, общайся, там, влюбляйся. Потом, когда вы общаетесь, вот уже, так скажем, начинаешь узнавать человека. Уже начинается стадия узнавания человека, и здраво оцениваешь обстоятельства, которые, ну, складываются. Какой человек, какой семьей он вырос, какое у него качество характера и так далее. И вот здесь, на этой стадии, уже включаются не только там эмоции, а включается уже здравый ум, по идее, должен включаться. Некоторые, многие, может быть, здесь, на этом месте его не включают. Или, видя его, так скажем, он начинает апеллировать здравый ум, поэтому, подожди, ты посмотри, какая она, ты посмотри, какой он, посмотри, что... И ты говоришь, нет, у меня эмоции, у меня пока чувство работает, отстань. И вот здесь, на этом моменте, когда ты себе не осознаешь, да, то есть кроме моих эмоций, чувств и внешней красоты, этот человек еще, у него хороший характер, он еще такой-то, такой-то. И у тебя тут сходится, и ты дальше себе опять позволяешь идти на следующие стадии. Потому что если ты переходишь на следующую стадию без вот этого решения важного, дальше будет, как сказали вот здесь, не помню, кто Наташа или Надя, очень жестко и сложно расстаться и сказать: «Извини, я разлюбил». По сути, по мне, так разлюбил – это все-таки это просто решение. Это решение, которое после вот этого момента осознания человека с его стороны не только внешне, но и его характер, как тебе будет с ним дальше, каков он, обстоятельства, что вас ждет, если ты не принимаешь решение идти с ним дальше, тогда ты уже не можешь сказать: «Я тебя разлюбил», потому что это решение. Вот. А если ты понимаешь, что это будет сложно, тогда нужно, так скажем, наши чувства, которые, может быть, еще горят пока, подумать и разумно оценить. Вот. Я почему говорю, потому что мне как-то в жизни что-то подобное случалось у меня, когда приходилось

0: говорить, это очень сложно, и лучше не говорить, я согласен с Надей. Это будет сложно. Я тебя разлюбил, но это, во-первых, для человека травма большая, да?
1: Больно очень.
0: Вот.
1: Ну, жизнь так устроена, что уж лучше ты сейчас пострадаешь, и, ну, будут раны, но они потом заживут, чем потом, когда вы проживете там 40 лет вместе, а ты всю жизнь...
0: Дай бог, если 40
1: лет. Да. И ты еще потом будешь умирать, и такой, я прожил жизнь с нелюбимым человеком. Это, наверное, худшее осознание вообще, которое может прийти в голову.
2: Ну, можно просто сказать по-другому, чтобы раны были, ну, не настолько глубокими.
1: Конечно, сказать можно помягче, прости.
3: Но страдать однозначно не надо.
1: Ну, можно пострадать, выплеснуть эмоции, почему бы нет?
0: Я хочу попросить Надю.
1: А, в плане, да.
0: Надю, попрошу прочитать стих из Библии, 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Пожалуйста, прочитай. Здесь кое-что сказано о любви, и мы сейчас это обсудим.
2: Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
0: Любовь никогда не перестает. Мы тут говорим, ну вот если любовь ушла, если что-то там это, то можно все остановить. Любовь. Вопрос, что тогда подразумевает апостол Павел в Библии, да, написав эти тексты? Любовь никогда не перестает.
3: Я тоже сейчас подумал, да, потому что вот я привел в начале программы пример с гречкой. Но она
0: гречка, да, перестает?
3: А на самом деле она мне просто нравится. Нравится вкус, я не люблю ее, это совсем не то. И любовь — это вот просто какой-то, наверное, прям такой вот... Ну,
0: что это?
3: Это когда ты уже, ну, бескорыстный, когда ты просто просто делаешь для человека, ты просто хочешь, как бы, чтобы этому человеку было хорошо. Ты стараешься ради него, а не ради себя. Вот, наверное, как-то вот прям... Ну, это очень же сложно вообще, в принципе. Вот.
0: Это ответственность.
3: Ну, да, конечно.
0: Это решение.
1: Человек сказал то, что это как маленькое такое живое существо, которое нужно кормить, за ним там нужно ухаживать, его нужно растить. И, ну, любовь — это как, не знаю... что-то твое родное.
0: Отлично, то, что ты вот как-то об этом сказала. Скажите, вот парни с девушкой общаются, да? Вроде бы в любовь появляется. Скажите, мы от нас как-то зависит, от них зависит вообще, будет ли их любовь расти, или она когда-нибудь погаснет, или они когда-нибудь разлюбят? От них зависит это?
1: Конечно. Только от них и зависит.
0: Только от них и зависит.
1: Ну, не только.
0: То есть, по сути, можно делать все, чтобы не разлюбить никогда.
3: Ну, да, дом сам строиться не будет без строителей. И дом сам не дом сам развалит. Ну, смотря как строили, правильно?
0: Как строили, да. Как фундамент закладывали. Какой фундамент закладывали?
3: Поэтому все зависит именно от людей.
1: Ну, иногда бывает, что строители, вот если строители не сходятся, и не понимают, что они могут что-то ладное построить,
3: да,
1: то им лучше.
0: Полдома она построила, да, из соломы, а он полдома из кирпича.
1: И они такие, так...
0: Ты живи в своем полдоме, я в своем. У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили. Я также подумал, когда мы общались, мы жили далеко друг от друга, общались каждый день по телефону. И вы знаете, в Библии есть такой стих, он сработал у нас. Там написано, там не совсем о любви, там, в принципе, об отношениях. Там написано, я не буду точно, я просто пример скажу. Не приходи в гости к ближнему твоему каждый день, чтобы не наскучить ему, чтобы не претить ему уже. То есть рано или поздно он тебя выгонит, потому что ты ему надоешь. Так же случилось, мы каждый день с ней общались, и просто какой-то момент пришло время, что я понимаю, что ну вот не о чем больше говорить, и как-то уже как-то не хочет разговаривать, скучно, неинтересно. Как будто я разлюбил ее, да? Ну как ты неинтересна человеком, которого ты любишь? А я уже давно ей сказал, что я тебя люблю. Ну вот стало неинтересно общаться. На тот момент мы осознали, что нам нужно переходить на следующую стадию. На следующую стадию в отношениях. И когда в этот момент... То есть два варианта событий. Как Наташа сказала, правильно, нужно осознать все и понять, что если не получается, то значит надо расходиться. То есть или расходиться... А в моем случае, как я понимаю, или второе решение, или нужно переходить на следующую стадию. Нужно друг с другом поговорить. Ты знаешь, вот сейчас наше время такой момент в отношениях, что нам как-то что-то нужно менять. Нам нужно или сойтись, или нужно переходить на следующую стадию. И если у вас осознанно решаете переходить на следующую стадию, да, вы строите более качественно другие отношения, более близкие, может быть, стоит говорить о другом, не только о том, что у тебя произошло

0: сегодня, что у тебя произошло, как на работе, как в школе, как на учебе, как все отлично.
1: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, ну, уже просто не о чем будет разговаривать. Надо просто как бы, понимать, что у человека, у меня есть какие-то, да, свой круг общения, у другого человека есть свой круг общения. Как бы не надо влазить в него и как бы надоедать. Я думаю, есть третий выход. Просто как бы дать человеку, дать человеку личное пространство просто, а не забивать его.
2: Кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
1: Называется пауза, да?
2: Ну да, допустим, взять в паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это, правильно так делать или неправильно?
3: Мне кажется, это очень опасно.
0: И такое было в моей жизни.
2: Ну вот разошлись, значит...
0: Я говорил...
1: Это с огнем игра,
0: возможно. Это, возможно, игра с огнем, но, как мне сказала моя будущая теща, если она твоя, то никуда вы друг от друга не денетесь. И это было действительно, так, то есть и расходились, и просто говорили, что все, больше не будем общаться. Причем расходились с целью больше не общаться. И что вы думаете, через какое-то время стали общаться еще больше, потому что друг без друга, как
1: это как с вредными привычками. Сначала бросаешь,
0: да,
1: а потом, когда срываешься, еще два раза больше.
2: Привычки.
0: В конце хочу опять прийти к тексту, который мы читали. Надя прочитала. Любовь никогда не перестает. Если любовь никогда не перестает, тогда это что? Это эмоции, это нравится, гречка не нравится, да? Это
3: главное. Это действие.
2: Ну, ошибки. Может.
0: В каком смысле ошибки?
2: Ну, не знаю, все ошибаются. Может, показалось, что человек твой. А не твой он совсем.
0: Угу. Опять хочу сказать, что здесь любовь, наверное, подразумевается под не существительным, а под глаголом «любить». Я люблю тебя. И важно, когда человек говорит друг другу, потому что сегодня в наше время мы обычно говорим это с надобностью и ненадобностью, очень часто, не осознавая, что это такое. То есть, наверное, любить – это... все-таки принять решение любить человека, принять решение любить его, несмотря ни на что. И это решение должен принять человек уже после того, как он проанализировал не только свои эмоции и восприятие внешности человека, но еще и принял решение любить его вот с таким характером, как он есть, с такими обстоятельствами, которые вместе с ним он получит бонусами. Да, это его семью, его друзей, его интересы, его привязанности. Это теперь становится и твоими интересами, твоими друзьями, твоей семьей и так далее, и так далее. И вот когда ты это принял, получается, ты принял решение любить человека. И, как мне кажется, Павел говорит уже о любви, которая вот после этого, когда ты принял решение, вот она уже никогда не перестает, потому что это решение было принято. Вот для таких людей. Если что-то хотите в конце еще добавить, пожалуйста, и мы будем заканчивать.
1: Ну что, любите, будьте любимы.
2: Расставайтесь, если надо.
0: Если надо, расставайтесь, да.
1: Не надо зацикливаться просто.
2: Конечно. Море полно рыбы.
0: Проанализировать, общаться друг с другом важно. Общаться друг с другом, не бояться говорить, что вот как-то чувства уходят, да, что они гаснут, что нам нужно что-то делать, или переходить на следующий уровень, или даже расстаться. А вот, может быть, и нам не стоит общаться, да? Потому
1: что... Проблемы, они на то и возникают, что их нужно решать.
2: Конечно, если не будут проблемы, то еще хуже. Что, если пара, у которой все хорошо, хорошо, хорошо, это вообще гибель полная.
0: Это скучно, да?
1: Это тоже проблема.
2: Это даже не скучно, это какие-то, не знаю,
0: мертвые души, мертвые отношения.
2: Мертвые живые люди.
0: Спасибо большое, ребят, что вы были с нами сегодня. Немножко починили наши мысли своими мнениями, своими высказываниями, опытами из жизни. С вами была программа «Питстоп». Сегодня мы говорили о том, что делать, если разлюбил. Я думаю, что я больше не буду ничего добавлять. Сегодня было много сказано. Я вам желаю любить и быть любимыми. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока.
1: Пока.

Почему Бог допускает испытания в нашей жизни? Как научиться не бояться настоящего и будущего? Давайте узнаем. Мы продолжаем наше путешествие по книге Даниила. Снова друзья Даниила окажутся в центре внимания. Что же случится здесь? И как мы можем с вами, изучая эту историю, научиться не бояться того, что нас сопровождает по жизни, не бояться настоящего, не бояться будущего. И самое главное, не потерять свою идентичность, то, что делает нас уникальным и особенным человеком. В этой главе, в ответ на волнение в Вавилонском государстве, царь решает объединить всю империю. И он воздвиг высокого истукана, на этот раз уже цельного, из золота, потому что снова его одолевают мысли о том, что он вечен, что он тот, кто будет всегда править этим миром. Мы читаем с вами о том, что дается повеление. Самое интересное, что в этой истории используются религиозные термины для того, чтобы отметить, что речь будет связана все-таки с поклонением Богу. Каждый понимает отношения с Богом по-разному. Но Священное Писание пытается снова и снова нас вернуть к тому идеалу, который помогает нам сохранить целостность и все-таки, поклоняясь Богу, встретиться с этой живой личностью, изменяющей жизнь человека. Что мы замечаем в этой главе? Мы замечаем, что подготовлены инструменты. Автор перечисляет все виды этих инструментов. Это означало, что все подготовились, что все были готовы, и в назначенный момент люди должны были склонить свои головы. Но говоря об идолопоклонстве, конечно же, Священное Писание отмечает, что идол характерен или определяется что, тем, что это воздвигнутый человеческими руками элемент, да, или конструкция, что обязательно человек преклоняется перед ним. Это называется идолопоклонством. И, конечно же, здесь отмечается, что царь прибегнул к личности известного бога Мардука. Чем это было опасно для этих молодых людей? Ведь они понимали, что если между человеком и Богом есть другая личность или предмет, то они потеряют возможность пережить эту встречу с Богом. А ведь именно встреча с Богом преображает человека, ведь именно она изменяет человека. Именно встреча с Богом делает его лучше. И к тому же, ведь это Он – Создатель неба и земли. Это Он достоин чести и славы и поклонения. И никто из людей и никакой предмет не может стать между человеком и между Богом и удостоиться нашего поклонения. Именно поэтому в этой истории 7 раз в 3 главе книги Даниила отмечается, что этот царь поставил истукана. Мы читаем с вами в 3 стихе: «Ты, царь, поставил». В 5 стихе, что «Ты поставил». В 7 стихе мы снова это встречаем. В 12 стихе. И снова в 14 стихе. И в 18 отмечается, что «Царь, это ты поставил этого истукана. Ты ожидаешь поклонения». И нужно отметить, что в 3 стихе, где говорится о посвящении, используется религиозный термин, который также мы встречаем с вами в Библии, в книге «Чисел». И также мы встречаем этот термин, когда речь шла о посвящении храма Соломона. Это посвящение, оно было связано с поклонением Богу. И, конечно, его нельзя было бы здесь применить, поскольку речь шла о поклонении истукану. И юноши понимают. Иногда, конечно, для того, чтобы успокоить свою совесть, мы с вами ищем те или иные заменители. Ведь нам нужен мир в нашем сердце. И поэтому мы пытаемся найти его где-то и как-то. Мы хотим с вами знать будущее, и, может быть, поэтому люди сегодня так часто обращаются к астрологии. Ведь все это – естественные нужды и потребности человеческой души. Но могут ли заменители помочь нам? Могут ли они восполнить этот мир ненастоящий? Могут ли они помочь нам не бояться настоящего и будущего? Конечно же, нет. Именно поэтому молодые люди настолько уверены и убеждены в том, что нельзя...

сдаваться. И как только был издан указ о том, чтобы поклоняться этому идолу истукану, мы читаем с вами о том, что они остаются стоять. Они не преклоняют свою голову. И в этот момент их враги, воспользовавшись ситуацией, они докладывают царю и говорят ему следующие слова. «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Как же так? Ты могущественный император, и они не поклоняются и не почитают твое решение. В этой истории нужно сказать о том, что царь очень сильно разгневался. И в 15 стихе он издает специальный указ и говорит, «Сейчас будет снова звучать музыка специально для вас». И в этот момент, когда зазвучат трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии, в этот момент вы должны преклониться. И вы знаете, вот здесь я нахожу разгадку, помогающую мне понять, как не бояться. И почему эти молодые люди не боялись? Ведь им было сказано, что они погибнут. Ведь они видели перед собой печь раскаленную. Когда мы читаем с вами исторические сведения об этом строении, мы понимаем с вами, что эта печь очень большая. Она была построена в основании этой статуи. Она была настолько высока, что по ней могли ходить люди. Ведь нужно было обжигать кирпичи для того, чтобы воздвигнуть эту высокую статую, как мы читаем с вами, около 30 метров высотою. И, конечно же, эта печь, она выполняла две функции. И помощь в построении этой статуи, а также устрашающую функцию. Потому что там, где есть страх, думал Навуходоносор, там будет, возможно, истинное поклонение, и там все его подданные будут в таком, под таким впечатлением, что преклонятся перед его величием. Но молодые юноши не боятся печи. Почему? Как можно жить и не бояться? Как можно находиться под давлением окружающих людей и не испытывать страх от того, что они думают иначе, от того, что они тебя не принимают, от того, что они могут тебя осудить, или же находясь в жизненных обстоятельствах, угрожающих твоей жизни? Как можно не бояться? Вы знаете, есть религия настоящего и религия будущего. Люди, живущие одним днем, и люди, знающие, что у Бога для них есть особый план, и Бог даст им однажды возможность войти в Царство Небесное. Когда мы читаем с вами 15 стих этой главы, здесь все повествование ведется в настоящем времени. Сейчас вы услышите, сейчас вы поклонитесь, сейчас вы, если не поклонитесь, будете брошены, сейчас я решу вашу судьбу. И даже очень громкое заявление. Сейчас ваш Бог ничем вам помочь не сможет. Сейчас вы в моей власти. И на самом деле, все сейчас и здесь. Но когда мы читаем с вами ответ этих юношей, 16 стих, 17 стих, мы видим с вами взгляд в будущее. И они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Это взгляд в будущее. И нам нужно с вами жить этой надеждой. И когда в наших сердцах появляется живая вера в Бога, когда мы знаем нашего Бога, когда мы молимся нашему Богу, когда мы изучаем Его Слово, когда мы Его знаем, когда Он является нашим другом, тем, с кем мы общаемся каждый день, конечно же, мы становимся способными произнести подобные слова. Тебе мы служить не будем. Да, сегодня в настоящем моя жизнь в опасности, но у нас есть надежда, и мы знаем, что наш Бог – это Бог будущего. И на самом деле, возможно, вы встречали в своей жизни или в жизни ваших близких подобные ситуации, когда они теряли настоящим своих близких и родных, когда в настоящем они испытывали болезнь, страдания. И может появиться вопрос, а почему Бог сегодня не помогает?
Почему Бог сегодня не вмешивается?

вмешивается. Так вот, в этой истории мы находим с вами ответ. Они говорят, у Бога есть сила, власть спасать в настоящем и в будущем. И они говорят, что даже если сегодня со мной что-то случилось, Бог знает почему. Ведь для Него очень важно спасти не только в настоящем, но дать человеку вечность, дать человеку будущее. Сегодня, когда он готов к этому, Господь дает ему вечность.

где идеология настоящего и их видение будущего, они были несопоставимы. Вы знаете, что страх блокирует человека. Он не дает возможности ему развиваться. Он вгоняет его в депрессию, в чувство замкнутости. И вот здесь Навуходоносор впервые встречает людей, которые живут не настоящим устрашающим, а будущей надеждой. И он заметил, что они спокойны. Они улыбаются. Им тяжело, их могут сейчас убить. Но они улыбаются и живут дальше. И он, увидев это спокойствие, ужаснулся и понял, что он владеет целым государством, но он не владеет умами и сердцами этих трех молодых людей. Именно вера в Бога, именно способность видеть будущее, именно надежда, рождающаяся в этих глубоких отношениях со Спасителем, она помогает нам не бояться, не испытывать страх и видеть будущее. Мы читаем очень интересное повествование, что их связали, этих молодых людей, печь была раскалена чрезвычайно. Вы знаете, что температура могла достигать от 900 до 1100 градусов по Цельсию. Это однозначно означало смерть. Их еще и связали. Мы читаем с вами о том, что у этой печи были два входа. Был боковой, откуда царь наблюдал за происходящим, и был верхний. Оттуда, забрасывая этих юношей, они могли быть абсолютно спокойны в том, что они погибнут. Мы также читаем с вами о том, что стих 20, что были избраны сильные люди. То есть нельзя было допустить, что они как-то могут выжить. Поэтому самые сильные воины занимались этим вопросом. Это доказывает, насколько сильно разгневался царь. И как сильно он хотел, чтобы все могли узнать, что непоклонение идолам чревато смертью. И дальше мы читаем с вами о том, что все было сделано. И в этот момент, когда они были брошены, происходит великое чудо. На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня». Автор показывает контраст, что их было трое, а стало четыре, что они были связаны, а сейчас они не связаны. И на языке оригинала отмечается эта ирония, что они гуляли свободно в этой печи. Кто-то гуляет, наслаждаясь цветами в парке, а вот кто-то в этот час испытаний... Еще одно очень важное замечание: «И нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Вы знаете, когда мы с вами переживаем...

Сегодня мы поговорим с вами о нашем долге. Какие чувства вы испытываете, когда вам напоминают о вашем долге? И, наверное, будет справедливо спросить, нужно уточнить, о каком долге идет речь. Хорошо. Каждый из нас знает, что есть у каждого из нас денежный долг, гражданский долг, супружеский долг, родительский долг, врачебный долг, долг чести и, конечно же, христианский долг, как у верующих людей. Некоторые люди отрицательно относятся к любому долгу, о каком бы ни напоминали ему, и постоянно ворчат и проявляют свое недовольство. Зато такая категория людей очень любит отстаивать свои ущемленные права. В Библии очень часто мы встречаем слово «долг» или «должен». И я хочу прочитать вам несколько текстов, которые подобрал к нашему размышлению. Их несколько рубрик. «Долг человека перед Богом и людьми». Первый текст. Книга «Исход», 34 глава, 23 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки, Господа, Бога Израилева». А в книге «Исход» также в 35 главе, 2 стих, мы читаем следующие слова. «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, будет предан смерти». Когда мы читаем книгу Осии, 13 главу, 14 стих, мы также встречаем там слово «должен». «Но я Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Если мы прочитаем книгу Левит также, 24 глава, 22 стих. «Один должен быть у вас суд, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш». Теперь мы прочитаем о долге Христа. Что говорится об этом долге в Священном Писании? Евангелие от Луки, 12 глава, стих 50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вновь мы встречаем в этом отрывке Священного Писания слово «должен». А если мы прочитаем в этом же Евангелии 24 главу и 21 стих, мы также встречаем слово «должен». «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Если мы посмотрим Священное Писание, что касается христианского долга, я подобрал еще несколько текстов. Давайте прочитаем и их вместе с вами. Деяния апостолов, 19 глава, 21 стих. Речь идет об апостоле Павле. «Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим». И еще один текст. Евангелие от Иоанна, послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». И вот те тексты, которые я прочитал сейчас вместе с вами, в каждом тексте есть слово «должен», «должен», «должен». И, наверное, человеческая наша природа сопротивляется, когда нам действительно напоминают о нашем долге. Но долг перед Богом, долг перед людьми по отношению к семье своей, и это является неотъемлемой частью нашей жизни. Долг воспитывает в нас чувство ответственности.

И не одно, но одно дело – добровольно принятый долг, а другое дело, когда он навязанный нам против нашей воли. И если вспоминать библейские истории Священного Писания, мы видим с вами одного из патриархов Иакова, который добровольно принял долг на себя 20 лет служить дяде своему Лавану. Для чего? 14 лет он отдал на то, чтобы Рахиль стала полноправной его женой. И 6 лет он отдал за скот. Христос добровольно принимает на себя долг исполнить волю Отца своего. Апостол Павел добровольно принимает на себя долг быть апостолом язычников. Но Каин отказался от долга старшего брата охранять своего младшего брата и заботиться о нем. Люцифер отказывается выполнять свой долг быть осеняющим херувимом непосредственной близости от престола Божьего. Почему так происходит? Невольно мы задаемся этим вопросом. Одни с радостью принимают долг и несут его, а другие отказываются от него под различными предлогами. Ответ простой. Это наличие или отсутствие любви. Если мы любим кого-то или что-то, то наш долг – это уже не тяжелая ноша, а приятная обязанность. Мы испытываем от выполнения такого долга, когда добровольно, охотно принимаем его, удовольствие и готовы взять на себя даже больше и разделить чей-то долг, чтобы помочь этому человеку. Такие люди очень великодушны и порою становятся героями. Вы знаете слова апостола Павла: «Без любви мы ничто». Как медь звенящая. Так он пишет в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И я хочу напомнить вам, каким становится человек в жизни, если он любви не имеет. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным, а власть без любви делает человека насильником. Честь без любви делает человека высокомерным. Богатство без любви делает его жадным. Вера без любви делает его фанатиком, а долг без любви делает человека раздражительным. Если у нас нет чувства долга перед Богом, перед церковью, перед людьми, как обрести этот долг? И ответ очень простой. Только исполнившись любовью. Любовью Божьей. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих, там содержится удивительное выражение, которое сегодня хотел прочитать вместе с вами и поразмышлять, что оно означает. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот этот стих в первой своей части, в принципе, он нам понятен. Он утверждает о том, что Бога не видел никто никогда. И дальше написано, что Единородный Сын, и вот здесь сущий в недре Отчим, Он явил. Синодальный перевод, который мы сегодня читаем с вами и размышляем на основании него над этой темой, что означает «сущий в недре Отчим». Если мы посмотрим, как это было написано на языке оригинала, то читается это как

покоящийся на груди отца своего. И я бы хотел проиллюстрировать, что значит это выражение, которое использует апостол Иоанн, когда описывает, какие взаимоотношения были между Богом Отцом и Богом Сыном. Дело в том, что на Ближнем Востоке, в древнем Ближнем Востоке, матери носили ребенка на груди у себя, когда выполняли какие-то дела. И находясь ребенок еще в утробе матери, он слышал биение сердца, он слышал голос своей матери. И когда он появлялся на свет, мать прижимала его к своей груди, свое чадо, и он также слышал голос своей матери, биение сердца, знакомое ему, еще находясь в утробе. И помимо этого, он еще видел лицо своей матери, улыбку, любящие глаза, которые смотрели, лаская его, и прикосновение рук своей матери. И ребенок в этот момент испытывал мир и покой на груди, когда покоился матери своей. В древности африканские женщины из-за того, что они, чтобы прокормить себя и своих детей, они вынуждены были носить детей сзади, на спине у себя, чтобы освободить руки для труда. И таким образом дети африканских матерей были лишены видеть лицо своей матери и испытывать прикосновение любящих рук. И именно поэтому Иоанн, чтобы передать, какие отношения были в вечности между отцом и сыном, приводит вот эту иллюстрацию, покоящийся на груди своего отца. Он явил нам Бога Отца во всей полноте своей. Именно поэтому Иисус Христос и говорит: «Я и Отец одно, видевший Меня, видел и Отца». И в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 29 стих, мы читаем также слова нашего Господа. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». На основании этих текстов мы видим с вами, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы исполнить долг свой, исполнить волю своего Отца по спасению рода человеческого. И легко можно вызвать в человеке чувство стыда, совестить его, чувство вины, долга. Но, как правило, на фоне этих чувств человек долго не протянет, он быстро изнемогает, потому что это навязанный долг, и чувство совести заглушают у него под какими-то обстоятельствами. И самое главное – это любовь Божья, которая пребывает в сердце человека, является определяющим и движущим фактором по выполнению любого долга, который есть у каждого из нас. Христианская писательница Елена Уайт по этому поводу пишет: «У долга есть сестра по имени Любовь. Если их слить воедино, то можно добиться максимума возможного, но отделенные друг от друга, сами по себе, они мало чего стоят». Долг – это любовь в действии, друзья мои. Когда мы размышляем о жертве Христа, Его любовь пробуждает в нас чувство долга, ответное это чувство. Люцифер восстал против долга, против Бога, и он превратил власть любви в любовь к власти. Задумайтесь над этим высказыванием. Люцифер, восставая против

Бога, Он власть любви превратил в любовь к власти. В книге Льва Толстого «Воскресение» рассказывается о том, что произошло с князем Дмитрием Нехлюдовым, когда его буквально однажды настигла Божья благодать. Раньше, когда он был молодой, красивый офицер, любил женщин, деньги, веселую жизнь, однажды, когда он исполнял свой гражданский долг быть присяжным заседателем на суде, на одном из таких заседаний он узнал одну женщину молодую, которую звали Катя Маслова. И произошло перед этим нечто. 16-летняя Катя Маслова, пребывая в таком возрасте, когда он приехал в имение к своим тетям, он овладел ею и уехал восвояси. Прошло 7 лет, и вдруг он видит ее на скамье подсудимых. Ее судят за убийство одного человека. И в тот момент, когда он сидел на скамье присяжного заседателя, он испытывал только одно чувство – только бы она меня не узнала. Какой позор будет, если она скажет, что вот этот присяжный заседатель и есть тот человек, который по своему поступку сегодня я сижу на этой скамье подсудимых. И теперь, когда шло это следствие, когда присяжные заседатели удаляются для вынесения приговора, мысли его путаются, он не может здраво размышлять, и в результате выносится необоснованное решение отправить ее в Сибирь, в ссылку. В этот момент, когда он пришел домой, обескураженный, сбитый с толку, страдающий угрызением совести, он испытал прикосновение Божьей благодати. И в этот момент он почувствовал себя настолько виновным в судьбе этой молодой женщины, Кати Масловой, что он решил искупить свою вину тем, что жениться на ней и следовать за ней вслед в ссылку в Сибирь. Перед тем, как ее должны были отправить по этапу, он неоднократно посещал ее в тюрьме. И ему приходилось встречаться и общаться с людьми, которые также должны были бы вскоре быть осужденными, они были виновными или их неправедно злословили, осуждали, как людей, которые действительно ничего не сотворили, и родственники пытались как-то помочь им выйти на свободу, они начинали его просить, чтобы он похлопотал. И он отметил для себя внутреннее состояние. Он почему-то стал замечать вот этих страдающих людей, которые нуждаются и в его, в том числе, помощи. Они были буквально обречены на выживание. Когда он посещал свои деревни, где находились крестьяне крепостные, никогда он не видел, насколько они бедны и в какой нищете они живут. И вот когда благодать Божья настигла его тогда, ночью после этого суда, он стал замечать то, что раньше не замечал. Да, он жил в роскоши, в веселье, в довольстве, в достатке, но теперь он начинает замечать то, что раньше на это он никогда не обращал внимания. Теперь он хотел буквально каждому человеку помочь, который нуждался в этом и просил его об этом. Он стал писать письма прошения, хлопотая о том, чтобы этим людям дали свободу.

свободу, что их неправильно осудили. И теперь ему был неприятен круг людей, в котором он раньше находился и жил. Он видел в этих людях сплошное лицемерие, карьеризм и мещанство. Он как бы воскрес из мертвых, и книга так и называется «Воскресение». И вот эта история отчасти напоминает нам притчу о блудном сыне. Когда этот блудный сын вернулся в дом отца своего, отец говорит своему второму сыну: «Брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Князь Нехлюдов испытал прикосновение Божьей благодати. И тогда он стал одним из тех, кто стал соработником Божьим, чтобы облегчать страдания немощных, обездоленных людей, кто был в большой нужде. Он охотно и с радостью принял на себя этот долг и нес его до конца. Ему уже не страшно было осуждение, критика, насмешка со стороны того общества, в котором он был вхож, и он стал ходатаем за тех людей, которые были ему чужими, но он не мог пройти мимо их страдания. Таким был и есть поныне наш Господь Иисус Христос. Такими делает Господь людей, когда Его благодать настигает их в тех или иных обстоятельствах. Я хочу прочитать вам один стих из Священного Писания. Это Псалтирь, 104-й Псалом, с 1 по 4 текст. Послушайте его. «Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Как малыш, появившийся на свет, ищет лица своей матери. И когда он видит это лицо, видит, чувствует прикосновение любящих материнских рук, он испытывает мир и покой, и слияние двух любящих сердец на груди своей матери. Точно так же, друзья мои, во всех обстоятельствах нашей жизни, если мы будем искать с вами лица нашего Господа, когда мы будем чувствовать прикосновение Его любящих, заботливых рук, когда мы слышим голос нашего Спасителя Иисуса Христа, который к нам обращается со страниц Священного Писания, мы будем испытывать тот долгожданный мир, который исходит от лица нашего Господа. Мир настолько сегодня жесток. Мир, в котором мы живем сегодня, действительно не знает состояния мира, покоя, той любви, которая желает одарить нас Христос. Господь, Бог, по-прежнему зовет каждого из нас, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, вы найдете покой на груди у меня». Пусть же Господь, обращаясь со страниц Священного Писания, поможет каждому из нас действительно испытать Его любовь, испытать тот мир в сердце, который Он желает подарить каждому из нас. Потому что в Священном Писании мы читаем слова нашего Господа: «Мир мой даю вам! Мир мой даю вам!» И вот этот мир, который

который дает Иисус Христос, он действительно тот мир, который мы боимся потерять, когда однажды испытаем это состояние Его. И если все-таки под течением каких-то обстоятельств, каких-то трудностей, переживаний, в силу нашей человеческой природы, мы действительно теряем этот мир, но прежде испытали его когда-либо, мы стремимся вновь обрести его, приходя к нашему Господу и Спасителю. Потому что этот мир действительно мир, который должен принадлежать нам. Когда произошло грехопадение рода человеческого, сердце Бога потеряло этот мир. Человек потерял этот покой и стал скитальцем по всей земле. Так произошло и в жизни Каина. Ты будешь скитальцем по всей земле твоей, своей. И в результате каждый из нас сегодня пожинает плоды вот этого скитальчества. Сердце человека лишено этого мира. Господь же желает подарить нам этот мир. Что мешает нам? Давайте каждый спросим себя прийти к нашему Господу и обрести этот мир. Да поможет нам Господь, действительно, ища Его лица, обрести этот мир и хранить Его мир как самое дорогое и бесценное, что может быть в этой жизни. Всего доброго, до свидания.

Среди пришедших на поклонение были в дни праздника в Иерусалиме и те, кого называли язычниками. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его: «Господин, мы хотели бы познакомиться с Иисусом». Филипп пошел и сказал об этом Андрею. Потом они отправились к Иисусу. Узнав об этой просьбе, Иисус ответил им: «Пришел час Сыну Человеческому быть явленным в славе Своей. Воистину, если зерно пшеничное в землю не упадет и не умрет, так и останется одиноким зернышком, а если умрет, принесет обильный урожай. Тот, кому всего дороже его жизнь, лишает себя ее. А кто в этом мире жизнью своей не дорожит, для вечной жизни сохранит ее. Кто хочет служить мне, пусть следует за мной. Где я, там и слуга мой будет. Того, кто служит мне, почтит Отец. В смятении ныне душа моя. Что мне сказать? Не просить же: Отец, избавь меня от часа сего. Ведь для того я и пришел в час сей. Прошу только, Отец, открой людям величие имени Твоего». Тогда с неба раздался голос: «Открыл я уже и еще открою». Люди, стоявшие вокруг Иисуса, говорили, что слышали гром, а иные утверждали, что ангел разговаривал с ним. Иисус же сказал: «Голос этот не ради меня сюда донесся, а ради вас».

0: А есть ли польза от жалости к другим людям?
1: У некоторых людей это просто как патология. То есть, если ты не можешь меня полюбить, то хотя бы пожалей.
0: Вообще, я сразу сказал, никому вообще меня не жалеть. Все хорошо.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, приветствую. Один человек написал такой пост. «Жалко людей, особенно всех». Мы сегодня с тобой поговорим о жалости. И, конечно, когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы узнать, а есть ли польза от жалости к другим людям?
1: Для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли польза, нужно дать сначала определение, что такое жалость сама по себе. Жалость – это вот такое дискомфортное состояние, когда ты со своей стороны пытаешься что-то сделать по отношению к другому человеку. И вот для меня ключевым фактором является слово «дискомфортное состояние». То есть это состояние, которое некомфортно для человека. Он пытается пожалеть другого, при всем при этом надеясь, что он ему может помочь как-то ублажить его, угодить ему.
0: Но здесь, знаешь, сразу появляется вопрос, а может ли человек себя чувствовать комфортно, когда он жалеет кого-то или когда его жалеют?
1: А вот,
0: или только всегда дискомфорт?
1: Тебе нравится, когда тебя жалеют, или жалость к тебе проявляет, Игорь?
0: Ну, когда, иногда, когда жалеют, да. Но не, именно, наверное, не жалость, как ты, наверное, сейчас хотел подразумевать, а когда иногда скажешь, слушай, ну, ты там стараешься, но что-то не получается, ну, ничего, давай. Может быть, такое маленькое, как сочувствие, наверное.
1: Есть такая фраза, хочешь сделать зло человеку, его пожалей. Вот, я объясню, почему я так говорю, потому что где-то отчасти вот это из детства идет у нас. Мы как-то вот, когда что-то там с нами случилось, там поранились, мы бежим, там бежали к папе, к маме, обычно к маме. Кто-то бежал к папе, есть тоже такие как бы люди, кто-то бежал к бабушке. Вот, то есть это обязательно должен быть человек в семье, должен был быть самый добрый, самый жалостливый. И вот он тебя пожалеет, вот ты бедненький, вот ты несчастненький.
0: Хорошенький.
1: Вот ты хорошенький, да. И мы себя чувствовали как бы вроде бы любимыми. Вот эта потребность быть любимым, она как бы напрашивает, выпрашивает у человека, у ближнего по отношению к себе, пожалейте меня. То есть если ты не можешь меня полюбить, то хотя бы пожалей.
0: Я понял. То есть отчасти вызов такой жалости, он связан с тем, что человеку, может быть, не хватает какой-то любви, да? Он может испытывать определенный недостаток.
1: Безусловно. Это потребность, которая в нас заложена еще нашим Творцом, Богом. Быть любимыми и любить других людей. Вот. А особенно, когда на самом деле, вот, к примеру, ребенок, он не был долюблен в детстве. То есть кому-то повезло, кому-то посчастливилось. Я вот про себя скажу, то я благодарен Богу, что Господь усмотрел все так, что я вот вырос с сосудом, наполненным этой любовью. Где-то, конечно, мне гораздо проще проявить любовь к другим людям, потому что у меня в этом вопросе есть определенные как бы, ну, вопросы, которых нет, по большому счету. Да, все решено. А у кого-то дефицит любви, дефицит внимания, недолюбленности. И поэтому человек, он пытается, как, знаете, как губку впитать, откуда возможно, чтобы к нему этот сосуд был восполнен. Но любыми путями. Правильными и не очень. К сожалению, чаще всего вот, не
0: лучшими
1: путями.
0: Ну вот смотри, а мы все-таки должны проявлять жалость. Вот, допустим, мы идем с тобой, ну, стандартная ситуация, да, лежит человек, допустим, или там просит, как мы говорим, на подаяние, милостыню. Мы должны вот проявлять это чувство жалости к человеку? Или мы должны ее так немножко заглушать?
1: Но на самом деле, получается, когда у человека есть проблема, у ближнего нашего есть проблема, есть беда, есть какая-то определенная сложность, у нас есть несколько путей, как на это отреагировать. Первый путь – это его пожалеть.
0: Но пожалеть, это в чем должно выражаться? То есть, вот, я хочу пожалеть, условно, там, тебя или другого, или нуждающегося. То есть что я должен сделать?
1: Вот тут как раз-таки кроется вот самый главный момент. Когда мы со своей стороны просто жалеем и говорим, вот ты, бедный, несчастный, попал в эту проблему. Но человеку, с одной стороны, его это устраивает. Что его защищает, его по головке погладили, его, в принципе, пожалели. Но на самом деле, нужно ли это человеку? Я задаю так вопрос. Когда мы говорим о том, что мне нужно кого-то пожалеть, откуда я взял себе в голову, вбил, что нужно этого человека пожалеть? Он не попросил об этом? Он заявил о том, что нуждается в моей помощи? Либо просто я пытаюсь, так скажем, вот проявить определенный

0: действовать со своей стороны, чтобы ему как бы на самом деле помочь. Есть человек, нуждающийся, проблема у него. Я могу пожалеть его. Я могу пройти мимо. Это самый как бы худший вариант. Он неправильный вариант. Он не имеет места быть, но некоторые люди пользуются им, потому что они говорят: не делай добра, не получишь зла. Да. И как бы человек просто равнодушен, равнодушие проявляет. Вот, к сожалению большому, это бич сегодняшнего современного общества. Равнодушие, которое проявляется в черствости, в жесткости по отношению к ближнему, к его проблеме.
1: Смотри, наверное, еще зависит, наверное, от типажа человека. Вот есть люди, которые постоянно хотят, чтобы к ним испытывали чувство жалости. А есть люди, которые вообще этого не переносят. И я не знаю, смотрел ты, не смотрел последние Олимпийские игры, там было, знаешь, много видов спорта. Но я помню одну нашу фехтовальщицу, которая победила, но победа была очень тяжелая. Она там ногу растянула, и у нее особенность была, что все лицо было окровавлено. То есть шпага вот каким-то кончиком там затупленным, хотя, но она все равно как-то проходит. И интересно, что когда она давала интервью, она сказала,

0: уникален. И знаешь, вот из этого хочется задать вопрос. Когда чувство жалости, да, или проявление жалости может навредить человеку, вот с нашей стороны, бывает такое?
1: На самом деле у жалости есть две стороны. И вот наша тема сегодня так и называется «Обратная сторона жалости». Угу. В чем она заключается? В том, что внешне вроде кажется, это добродетель проявить жалость к другому человеку. Но на самом деле есть у этой добродетели обратная сторона – навредить. В чем заключается вред? А в том, что получается человек, которого мы жалеем, иной раз он заслуживает, чтобы мы сказали ему правду. Он по достоинству ожидает, может быть, даже подсознательно, больше не жалости от нас, а реальной конкретной помощи, которую мы ему окажем. И эта реальная помощь может заключаться в том, что я говорю этому человеку конкретные вещи, которые могут помочь ему вылезти из этого болота, из этой грязи, куда он вляпался, куда он попал, куда он опустился. Это очень важный момент. Когда человек стоит перед выбором по человеку, определенный путь и показываешь, как ему можно было выбраться из этой ситуации. Почему не все готовы идти на этот шаг? Потому что людей. Потому что мы, согласно золотому правилу, предполагаем, что когда мы окажемся в подобной ситуации, кто-то у меня есть. Где-то, возможно, я себя реализовываю, но в любом случае я чувствую себя неудовлетворенным до конца. Возвращаясь в семью, я слышу нарекания в свой адрес, я слышу определенные как бы разговоры, и мне это не доставляет как бы определенную помощь. Люди говорят, ты спасаешь весь мир, а ты хотя бы помоги своей семье. Поэтому вот тут на самом деле нужно понимать приоритеты, которые имеют место, которые ну, существуют. Если у тебя есть семья, а семья она первична, ты делаешь и служишь для нее, а в свободное время ты можешь послужить кому-то и помочь. Вот. При всем при этом очень важно понимать, что если ты правильно выстроил отношения с самим собой, у тебя этот мир находится внутри, мир находится с Богом, ты в мире с Богом, а ты в мире с ближним, то тогда и твоя помощь, важный момент, который тоже имеет место быть. Люди иной раз не просят о помощи, но кто-то на самом деле, видя определенную как бы, ну, жалость в себе или так,
0: восходит. И даже я на вокзале в Москве знаю такого человека, который всегда просит, вот мы один раз к нему подошли, завязали разговор, сказали, ну, скажи честно, зачем?
1: Даже близкие отношения внутри семьи, родители, пожилые, на пенсии, имеют свою квартиру, имеют свое жилье. Их дети, у которых свои тоже дети, они работают, воспитывают детей, но у них на съеме жилье в аренде. Между родителями старшего поколения и их детьми не проходит и месяца. К сожалению, как их дети, говорят своим родителям старшим, вот этим, которые уже на пенсии, говорят, вы знаете, нам тесно, нам сложно жить, у нас тут три поколения в квартире, мы работаем, мы поднимаем детей, у нас нет возможности. Когда вот жалость, которую проявили старшие поколения к своим детям, она вот так вот обернулась, им вот такой монетой была оплачена. Еще один пример хочу сказать по поводу одной женщины, которая одна воспитывала своего сына. Мужа у нее не было, и она решила своему сыну давать двойную порцию любви. Ну, за себя и за отца, которого нет, который отсутствует. И это вылилось к тому, что в подростковом возрасте, уже лет годам к 16, он стал поднимать на нее руку. Помимо того, что он стал поднимать голос на нее повышать, уже поднимать стал руку. Она, конечно, переживала об этом, тоже спрашивала, что делать. Но буквально несколько лет спустя, когда ему уже стало по 20 лет, около 20, она мне звонит и говорит, Василий, подскажи, пожалуйста, что делать? Мой сын берет кредит, один кредит, второй берет кредит. Я не знаю, где взять деньги, чтобы каким-то образом помочь ему рассчитаться с этим кредитом. Вы денег для него? Она говорит, тогда его посадят. Я говорю, пусть его посадят. Она мне говорит, Василий, ты же пастор, ты же священнослужитель церкви.
0: Как ты можешь такое говорить?
1: Как ты можешь такие вещи говорить? Я тебе говорю то, что тебе не скажет другой. И на самом деле, именно, возможно, находясь там, он научится жизни, потому что

0: то сейчас он не знает никакой ответственности. Он знает одно. Он может взять что-то у кого-то, а мама за все рассчитается. Мама все вопросы решит. Вот этот момент, когда мы говорим о жалости, я бы сказал, не просто неоправданной жалости. Это жалость, которая является губительна по отношению к самому человеку и по отношению к другому, которому она производится. Почему к себе самому? Он на тебя смотрит, как на того, кто и дальше будет его жалеть. А значит, если ты проявляешь себя так по отношению к другому...
1: Пойдем в какую-то особенную церковь. Раньше она ходила в православную церковь, а потом она сказала, мы пойдем в одну необычную церковь. Там тебе очень понравится. Там есть дети, там есть детское служение. Для меня это было так удивительно. Вот я пойду, там я найду себе друзей. Мне было 9 лет, и мы пошли в адвентистскую церковь. И это было, наверное, такое удивительное время общения с людьми в церкви, с детками, с которыми я познакомилась. Так я начала узнавать Бога.
2: Угу. А что вас на тот момент привлекло особенно? Потому что бывает, что вот с помощью определенного общества, да, когда вот нравится общаться, да, с молодежью, вот вы отметили, что дети вас привлекли. А что в их характере вас особенно привлекло?
1: Ну, когда я приходила в церковь, это было такое особое чувство. Я ощущала себя неимоверно, просто неимоверным образом, как будто бы я дома. Но дома не как дома, а дома по-настоящему. Вот в атмосфере вот этой доброты, теплоты. Знаешь, люди по-особому как-то обращались ко мне. Они интересовались мной, моей жизнью, моим здоровьем. И это уже в подростковом возрасте это удивляло. Когда ты думаешь, а что кому-то интересно, как там мое здоровье или... как у меня дела в школе или как у меня дела дома. И когда я увидела, что этим людям не безразлично, так через людей я начинала узнавать Бога. То есть если людям не безразлично, я в них видела Бога, можно сказать.
2: Вот здорово, так это было. Здорово. Лен, а вот такой момент... Вот это общение, оно складывалось, да, вот все нравилось, ходило, вот привлекало, и это все было системно, да, всегда. А вот меня интересует, а вот эта вот личная встреча, вот когда именно захотелось вот лично обратиться к Богу, что-то, может быть, побудило или просто так было нужно сделать? Вот как здесь вот эта личная встреча произошла?
1: Ну... Все мы понимаем, да, что знать Бога и знать о Боге — это разные вещи. Также я была подростком, потом молодежью, и мы все, нам казалось, мы все знаем о Боге, мы все понимаем, мы знаем, как исполнять заповеди, мы знаем, как поступать правильно и честно, но вот этого личного познания Бога, его еще не было тогда. В 14 лет я приняла крещение, и это было так ярко, и казалось, я верю, и все хорошо, и я с Богом. Но познание Бога, оно пришло гораздо позже. Гораздо позже произошло это удивительное прикосновение Бога. И если хочешь, я могу рассказать... Когда именно это было?
2: Да, вот до этого момента я бы хотела еще уточнить про сверстников и вообще про друзей. Вот часто бывает так, что когда человек приходит к Богу, он оставляет общество, в котором он находился, он оставляет очень многие моменты даже в характере, в личностных каких-то вот этих вот отрицательных моментов, да. Вот что переживала лично ты, что тебя... может быть, до конца держала, не отпускала. Может быть, были какие-то такие вот моменты сопротивления, да, внутреннего, когда, может быть, что-то не хотелось оставлять или с кем-то расставаться?
1: Вот удивительный вопрос ты задала. Это такие воспоминания удивительные. Когда я была подростком, и уже когда я приняла крещение, у меня была такая внутренняя борьба, неописуемая, я ее помню очень хорошо.

0: Я видела, что девочкам очень легко общаться с противоположным полом, да, и мы понимаем, что есть эта тяга, да, к противоположному полу, она, естественно, да, дружить с мальчиками. Uh-huh. Я видела, как они так раскрепощенным образом общаются вот с парнями, и где-то внутри меня, как у подростка, была эта борьба, что, может, я какая-то странная, что я вот как-то пришла в церковь, приняла крещение, а как же теперь я дальше буду? Что-то вот как-то была у меня такая борьба, что, почему я об этом не подумала раньше? Угу. Может, мне и не стоило? Вот казалось, что борются во мне какие-то две личности. Какой же мне быть все-таки? Какую же сторону мне принять? И когда я сейчас смотрю на подростков, я их абсолютно понимаю. Это такая внутренняя борьба, когда тебя вот где-то распирает. Идти ли тебе за Богом, или, может быть, тебе все-таки еще повременить и побыть там вот в атмосфере, такой, как, которая тебе нравится, удобно. Может быть, тебе так будет лучше в этот момент. Но все-таки я считаю, что с Богом лучше в любом случае. С Богом лучше в любом возрасте. Нет каких-то ограничений, временных рамок, что вот это для тебя рано слишком еще принять крещение и вообще к Богу, да, прийти. А потом, может быть, уже и поздно. Поэтому лучше быть с Богом в любом возрасте.
1: Наверняка, Лен, так получилось, что новое общество сложилось, и даже те, кто, возможно, не поняли, да, тебя Бог подарил братьев и сестер, да, соответственно, которые окружили любовью своей, заботой.
0: Да, да, молодежь. У нас было около 70 человек молодежи. Было много, но было разных возрастов. И огромную роль сыграла молодежный руководитель. Угу. Я не могу этого забыть. И вообще молодежь, они окружили меня такой любовью, такой заботой. Ведь мне было 13-14, с 14 лет уже с молодежью, да, а им было там 18-20, и до 30, мы знаем, и после 30. И вот от них исходило, ну, Бог был в них. И благодаря им я сейчас именно там, где я есть, в том служении. Я с Богом в первую очередь. Они оказали на меня очень огромное влияние. Молодежный руководитель и все остальные девушки, парни. Это очень замечательно.
1: Очень здорово. Вот ты подметила, Бог был в них. То есть это какие-то такие определенные качества в этой молодежи, которые ясно и четко показывали, что здесь Бог. Что вот он, характер, да? Того,
0: да,
1: Бога.
0: Это точно. Это точно. А-а-а. Может быть, они были какие-то несовершенные, как и мы все. У каждого был свой путь. Но все равно то, чем они были наполнены, вот эта доброта, внимание, повторюсь, да, вот эта забота, когда тебя окружают, тебя просто вырывают, тебе звонят домой и говорят, вот сегодня у нас будет такая вот молодежная вечеринка, там, да, у нас будут какие-то там дискуссии, у нас будет какая-то викторина, а давай поедем на природу. То есть они просто вырывали меня. И у меня уже не было вот этой борьбы, что кем я хочу быть, потому что в окружении молодежи христианской я ощущала себя абсолютно вообще в своей тарелке, абсолютно замечательно, и при этом я понимала, что это лучшее, это действительно лучшее, что можно не быть какой-то раскованной, не привлекать к себе внимание, не нуждаться в нем, когда у тебя есть Бог, все будет, будут друзья, и вот это действительно было новое окружение, да.
1: Да. Ну вот в совокупности с этим, что еще привлекло в Боге? Что еще ты делала для того, чтобы понять вообще характер Бога и впустить его в свою жизнь?
0: Что делала? Ну, наверное, в служение сразу. Лучше приходить сразу в служение. Потому что иногда, да, приходит молодой парень или девушка, да, и вот не находит себя. Лучше не задерживаться, не оставаться на своем месте, действительно заняться каким-то служением. Нужно подойти, спросить, чем-то интересоваться. Богу всегда нужны люди, везде, в любом служении. Неважно, это служение детям, молодежи, волонтерское служение. То есть есть всегда, где можно служить. И только благодаря служению, через служение в детском отделе, в молодежном, ты обретаешь себя, начинаешь.

0: начинают развиваться какие-то качества, ты сам не замечаешь, как меняется все вокруг, просто переворачивается на 360 градусов. Ты понимаешь, что то, что раньше тебя интересовало, теперь оно все какое-то новое, все по-другому.
1: Лена, я смотрю на тебя, ну ты прям светишься. Просто это действительно Божье провидение и результат Его благословений. И я хочу сейчас просто о истории поговорить. История достаточно тяжелая и для тебя, и для всей твоей семьи. Но несмотря на вот это испытание, вы все прошли вместе с Богом. И я знаю, что было касание Божьей руки, самой Божьей руки. Вот да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: Да, Анечка, но это две разных истории. Да. А прикосновение Божьей руки почти 10 лет назад, да, Господь прикоснулся ко мне. А в моей жизни была запланирована операция, я буду вкратце говорить. Угу. Она была запланирована, она была необходимая, она была несложная. Но в процессе операции была допущена врачебная ошибка, и врач это признал сам. И получилось так, что врачебная ошибка, я после операции, я в палате, и я начинаю ощущать, что жизнь как бы, ну как бы я ухожу. Вот срабатывает такой человеческий фактор, да, однажды. Ты понимаешь, что ты уходишь, у меня такая чувствительность в теле, что я часто понимаю, что у меня болит и что не так. И я понимала, что что-то, ну вот серьезно не так, потому что что-то врачи там забегали, я слышу, что они созывают консилиум, меня постоянно возят по каким-то анализам, у меня слабеют руки, ноги, я практически не могу подниматься, и я понимаю, что что-то не то. И мне звонит мой друг, один, с которым мы в служении, тоже очень много. И я ему говорю: «Сережа, мне кажется, мне не просто кажется, я ухожу». Он говорит: «Да что ты, ты не уйдешь, ты что, даже об этом не думай. У нас такая молитвенная цепочка, ты знаешь, сколько сейчас за тебя молятся людей? Нас очень-очень много, мы за тебя боремся на коленях, ты не уйдешь, поверь». Эти слова явились таким утешением. Утешением, я заснула. И рано-рано утром я думала, что супруг сидит возле меня. Либо медсестра пришла что-то мне поправлять, или меня опять куда-то везут на анализы, на обследование. А я ощутила прикосновение руки. Руки нечеловеческой. Руки довольно большого размера. Она была большая, но это было реально. Это было неимоверно реально, потому что я была в себе, я была в сознании, я была абсолютно вменяема, нормально. Я много раз себя проверяла, может, что... Это была большая рука, которая провела от макушки моей головы вот по всей голове. Это было такое теплое-теплое, неимоверное прикосновение. В следующее мгновение я открыла глаза и попыталась уловить, что же это было. Я увидела, супруга рядом нет, медсестры нет. И я сразу, не замедляя, я просто осознала, что это было прикосновение. Я и не знаю, ангела моего, который рядом со мной всегда пребывал. Но это было так реально, так ощутимо. Я чувствовала, и после этого все, уже страха не было. То есть я понимала, я могу уйти, я могу остаться по Божьей воле, но страха уже не было. То есть я уже не боялась.
1: Что было в сердце? Что ты чувствовала?
0: В сердце была такая, ну, неимоверная теплота, радость от того, что Господь ко мне прикоснулся. Мне хотелось сразу с кем-то поделиться. Я позвонила сразу супругу, я говорю: «Коля, ко мне... Я ощутила прикосновение Божьей руки, ко мне Господь прикоснулся». Он чуть ли не плакал таким дрожащим голосом, говорит: ты действительно это, ну, ощутила на себе?» Я говорю: «Да, это было очень ощутимо». И после этого, это ведь как когда Христос пришел в дом Петра,

0: прикоснулся к его теще. Помните, да?
1: Да.
0: Она встала и начала служить. Она не могла по-другому, потому что к ней прикоснулся сам Иисус. После этого прикосновения я уже не могла быть прежней. Все, все, все в моей жизни перевернулось во всех сферах, во всех.
1: Что произошло? Что ты почувствовал? Что необходимо сделать теперь?
0: Я поняла, что Господь, Он приготовил для меня что-то большее. То, как я жила раньше, больше не может быть. То есть все, что я допускала, может, какой-то грех, да, а мы знаем, он может быть и малым, от этого он не перестает быть грехом. Я поняла, что нельзя как раньше. Как раньше быть не может. Уже после прикосновения Божьей руки не может быть как раньше. И Господь стал менять весь мой жизненный путь. Это происходило и в отношениях с детьми, и в отношениях с супругом, в служении. Господь открыл новые такие грани, наделил меня новыми способностями, о которых, наверное, мы позже, да, еще поговорим. То есть все изменилось.
1: Лена, у тебя трое деток прекрасных, сын и две замечательные дочки. Для них, конечно, я думаю, что вот для дочки, для сына, для старших, особенно когда они понимают, да, что вот с мамой что-то происходит, да, и со здоровьем все плохо было на тот момент. Вот как они вообще в целом отнеслись, и вот когда вот эти изменения произошли, что в их сердцах тоже случилось? Наверняка они тоже почувствовали, что и с ними изменения происходят.
0: Да, да, они были поменьше, конечно, это было 10 лет назад, то есть это Данечке было 14, а девочкам вообще еще меньше. Да, младшей было чуть больше 2 лет. И они оставались одни, потому что когда меня ведь повезли в Краснодар, и там под руководством профессора меня там спасали, бригада врачей, Господь их руками действовал уже, это было чудесно просто. Они дома оставались одни больше месяца, потому что супруг был все время рядом со мной. И младшая, Анна-Луиза, она уже называла братика и сестричку мамой и папой. Потому что они ведь ее укладывали спать, они ее кормили. А наши братья и сестры приезжали, привозили им еду. Ну, то есть большая поддержка от церкви была очень. Столько молитв. Можно сказать, что мы вместе. Вместе — это победа такая веры, когда за тебя молятся очень много людей. А детки, да, они тогда были поменьше, но они очень переживали. Сейчас, когда они вспоминают это, вот Радмила, когда вспоминает, или слышит где-то опыт, что какой-то ребенок, может быть, остался без родителей, она сразу благодарит Бога, что вот я в этом возрасте, как эта девочка или мальчик, я могла остаться без мамы тоже. Но Господь ее сохранил. Да, они часто это вспоминают. Это тоже был для них такой опыт. Веры тогда в их возрасте.
1: Конечно. И уже вот
0: тоже для чего-то им было это дано. Да,
1: абсолютно. Тогда. Да. И я думаю, что это также Бог дал вот такую возможность для сплочения вашей семьи, для укрепления вашей семьи. Потому что часто бывает так, что я думаю, что наши дорогие зрители тоже часто сталкиваются с такими моментами, когда испытания, они способствуют разрушению, саморазрушению или разрушению в семьях. Но Бог, вот как мы видим на примере Елены, он может укрепить, и сплотить, и позаботиться, и благословить. И вот здесь уже пошли такие обильные благословения, и в плане служения движение стало происходить.
0: Да.
1: Вот здесь, Лен, поподробнее, какие еще моменты вот в творчестве, да, вот в развитии служения стали происходить у тебя?
0: Я всегда считала, что я... Так как я с детства в церкви, я всегда считала, что я очень мало делаю для Бога. Но я так к себе отношусь так очень судейски строго. Раньше относилась строго, сейчас, когда близость с Богом, а сейчас немного по-другому. Но все равно вот это вот понимание, что ты мало делаешь для Бога, и ты, я начала обращаться к Богу, и говорить, что Господь, позволь мне делать для Тебя больше.

0: вот все, что ты в меня вложил, используй, а все, чего не достает, одари меня еще чем-то большим, чтобы это использовалось действительно в деле служения. То есть, чтобы все, вот, что ты в меня вложил, все мои способности и таланты, чтобы все было использовано. Ну и потом начались различные проекты. Это медико-миссионерское. Вот сразу же после того, как то, что я пережила, через несколько месяцев было медико-миссионерское служение. То есть я поехала учиться. Это был тоже такой опыт. Меня это интересовало, но после пережитого. И вот как-то Господь направил. И я по этой линии, да, обучалась, пошла по этой линии. А потом появилось другое служение. Ну, то есть служение молодежи, служение женщинам.
1: Это давало возможность больше общаться с людьми и поддерживать их, правильно? Вот да, такие да. вот виды служения,
0: да.
1: чтобы наши зрители тоже понимали, что вот виды служения, вот, которые Лена как раз сейчас озвучивает, они связаны непосредственно с помощью людям, нуждающимся людям, которые ждут и ожидают, может быть, поддержки или, может быть, потеряны в жизни, и им необходима какая-то помощь. И mm-hmm. вот Лена, собственно, как раз вот и занимается вот этими деятельностями, очень полезными, очень ценными. И это действительно здорово, что так происходит. Mm-hmm. Лен, я вот знаю, что ты пишешь стихи, пусть это и не часто, ввиду деятельности очень активной. Mm-hmm. Но вот одно стихотворение хотелось бы услышать.
0: Mm-hmm. Ну вот одно сейчас приходит на ум, да? Как часто в сердце мне стучишь, Всевышний, как часто хочешь ты со мной поговорить, а я все притворяюсь, что тебя не слышу, и дверь души я не спешу тебе открыть. Я не хочу.

0: момент, когда только наша церковь узнала, наша община, да, они настолько, они так испугались, они так переживали. И потом они позже подчеркивали, что мы стали какие-то другие. Вот эта ваша трагедия нас так сплотила. Мы стали так молиться, знаешь, и они сейчас это признают, что после вот той нашей трагедии, что после трагедии вот этой семьи Спивак произошли какие-то действительно изменения в жизни церкви. Мы стали, говорит, как-то трепетнее относиться друг к другу, больше молиться друг за друга, больше поддерживать друг друга. Теперь мы стали настолько открыты, да, там, открыто говорить, проговаривать друг другу свои проблемы, свои трудности и действительно отдавать их друг другу, делиться этой ношей, да, для того, чтобы молиться друг за друга. В этом же огромное укрепление.
1: Конечно.
0: Господь ведь действительно, Он и в Писании сказал, насколько мы связаны друг с другом, мы так нужны друг другу. И это, я считаю, замечательно.
1: Да, и вы, ваша семья — это пример для церкви, я думаю, что для ваших друзей и знакомых. Ведь наверняка члены церкви, они также рассказывают о вас, об этой истории и прославляют Бога. Это просто невероятное провидение Божие, Божий план. Да. И это действительно благословение, то есть испытания, которые стали благословениями.
0: Это точно, да. Только так можно сказать, что это действительно было так. На все воля Бога. А сказано ведь в Писании, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Аминь.
0: Да.
1: Лена, я от всего сердца благодарю тебя за то, что выбрала время, приехала к нам и рассказала эту удивительную историю. Спасибо тебе большое. И пусть Господь благословит тебя и всю твою семью.
0: Спасибо, спасибо. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, несмотря на любое испытание, какое бы оно ни было в вашей жизни, Бог любит вас и заботится о вас. И знает ваш путь, и ведет вас. Доверьтесь Ему, откройте Ему свое сердце. И будьте всегда с Ним. Всего самого доброго. До свидания.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я заканчивал уже первый курс, и мне нужно было лететь в Астрахань домой. И я заранее себе приобрел авиабилет. И помню этот день, это был понедельник. Я приехал за 4 часа до полета своего. И приехал в аэропорт, спокойно сел себе на лавочку со всеми своими вещами. И когда сидел, у меня промелькнула мысль о том, чтобы я пошел и посмотрел на электронное табло свой рейс. И когда я подошел к этому табло, то обнаружил, что моего рейса нет, и очень сильно этому удивился. Тогда я понял, что мне нужно обратиться в свою авиакомпанию. Подошел к окошку, где эта авиакомпания находилась. И та женщина, которая сидела там, я у нее стал узнавать про свой рейс, и она мне сказала, что, оказывается, этот рейс уже давно отменили. И я этому очень сильно удивился, потому что я об этом не знал. И стал у нее расспрашивать, узнавать, почему, да как. И она сказала, что вам должны были об этом сообщить заранее. Но никто об этом не сообщил по неясным причинам. И я тогда понимал, что я попал. Потому что в кармане было всего 200 рублей. Было очень много вещей. По неопытности, как, наверное, студент любого первого курса, я забрал все свои вещи, которые у меня были в академии. И это была такая огромная синяя сумка, вот когда бабушки обычно пирожки продают, они всегда такие сумки берут. Только она раз в 5, наверное, больше.

больше. И она еще была накрыта такой белой простынью. У меня еще был большой рюкзак с собой и еще один пакет с продуктами. И так сложилось, что у меня было 3 сим-карты, и на всех 3 закончились деньги. И я не мог еще позвонить. И следующий рейс, который должен был быть, ну, до моего дома, это была уже среда. То есть фактически мне 3 дня нужно было находиться в этом аэропорту. И я тогда, наверное, на таком очень сильном отчаянии был, очень сильно переживал. И я разные планы продумал, как мне действовать, как поступить. И я помню, что когда-то мне рассказывали, что есть какая-то материальная компенсация за моральный ущерб, когда отменяют твой рейс. И я подумал, что, наверное, я схожу в свою авиакомпанию и как-нибудь так представлюсь, и, может быть, немножко даже как-то наеду на них, чтобы они мне сделали какую-то компенсацию. И я помню, подошел к зеркалу, посмотрел на себя, одел свой черный плащ, причесался и думаю, что, наверное, это создаст более солидный вид. Но когда я посмотрел на себя, то понял, что, увидев меня, они поймут, что я студент. И, наверное, у меня ничего не получится. И я понял, что единственная моя надежда, которая есть, это Бог. И что только на Него я могу положиться в эту трудную для меня ситуацию. И помню, что тогда я помолился и отдал вот всю эту проблему, всю эту ситуацию Богу. И пошел к менеджеру вот этой авиакомпании. И когда я пришел, я представился. И единственное, что я хотел ее попросить, чтобы оставить вот эту большую синюю сумку. Потому что я думал, что уже больше я ее таскать не могу. И я продумал такой план, чтобы вернуться в свою академию, заработать денег, покопать на каких-нибудь дачах, там, огород или еще что-нибудь, переполоть травку какую-нибудь бабушке, заработать себе денег на новый билет и уже в дальнейшем поехать домой. И когда мы стали беседовать с менеджером этой авиакомпании, она выслушала всю мою ситуацию, рассмотрела ее, и тогда она сказала следующее, говорит: «А не хотите ли вы остаться в Москве?» И я этому очень сильно удивился, потому что я не понимал, что она имеет в виду. Но как-то вот мысль промелькнула, ну, в Москве так в Москве. И я согласился. И она тогда говорит: «Молодой человек, вы сейчас выйдете, и к вам подъедет специальный транспорт и доставит вас в гостиницу». Ну, я так подумал и согласился. И помню, взял свою эту огромную сумку, рюкзак, этот пакет, подъехал специальный автобус, так я понял, что он специально доставлял до гостиницы. Я сел в этот автобус, и он подвозит меня к гостинице. Вижу большое такое здание, наверное, где-то 16 или 20 этажей. Очень солидное, очень красивое, с таким красивым газончиком. И вижу там специальные люди, которые тебя встречают. И захожу в холл этого здания с этой большой сумкой и рассказываю себе, что я вот с аэропорта приехал, вот так-так меня зовут. Они говорят: «Да, конечно, мы уже вас ждем, вот специально ключи от вашего номера, пожалуйста, поднимайтесь на 8-й этаж, вот такой-то номер». И я ничего не понимаю, конечно, думаю о том, что я здесь буду делать, чем я буду заниматься и вообще что это. Я взял эти ключи и отправился в свой номер. И помню, первое, что я сделал, когда я зашел в номер, увидел его, это было, конечно, нечто. Это был двухместный номер специальный, очень красиво оборудованный, такая красивая белоснежная постель, спутниковое телевидение, ванна, джакузи, кондиционер, ну, в общем, все условия. И я помню, первое, что я сделал, я просто встал на колени и от всего сердца поблагодарил Бога. И я жил в этом отеле полных 2 дня, вот у меня было полное 3-разовое питание в ресторане, в общем, все условия для жизни. И помню, как-то один раз я спустился вниз в холл на ресепшн и хотел посмотреть, сколько стоит мой отель, сколько стоит моя гостиница и тот номер, в котором я живу. И когда я стал узнавать цену, то в общей сложности я посчитал, что за эти дни проживания я должен заплатить около 16 тысяч рублей. А в кармане у меня всего было 200. И я не знал, как мне поступить, потому что я представил, что это будет очень сложная для меня проблема. Но интересно, как все это закончилось. Оказывается, та авиакомпания, которая осуществляла мой перелет, она полностью оплатила эту гостиницу. И мало того, они мне купили новый билет домой. И интересно, что я со многими людьми познакомился в этой гостинице. Вот с менеджером ресторана мы очень сильно подружились. Он даже в конце, когда я уезжал, он мне сделал специальный такой подарочный ужин, как он мне сказал, и дал с собой самолет. И вот так меня Бог благословил, и через это очень многому научил, что иногда в очень нерешаемых ситуациях

0: На сегодня очень важная сфера деятельности, которая слабо охвачена религиозными организациями, но она очень сильно влияет на наше общество, особенно на молодежь. Это, конечно же, сфера интернета и телевидения. И здесь нам необходимо немножко перестроиться. Ну, уже мы начали перестраиваться, уже многие священнослужители, знаете, стали и блогерами, и вещать. Но нужно сделать это так, чтобы это было интересно для молодежи. Потому что умы молодежи, они всегда заполняются тем, что им более-менее интересно, в том формате, в котором им интересно это принимать. И здесь мы еще до сих пор не перестроились, и поэтому здесь в этом есть трудности. Я думаю, это одна из основных наших сфер деятельности на ближайшее будущее, где мы должны приложить определенные усилия. Кроме этого, конечно же, на личном примере, когда религиозные организации должны показывать, представители религиозных организаций должны личным примером показывать всему обществу, как должна развиваться личность, какие хорошие люди получаются, когда человек исповедует свою религию и знает свою религию. Поэтому нам нужно чаще выходить в такое публичное пространство и личным примером показывать, как лучше жить.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?
2: «Предай Господу путь твой и уповай на Него». И Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему искусства общения. Открывая Слово Божье, мы нашли императив, повеление, предписание обязательно говорить. Есть ситуации, когда во взаимоотношениях нельзя молчать. Однако мы находим в Слове Божьем и предписания о случаях, когда нельзя говорить, когда стоит именно молчать. И вот в этом нам обязательно нужна мудрость Слова Божия, чтобы знать, когда время говорить, когда время молчать. Вот первый отрывочек Священного Писания, к которому мы обратимся, пытаясь ответить, в каких ситуациях говорить нельзя, просто-таки нельзя. Книга Псалтирь, 4 глава, 5 стих. Этот отрывочек цитируется затем и в апостольских писаниях. Написано: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Так когда нельзя говорить? В гневе нельзя говорить. Нужно вначале поразмышлять, проанализировать, нужно успокоиться, и после этого есть смысл говорить. Потому что если человек раздражен, значит,

мало вероятности успеха в диалоге. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 23 и 24 об этом сказано следующее. Второе послание Тимофею, вторая глава, стихи 23 и 24. Вторая глава, стихи 23 и 24. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Итак, когда нельзя говорить, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, не участвуй в них. Если это бессмысленный разговор, если какие-то глупости обсуждаются, если это вот спор, если это спор бессмысленный, не ради попытки выяснить, это не дискуссия, не обмен мнениями, не сравнение позиций, а это, знаете, вот по принципу, кто кого перекричит, как говорится, кто громче, у кого... даже не буду говорить. Тогда нельзя. Не надо. Уклоняйся. Уклоняйся. Напротив, сказано, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И вот пример Иисуса Христа для нас. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 10 по 13. «И тотчас, вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Приходилось ли вам подобную ситуацию наблюдать? Когда кто-то вот заранее настроен против, и вот он радуется, торжествует, что вас наконец-то поймал. Вот сейчас, сейчас, сейчас потребует у вас доказательств, потребует у вас объяснений и так далее. И, казалось бы, вот это как раз-таки вот та чудная, прекрасная возможность все прояснить, доказать, победить в споре и так далее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он, говорит 12 стих, вам не даст роду сему знамение. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот это трудный идеал для достижения. Потому что ответить интеллектуального коэффициента и так далее, это легко. А вот когда тебе предлагают вот такой вот спор, как стихи 55, 56 и 60 по 62. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55 и 56. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны». Если мы читаем параллельные евангельские повествования, то вместо того, чтобы встретить фразу «искали свидетельства на Иисуса», иные евангелисты говорят, искали чего? Лжесвидетельство на Иисуса. То есть заведомо никто не намеревался разбираться. Никому не было интересно, правда. И вот когда это все происходило там, в этом Верховном судилище, далее стихи 60 по 62 описывают продолжение. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я».
и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках.

облаках небесных. Давайте проанализируем поведение Иисуса. Когда Он молчал и когда говорил? Он молчал, когда было очевидно, что никого истина не интересует, что этот разговор бесполезен, что это будет напрасная трата сил, что люди, которым Он попытается что-то сказать, Его не слышат и не хотят, не настроены слышать. Но когда звучит прямой вопрос к Нему, к Иисусу, «Ты ли Сын Божий?», Он коротко отвечает: «Да, это Я». То есть отвечать есть смысл тогда, когда тебя услышат, и первосвященник услышал. Пример Иисуса Христа демонстрирует, что есть обстоятельства, есть ситуации, когда лучше не говорить. Давайте повторим. Если человек в гневе, если человек раздражен, если он чувствует, что сейчас в пылу эмоций может что-то сказать, что-то наговорить лишку, лучше успокоиться, лучше дать время поразмыслить, подумать и потом вернуться к этой теме. Ибо написано в послании Ефесянам в 4 главе: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». А это, в свою очередь, является продолжением следующей очень важной мысли: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он оскорбляется как раз тогда, когда есть раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба и так далее. Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда нельзя говорить, когда ты не готов. Вторая сторона этого вопроса – от глупых, невежественных состязаний и споров удаляйся. То есть, когда люди не готовы, когда разговор поднимается не ради правды, не ради истины, не для того, чтобы вот что-то обсудить и что-то узнать, а наоборот, какой-то поклёб возвести, как-то вот насмеяться и так далее, и так далее. Иисус Христос отворачивался и уходил. Есть ситуации, когда мы не имеем права молчать, а есть ситуации, когда мы не имеем права, или лучше, не говорить, когда следует молчать. Продолжая исследование этой непростой темы искусства общения, давайте посмотрим некоторые отрывочки Священного Писания, которые другие стороны этого вопроса вскрывают для нас. Во-первых, приглашаю посмотреть на послание Иакова, 1 главу, 19 стих. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова. То есть, что это означает на практике? Вот, допустим, вы, дорогие мужья, общаетесь с женами. Сколько процентов разговора вы говорите, а сколько она говорит, если вы повинуетесь этой заповеди? Давайте это упростим. Кто больше говорит, вы или она? Она, да? Потому что мужу заповедь, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова. А теперь что происходит, когда жена пытается эту заповедь выполнить? Кто больше говорит? Как-то вы не уверены. Кто больше говорит? Да, она ему дает возможность сказать. Знаете, я регулярно бываю свидетелем ситуации, когда меня просят помочь во взаимоотношениях. Не успеет он и рта раскрыть, он полпредложения говорит, а она тут же свои коррективы вносит и всю версию официальную выдает сразу. Потому что он пока сообразит, пока сформулирует, пока к нему придет это самое. А он еще и это забыл, это вообще не помнит. Она сразу раз... И все гладненько, все складненько. Помолчи, говорит Священное Писание. Помолчи. То есть, медленнее будь на слова. Дай человеку сказать. И в результате годами порой не решаются элементарнейшие вопросы, если бы только она его услышала. У нас в свое время народ вот
такое дело.

в качестве актуализации этого принципа предложил. Вот такая фраза. «Бог дал два уха, но лишь один язык». Соответственно, мы в два раза больше слушаем и, соответственно, в столь же меньшем объеме говорим. Язык только один, а ухо два. Надо соблюдать пропорцию. Второе послание Тимофею, 2 глава, 24 стих. Мы уже отчасти к этому обращались. Сказано вот теперь вот о манере, да, общения. Быть приветливым ко всем. Рабу Божию нужно быть приветливым ко всем. Вы знаете, когда я вот возвращаюсь в родную стихию, где родился ли, вырос ли, служил ли, и вот смотрю на манеру общения близких мне людей, которых давно знаю, и так далее, и так далее. Вот когда некоторое время не видишь, забываешь. О чем я говорю? Быть приветливым ко всем. Так? А что приходится чаще видеть? Наоборот. Угрюмость такая, такая собранность. Вот-вот сейчас кто-то обзовет, надо будет защищаться. Вот нужно заранее подготовить слова, ответы и так далее, чтобы в долгу не остаться. Послушайте, как современный перевод Российского библейского общества предлагает. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот в общении так недостает этой мягкости, этой обходительности, этой приветливости. Вот порою в семье нужны самые близкие друг к другу люди. Он и она, муж и жена, родители и дети. Но нет роднее существ на свете, правда? И вот они рявкают друг на друга. Они друг друга обрывают. Они грубят. Они... Это страшно. Воля Божья говорит, если ты раб Божий, то тебе следует быть добрым и мягким. Ведь одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном, и результат будет совершенно иной. Это Божьи предписания, дорогие. И если человек их принимает в качестве руководства к действию, то в семье создается атмосфера, где приятно общаться, где хочется рассказать, где люди не боятся, что сейчас их обругают, где они могут раскрыться, где они могут в действительности возрастать. Критика, осуждение, вот эта грубость, она убивает. Любовь убивает семейный союз. Еще некоторые заповеди. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, говорит: «За все благодарить». Мы уже обращались с вами к этому отрывочку, к этой заповеди в нашей беседе ранее. И вот я приводил известную фразу: «Нравится – молчим, не нравится – кричим». То есть, иными словами, если человек ведет себя адекватно, все нормально, ну, чего зря это самое, воздух сотрясать, да? А вот стоит только чуть-чуть неправильно сделать, вот уже начинается описание и в деталях, иногда и гипертрофировано, и так далее, и так далее. Разве это логично? Если нравится, скажи, что нравится. Если не нравится, увещевай, увещевай. С мягкостью и так далее. Скажи, что не нравится, обсуди. Но необходимо именно адекватно реагировать. Потому если есть за что благодарить, обязательно надо поблагодарить. В книге, с которой я познакомился еще в отрочестве, которая как раз в тот момент была переведена на русский язык и довольно широко разошлась, книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей, как перестать беспокоиться, начать жить» и прочее, прочее. Вот там в книге «Как приобретать друзей» в части 6, в главе 4 есть такая иллюстрация. Он пишет: «Среди хранящихся у меня газетных вырезок имеется одна история. Я знаю, что на самом деле ее никогда не было, но она иллюстрирует правду, и поэтому я приведу ее здесь». Согласно этой истории, одна крестьянка в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед своим мужем целый ворох сена. Нарисовали картину? И когда он негодующе спросил, не сошла ли она с ума, она ответила: «Откуда же мне было

знать, что ты заметишь. Уже 20 лет я тебя кормлю, и за все это время не слышал от тебя ни одного слова о том, что ты ешь не сено». Здорово, правда? То есть, как только сено, ух, сразу же, да? Ум ли в порядке, все ли в порядке? А вот поблагодарить, это же элементарно, поблагодарить за трапезу, сказано, за 20 лет ни разу такого не было. Это очень грустно, дорогие, но это, тем не менее, описывает формат и манеру общения очень многих семей. А на самом деле совместная жизнь предоставляет массу поводов для того, чтобы высказывать благодарность. Кто у вас вот в семье стиркой занимается, муж или жена? Вот кто бы ни занимался, обязательно поблагодарите всякий раз, когда свежевыстиранное белье. А может быть, еще и сложное, может быть, еще и вот так вот, куда нужно, размещенное. Это же благодать. Не везде такое бывает. Обязательно поблагодарить. Уборка в доме. Отремонтировал там этот вот кран, который уже полгода течет. Да, наконец-то отремонтировал. Возблагодарили Бога и обязательно возблагодарили мужа. И так далее. То есть кругом за обед, за услугу, за мудрую мысль, за совет. Масса есть возможностей и поводов для благодарности. И когда это в семье происходит, создается атмосфера любви, уважения, радости и семейного счастья. Это все в Библии. Это все в Библии. Насколько вам известно, скажите, пожалуйста, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? То есть учит ли Библия говорить «пожалуйста»? Вот мы, когда деток своих воспитываем, если они что-то просят, мы говорим: «Скажи волшебное слово». Так? Итак, мы учим детей говорить «пожалуйста», но это что, дань просто этикету, дань культуре, или же и Слово Божье нас этому учит? Кто-нибудь встречал слово «пожалуйста» в Библии? В синодальном переводе оно отсутствует. В синодальном переводе русской Библии его нет. Однако, когда мы обращаемся к оригиналу, я сейчас даю статистику пока только лишь по книгам, написанным в эпоху Ветхого Завета, на древнееврейском языке. Там есть коротенькое слово, по-древнееврейски оно звучит так – «на». «На». И оно переводится как «пожалуйста». Это именно уважительная просьба. «Пожалуйста». Оно встречается, представляете, 411 раз. 411 раз. Это очень много. Вот парочка примеров. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих в современном переводе. «И Авраам сказал Лоту: „Пожалуйста, пусть не будет соперничества“». Ну, а давайте прочтем по-синодальному. К сожалению, даже и не догадаешься, что там в подлиннике есть это слово. К великому сожалению, почему-то в синодальный перевод это не просочилось. Бытие, 13 глава, 8 стих говорит: «И сказал Авраам Лоту: „Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники“». А оказывается, вот эта вот речь Авраама предваряется фразой «пожалуйста, пожалуйста, да не будет у нас раздора, да не будет соперничества». И это совершенно по-другому воспринимается, правда? Это вновь создает ту самую атмосферу любви и уважения. Еще один пример, книга «Бытие», 19 глава, 2 стих, «Бытие», 19:2. «И сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой“». Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“». Вновь, когда мы смотрим в подлинник, там используется вот это слово, короткое слово, но очень важное слово «на». И в современном переводе Российского библейского общества написано: «Пожалуйте, господа мои, пожалуйте, господа мои, в дом ко мне, вашему рабу». То есть, пожалуйста, войдите. Это приглашение в вежливой форме. И вот в нашу эпоху мы живем в этом мире, когда на самом деле не очень многие себя утруждают вот такими дополнительными словами. Вот что думает народ на эту тему. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые воспринимают ее за флирт. Вот. То есть стоит просто нормально, по-человечески, как говорили у нас раньше, интеллигентно пообщаться с дамой, и уже потом не знаешь, куда деваться. То есть как будто бы какой-то особый знак внимания, а на самом-то деле
Это просто-напросто исполнение Божьих заповедей, что касается

вежливого общения. Еще одна фраза. Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Кажется справедливым? Да, все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Еще одно высказывание. Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число 12 присяжных. Ну, тут уже, конечно же, мотивация спорная, но это мнение народа. Что есть, то есть. Так вот, в действительности вежливость, обходительность,

0: Времени много уходит на то, чтобы приготовить еду для семьи, заниматься детьми их школьными делами, если они еще малы, и как-то вот, ну, родителям своим помогать. И вот это все мы складываем, и оказывается, что время для моей цели у меня нет. А от этого всего я тоже отказаться не могу, потому что у меня есть обязательства. Работа, семья, на что-то жить, там семью надо содержать. И что? И в итоге как бы получается, что вся энергия уходит вот на эту рутину, на привычное. А потом мы подходим к пенсии, а там уже сил нет.
1: Угу. Да, я бы хотела вот в этой ситуации рассмотреть с двух позиций. То есть то, что нужно выделять время на цель для ее достижения, и то, что время и силы, которые уходят на рутину. Так вот, если мы говорим о цели, нужно понять, а действительно ли эта цель важна? Потому что бывает такое, что мы думаем, мне для саморазвития нужно это, мне для этого нужно, чтобы у меня там детей не было, мужа не уйти от той рутины, в которой ты существуешь, и внутри которой ты не смог организовать свою жизнь так, чтобы почувствовать себя чуть более свободным. Поэтому mm-hmm. очень важная идея о том, что мне не хватает времени для достижения целей, это не во времени дело, а в расстановке приоритетов.
0: Ну, я думаю, пролистывая соцсети, мы просто отдыхаем. А чтобы цели добиваться, надо включиться и работать. Вот это немножко, ну,
1: отдых,
0: время
1: отдых
0: разное.
1: Это разное. Вы знаете, особенность вот такого интернет-серфинга, она заключается не в том, что мы отдыхаем, а в том, что мы выключаемся из реальности, с которой нам сложно сосуществовать. И поэтому тут вопрос в том, что, может быть, все-таки что-то поменять в реальности. И вот здесь вот мы переходим к второму моменту, который я хотела затронуть, это вот про рутину. Я сама многодетная мама, и когда я консультирую мам, я на что обращаю внимание? Вот когда ребенку там год, полтора, два, очень много времени и сил уходит на быт, очень много времени уходит на обслуживание ребенка, очень много времени и сил уходит на то, чтобы каким-то образом поддержать дома чистоту, порядок, там всех накормить, и потом с течением времени вот как Бог задумал, ребенок растет, постепенно включается в семейную систему, и постепенно степени обычно мамы на себе все это тащат. То есть первое, что мы делаем, это мы пересматриваем те привычные схемы, которые у нас есть в быту, для того, чтобы понять, а действительно ли быт отнимает у меня столько времени и сил. Это первый момент. Второй момент. Когда мы приходим к тому, что есть необходимость пересмотра, там нам не попался на глаза короткий ролик из сериала. Я особо сериалы не смотрю, я не помню, как он называется, но там история такая, что мама...
2: Замечательно, его нужно свергнуть.
3: Он автор не марксист был?
2: Нет, автор декадент.
3: Все понятно.
2: И символист.
3: Но вот видите, сейчас вы
2: проясните... А вот Каина цель, чтобы... Читатель испытал жалость, несправедливость. Конечно, после такого он просто обязан. Библейский положительный герой. Вы абсолютно правы в этом, что Каин хороший, положительный герой. Но задача положительного героя – очернить, а отрицательного героя – обелить. Его поступок. В Евангелии Иуды становится белым. А то, что в Библии белое, например, преданность 11, пусть они и не понимают чего-то, там становится черным. Понимаете? Зло называется добром, добро злом, белое черным, черное белым. И таким образом человек, который попадает на эту инфекцию, он не может уже откликнуться на призыв к покаянию, поскольку Божья сила для него, а дьявольская сила для него Божья, понимаете?
3: Самое
2: У него все переворачивается, понимаете?
3: Да, самое страшное, что этот вирус,
2: непростительный
3: он
2: грех.
3: Не останавливается.
4: Ты защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова очень...

интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе». Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали: «О, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем». Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? Может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал: истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего. А просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то
ну,

поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы она появлялась очень медленно. Мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает против

Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, о них суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Что сделали христиане, как пишет апостол Павел? Распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по Духу. Это можно только, если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей – Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазины – это плохо. Но просто там вообще нет товаро-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить? Хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно

0: Сейчас модно быть христианином, а апостол Иаков ставит страшный диагноз – вера ваша мертва. Как отличить веру от подделки? И почему даже бесы веруют и трепещут? Здравствуйте! Мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. Сегодня у нас в гостях священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, можно ли одним каким-то предложением или какой одной красной нитью прошито вот послание Иакова? Можно ли как-то обозначить?
1: Ну, мы подошли как раз к самому важному, центральному, о чем Иаков говорит. То есть все, что было до этого, была подготовка. А речь очень простая и мысль очень ясная. Если веруешь, эту веру должно быть видно в делах. Вот и все.
0: То есть лозунг «Вера в действие».
1: Да.
0: Так, хорошо. Сегодня мы с вами продолжаем читать вторую главу с 14 по 26 текст. Да. У нас мы читаем в синодальном переводе, но также обращаемся и к переводу Института перевода Библии.
1: Хорошо. Итак, читаем вторая глава с 14 текста. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Очень важные вопросы, да?
0: Да.
1: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребности, которые вокруг него, которые надеются на него. И если это отец семейства, который разрушает веру своих детей, разрушает веру своей жены, ну...»
0: Какими он, может быть, здесь такими манипуляциями может разрушить их веру?
1: Если... Да какими угодно. Это инструментарий в этом, физическими и материальными. Вот. И в Библии, между прочим, очень жестко эта вещь Иисусом Христом пресекалась. Он говорит, если кто совратит, да, от веры малого сего, да, тому лучше жернов повесить на шею и утопить в море. Это была бы лучшая участь для этого человека, нежели то, что он делает. И когда некие позывы ребенка, когда он говорит, ну, начинает задавать вопросы, в отношении веры, там, творения, Бога, там, где-то он что-то услышал, и когда родители начинают смеяться над этим, говорят, да, это чушь все и так далее, и тому подобное.
0: Да, это...
1: Ну, ребята, ну как бы вы...
0: С членами церкви.
1: Как ты общаешься в церкви, которую ты посещаешь, да? То есть как бы вот обо всем ведется речь абсолютно. И он говорит, это должно быть видно 24/7 в твоей жизни. Кто ты, кого ты являешь собой. И вот это гордое, да, там, и громкое заявление, а я верю, ну хорошо, ну давай, да, где, где ты веришь, да. И вот этот вопрос постоянно Бог будет поднимать в сознание человека по поводу того, что веруешь, ну хорошо, где твоя вера.
0: Что получается, вот

0: последний вопрос, потому что время наше подходит к концу. А получается, что важнее, поступки или вера? Ну, без дел же тоже вера невозможна.
1: Вот насколько Иакова я понимаю, да, это очень взаимосвязанная вещь. Нельзя сказать, что что-то преобладает, что-то нет. Это два весла одной лодки. Гребешь одним веслом, крутишься на месте. Для того, чтобы двигаться, нужны два весла. Поэтому здесь вот этот принцип, он очень переплетается. Да? Я не могу верить, если я не вижу. Ну, с одной стороны, да, вот для некоторых людей видение имеет большее значение. Видение позволяет им веровать, Бог это знает. Для другой категории людей достаточно не видеть и верить. Да? Но в глазах Бога твоя вера, твое исповедание, оно отражается в жизни, оно должно проявляться. Поэтому и дела, и вера, они дополняют друг друга. Наверное. Они взаимодействуют друг с другом, и это процесс постоянный. Да, в каких-то ситуациях чуть больше веры, в каких-то ситуациях чуть больше дел. Но исключить или сказать, а вот это главнее, а вот это второстепенно, никак нельзя. То есть Бог мыслит не категориями 1-2. Он мыслит категориями общими, такими, которые имеют значение вообще.
0: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за раскрытие темы веры и дел. Я думаю, что мы продолжим с вами в следующих программах. Спасибо большое. Да,
1: пожалуйста.
0: Апостол Иаков уверяет, что вера в Бога, не подкрепленная делами, не имеет смысла. Весь Новый Завет говорит, что вера должна проявляться в добрых делах, любви к ближнему и послушании Божьим заповедям. Эталоном веры может служить жизнь Иисуса Христа, который не только учил, как надо верить, но и помогал нуждающимся. Всего вам доброго!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть.

0: наших маленьких ребят. С целым миром подружиться, удивляться, песни петь. С нашей школы, с чудесной, вам не заболеть. К играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики. Вот какие вы. Садитесь, проходите, проходите. Садите. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
2: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
1: Да, я рад вас видеть. И не только видеть, но...
2: Да.
1: Еще и слышать.
2: Со мной сегодня пришли два уха.
1: Два уха?
2: Да.
1: А, ну, Веселинка,
3: уши,
1: я хочу тебя
3: вот
1: порадовать. Да, совершенно верно. Со мной уши тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
3: Да у всех они есть.
2: А со мной пришли необычные ухи.
1: Да.
2: Уши.
1: Да.
2: Одно ухо. И второе ухо.
1: Ух ты,
2: да.
1: Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
2: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами.
1: Да,
2: ой,
1: да, да, да.
2: То есть ушами.
1: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
2: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
3: Шенция.
2: Когда четыре уха.
1: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
2: Что?
1: Да-да-да.
3: Что это?
1: Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
2: Да.
3: Точно.
1: Так пойдемте посмотрим.
2: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
1: Вы бегите, а я вас догоню.
2: Хорошо, побежали.
1: Да, да, да.
2: А где же профессор Бодрячок?
3: Вот он! И что-то он с собой несет.
2: Что?
1: А вот и я.
2: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
1: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
2: Вы сегодня не профессор?
3: Вы сегодня строитель.
1: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
2: Ой, мастер звуков.
1: Да.
2: А что звуки-то? Ломаются, что ли?
1: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
3: А что это?
1: А это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
3: а
1: просто...
3: надо будет молотком стучать по этой штучке.
1: Да, все, что вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков.
2: Да.
1: Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые...

0: Ты как раз.
1: Конечно.
0: Вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я
2: думаю, может, мне это, потому что он тут не будет видно.
0: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Заклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий
2: листопад.
0: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
2: Ничего, можно. Ничего, можно.
0: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку. Какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
3: Вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
0: Да.
3: Осенью.
0: Да.

0: Сикхская религия была официальной в нашем государстве советском.
1: Вера в Бога не удел темных людей.
2: Несокрушимая доброжелательность.
1: Христос – это было все в его жизни.
3: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни.
4: Человека, с которым я хочу вас сейчас познакомить, я сама лично еще никогда не видела, но уже наслышана о нем очень много доброго.

0: Господи Боже наш,
1: мы Тебя от сердца благодарим за то, что Ты сопровождаешь нас каждый момент нашей жизни, и за эту возможность сегодня, что мы можем засвидетельствовать о том пути, которым Ты ввел и нас, и нашу семью, а также Церковь Твою на всем протяжении. Во имя Христа просим и благодарим за все. Аминь.
2: Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
3: Ты, Дмитрий Анисимович, он был вот одним из тех вот энтузиастов, которые стояли у вот начала вот нашего литературного служения. Мы знаем его книги, которые посвящены истории церковной. Их целый ряд. Ну и, наверное, первая книга, которую я помню, которую я вот как раз тогда и читал в своем детстве. Вот одна из таких моих была любимых духовных книг. Эта книга называлась «Миф или действительность». Те, кто застал еще вот до перестроечные времена в Советском Союзе в церкви, помнят, что государство было атеистическим, такая атеистическая религия была.

0: официальной в нашем государстве советском. И специально существовали службы, отделы, для этого готовились специалисты по пропаганде атеизма и борьбе с религией.
1: Я перечитал очень много атеистической литературы. Вот этих пару книжечек, вот «Библия для верующих и неверующих», вот она, знаменитая Ярославского. После того, когда у меня несколько замполитов в роте сменилось, последний пришел. Ну, обычно замполит – это работа. Работа вот с такими, как я. И он мне подходит как-то через месяц, знакомится. «Слушай, матрос-юнак, неужели ты веришь в эту Библию?» А я говорю: «Какую?» А это у меня было уже. Поднимаем он: «Вот в эту? А какая еще есть Библия?» Я говорю: «Это для неверующих». Хотя тут написано «для верующих и неверующих». Кто прочитал настоящую Библию, тот забросит эту книгу.
0: Как раз служба в армии и прессинг этот атеистический его подвиг к мысли о том, у нас должны быть какие-то аргументы вот, для того, чтобы противостоять. Вот эти пропагандисты атеистические заканчивают институты специальные, читают книги, значит, привлекают в качестве аргументов какие-то там изыскания научные. А почему мы это не можем сделать? И Дмитрий Анисимович эту мысль стал вынашивать и собирать, где он только мог, по крупицам какие-то такие яркие факты, свидетельства, доказательства, которые можно было бы использовать в качестве аргументов в беседе с атеистами.
1: Когда я демобилизовался, тогда я пошел к нашим проповедникам, которые были хорошие библиотеки. Я хотел проверить свои знания, как я отвечал, есть ли где-то. И мне Лопухина один проповедник, вот когда издавал на суперобложку, вот можете почитать здесь вопросы, которые охватывает эта книга. Конечно, это уже третий.
2: Жил начало еженедельному празднованию этого дня как памятника творения. Четвертая заповедь напоминает нам об этом событии и определенно называет субботу седьмым днем. А нам дана эта заповедь Богом.
1: Как написано, не заботьтесь, Бог вам скажет. Нас призывали 6 адвентистов с нашего района. Все попадали во флот. Это был 1957 год. Казалось, хрущевская оттепель. Но это было особое время. Особое время тем, что идеология поставлена была на первое место. Не суды, а именно идеология. Решал мой красный диплом. Я думаю, если бы я был как все, я был бы нормальным человеком, я мог бы устроиться на любую работу, на черновую. А так, интеллигенция. Тебя государство учило. Ты должен работать как все, отбросить всякие свои мысли, которые, как говорили тебе, держат в темноте в какой-то.
3: В разы меньше, чем сейчас. Но даже учителя в школе признавали, что мое знание вероучения было достаточно сильным для моего возраста тогда. И это только благодаря родителям.
1: Мы приехали в Севастополь, и вдруг меня спрашивает один из офицеров: «А почему вы не комсомолец, может, были?» И крестились, и пошли крещенным, членами церкви. «Вот присяга, как вы будете?» Я приму присягу. «Почему приму?» «Потому что государство мне, конституция мне гарантирует, мне требует исполнения моих гражданских обязанностей, в том числе и военной службы, но гарантирует мне свободу моего вероисповедания». «Да-да, вы можете верить». Я говорю: «Но мое имя адвентист седьмого дня».

0: То есть я верю в Иисуса Христа, верю в Его, что Он был на земле, что Он опять придет, что будет вот, история, и вкратце говорю Ему. И мы святим субботу. Поэтому в душе, как вы говорите, я не могу верить. Я должен остаться адвентистом седьмого дня. Поэтому я прошу вас, говорю, мне предоставить такое место службы, где мог бы я оставаться на основании Конституции, используя свои права и дать обязанности перед Родиной.
1: Мы переехали из одного населенного пункта в другой, потому что отец, будучи служителем, через несколько лет меняли адрес, переезжали в новое место. И вот новая школа, соответственно, опять нужно привыкать ко всем новым обстоятельствам. И я решаю, что я не буду посещать школу по субботам. И вот отец говорит, ну, в новой школе, эта школа еще к тому же не из нашего района, там, может быть, сынок, пойди в школу в субботу, потом будем как-то все это делать.

0: есть и его книга, посвященная истории церкви адвентистов седьмого дня.
1: Я нашел фотографии исторические. А кто на этих фотографиях? Они не мои. Я знаю, были руководители, которые организовывали дело. Увидеть их лица хотя бы. И вот одна фотография у меня была. Я опять, Господи, как узнать, где найти сведения? Где-то есть, фигурирует, ты знаешь где. И ты знаешь опять, где я, а я уже в Туле. По скайпу выходит на меня проповедник, пастор нас из Риги. Говорит, брат Юнак, я тут нашел интересную фотографию в журналах. Я, говорит, рылся в интернете и нашел в архиве генеральной конференции, в журналах, одну фотографию. Может, тебя она интересует. А мы вместе работали. Он собирал по Прибалтике историю церкви. Ходил по вдовам и собирал их альбомы, брал воспоминания, биографии, потому что, когда закрыли в САС в 60-м году у нас, тогда забрали все, нашу библиотеку, архив, биографии служителей. Не осталось до сих пор ничего. Ничего.
2: Да, привыкли это называть преследованиями сегодня, хотя мы как-то в нашей семье это не так воспринимали жестко. Но определенные действия со стороны властей, со стороны спецслужб по поводу нашей семьи, что привело впоследствии к тому, что один наш ребенок погиб после этого, они хотели маму мою погубить в этом отношении, и все это было связано с деятельностью моего отца на вот как священнослужителя.
3: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.

0: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего у...
1: Сердце. Здесь мало услышать. Здесь слушаться нужно. Чтоб в душу созвучия нахлынули дружно. Чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.
2: Рассуждаем о книге «Деяния апостолов» и рассуждаем о ней именно в свете сегодняшнего дня. Что Евангелие означает для нас сегодня?
3: Такое встречало оно сопротивление. Да.
2: Но, Коль, я твою мысль услышала. Вот то, что ты хочешь сказать, что, ну, что это уже был хоть какой-то шаг. Но все равно хочется с этим быть осторожным, потому что это такие сферы, ну, которые нам неведомы. И в которых можно ошибиться.
4: Ну, вот, далее мы будем читать,
3: мы
4: как раз, да, вот сейчас далее будем читать, и там видно, что они, ну, дали, как бы сказать, преграду.
3: Вот, да. Вот на этой ступеньке Павел обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них.
2: То есть вот этот переход, да, что от ложных богов человек должен обратиться к истинному Богу.
3: Воспрепятствовали они жертвоприношений.

0: ям. Mm-hmm. Если бы вот не эти быки, там, да, может быть, там Павел бы ничего не сказал им дальше. Но поскольку вот это священное действие должно было произойти, принести в жертву. Да принесена уже жертва. Все. Никаких жертвоприношений mm-hmm. больше не нужно.
1: Христос уже принес себя в жертву, mm-hmm. да?
0: Да, Христос умер на кресте. Вот она жертва, вот он агнец, на который указывали все, вообще все жертвы, которые приносились и в храме, и даже в языческих храмах. Вот и там было искаженное вот такое вот Евангелие, да, что вот жертвы, там как-то что-то вот мы и задабриваем Бога, там еще что-то. Вот. Ну, это не важно. Важно, что вот о жертве речь идет, но о жертве единственное, которое спасает человека, это жертва Иисуса Христа. А то, что вот сейчас эти люди хотели сделать, оно эту жертву дискредитирует вообще. То есть, ну, как бы ее как бы и нет. И Христос как бы и не приносил себя. Они повторяют, то есть, ну, спасение через вот этих вот быков и разных там зверей и животных. А это уже, по сути, ну, граничит с богохульством и святотатством, еще такое слово. И поэтому Павел тут вот так себя ведет, раздирает даже одежду, вот, чтобы понять, насколько они далеко сейчас зайдут вот в это своем религиозном рвении, что они дискредитируют свое спасение, дискредитируют жертву Иисуса Христа. И дальше интересные вот слова. «Который в прошедших, то есть Бог, да, живой, который сотворил небо и землю, и море, все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе». Угу. Вот смотрите, как интересно.
1: Интересно.
0: Да, вот, оказывается, вот все вот эти вот язычники, которые там какие-то культы, там ритуалы, все это устраивали. Ну, конечно, за исключением вот человеческих жертвоприношений. Да, это мерзко, конечно. А вот то, что они поклонялись там каким-то богам, божествам. То есть Бог попускал. Он, ну, позволял, что ли, мирился с тем. Ну, хорошо, ладно, вот хотя бы так. Ну, вот на этом этапе.
2: Ну, то есть,
0: да,
2: есть что-то святое у людей.
0: Я и через это открываюсь вам как-то, каким-то образом. Вот, да, смотрите, как написано. Хотя...
2: Ну, вот в 17-й, да.
0: Хотя не приставал свидетельство,
1: да,
0: о себе.
1: Угу. То есть он попустил им ходить своими путями, то, что им было понятно, угу, да, то, как у них сформировалась их культура, но при этом не переставал свидетельствовать о себе. И те, кто открыт влиянию Божьего Духа, они, да, понимают, да, это, они, да, начинают вставать на путь истины. Да,
0: да, да, да. И дальше вот, который благословениями, да?
2: Благодеяниями
0: свидетельствует Господь. То есть, угу, подавая ему пищу, и свет, и дождь, и солнце, и тепло, и дожди, времена плодоносные, и исполняя пищу, и, вот важно подметить, и весельем сердца наши.
1: Угу.
0: То есть наш Бог, это Бог веселья,
1: угу,
0: Бог радости, Бог счастья.
1: Вот возвращаясь к названию нашей, да, встречи, про то, ждут ли верующего скорби. Вот, наверное, ответ вот тут. То есть среди всех вообще скорбей и даже страшных вещей. Коль, еще раз подчеркни, пожалуйста, вот это то, что ты сказал.
0: Что наш Господь – это Бог радости. Он о себе вот благодеяниями свидетельствует и говорит, и открывается, что вот я несу вам благо только, я несу вам радость, несу вам покой душевный, несу смысл вашей жизни, придаю, и я вас питаю, и грею так, что вы чувствуете на этой земле себя комфортно, счастливо, и наполняет весельем сердца наши.
1: Угу.
0: Не то, чем заполняет человек весельем свое сердце, вот, не те средства, которые он использует вот, в миру, там где-то еще. Нет, Бог дает вот это все через Святого Духа. Он дает, и через те, ну, через ту природу, там, земли, там, природные средства, вот это вот, солнце, дождь, урожай, землю живую, которая выращивает все, все наши, все эти благи, пищу дает. То есть Бог вот через это о себе говорит, что это я. Это,
1: да,
0: я вам даю все это. Это я хочу сделать вас счастливыми, не несчастными.
1: И это радость не кратковременная, не

0: приходящее, не приносящее какое-то послевкусие после себя, совсем даже не радостное, а это радость истинная.
1: Ежедневная, причем постоянная. Солнце всходит каждый день. Дожди, ну, если не каждый день, то периодически тоже. Земля, она не перестает плодоносить, если только человек ее не гробит. Вот. Она всем нас обеспечивает.
0: И люди не перестают любить друг друга. То есть вот то, о чем ты говоришь, это природа. Но ведь еще и Бог является и в наших отношениях, в отношениях вот истинной Божьей любви, да?
1: Ну да, да. Ну, конечно, человеку понятно вот такие вот вещи от Бога, как там пища, кровь, тепло, там солнце, свет, радость, вот это такая вот изобилие. Ну да, а потом до него доходит, что а почему меня вот радует радуга, например, почему меня вот природа так вот манит к себе, это уже к духовности уже ближе. А Бог через природу о себе тоже говорит, вот, в послании к Римлянам, да, в первой главе, это прям невозможно не увидеть Бога в природе. Он же там вот везде буквально. Все, в каждой там травиночке, там, в цветочке, там, в жучке в этом. То есть везде его можно увидеть. И Бог говорит, да я потому что хочу, чтобы вы были радостны. Хочу, чтобы вы были счастливы, жили на этой земле. А не ходили бы мрачные, унылые, там, всегда чего-то ждущие, какую-то там, какой-то гадости, какой-то
0: каких-то
1: несчастья,
0: скорбей.
1: Да, каких-то скорбей. Да. Угу. Не скорби вы должны ждать, а радости. И царство небесное – это царство радости, а не царство скорби. Вот этого радостного царства нам нужно ждать и его распространять и приближать, в том числе и своим собственным влиянием. Угу. Вот к чему нам Павел тут, к чему призывает здесь.
0: Очень интересно. Коль, это мы еще в 14 главе, да?
1: Да.
0: Мы дальше ее уже продолжим?
1: Продолжим, да. Угу. Да. Еще мы не до конца прочитали.
0: Ну что же... Очень интересно, Лена, да, очень вдохновляюще, очень ободряюще. Пишите нам, пожалуйста, дорогие друзья, задавайте свои вопросы. Мы очень вам благодарны, что все больше и больше народу смотрит эти вот наши встречи с Николаем Кунцевичем. Ждем следующей встречи с вами. До свидания. Всего самого хорошего.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек – Христос Иисус».

Мир вам, друзья! Часто нас беспокоит вопрос, какими нас видит Бог? Ну, мы же многое о себе знаем. Как Он смотрит на нас, как оценивает нас?

самого города. Город достаточно обыкновенный, из простых кирпичей и камней. Но необыкновенным из государства смотрели на свои улицы, на свои дома через специальные изумрудные очки. И сразу же этот обыденный серый город, а может быть в других, мы ошибаемся. Бог видит все по-другому. Он смотрит на нас через Иисуса. Подобно тому, как путешественники когда-то смотрели на изумрудный город через зеленые очки и все видели в абсолютно другом свете. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в этот день Дух Божий наделил вас способностью посмотреть на свою жизнь, на обстоятельства, на то, что вас печалит или тревожит глазами Бога. И чтобы это получалось каждый день. Смотреть на мир, смотреть на людей, смотреть на трудности через Иисуса Христа, через Его замечательный характер, через ту любовь и благодать, которой Он так охотно делится, отдает ее нам. И пусть это духовное зрение принесет вам много радости, улыбок и счастья.

0: Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это было не, это был не лучший опыт. Потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старой литературы, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать. То тогда было очень много всяких попыток, и я грешен, я участвовал, совершенно ничтожился, у меня не было никаких пониманий, хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто, ну, просто потому что даже не этот опыт как бы закрыл тот, нет. К сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать. И там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора.
1: Вы раньше не читали?
0: Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические, «Бытие» там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это уже просто не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда

0: видишь, что там столько юмора. Юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спалит эту Ниневию, как это ты мне обещал, как, вот. Вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. М? Как-то, мол, этих-то за что? Вот. То есть очень много о брате Иосифове, да, которые пришли, да, он ослов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда они знают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телеканал «Три ангела».
3: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

0: как самооценка влияет на наше эмоциональное здоровье? Приветствую вас, коллеги. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи между самооценкой и эмоциональным здоровьем. Ну, конечно, я думаю, что мы найдем обязательно какие-то практические рекомендации, как же, ну, заполучить ту самую заветную здоровую самооценку.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Ну, такое вот слово, да, самооценка. А как мы вообще понимаем, что это значит?
2: Ну, на мой взгляд, если так проще сказать, это некое такое субъективное зеркало, с помощью которого измеряем мы самих себя, какие мы, и в которых мы так или иначе видим свое отражение, пусть даже субъективное.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Мне нравится одно определение известного

0: Писатель Гёте, он сказал так: «Мы не то, что мы думаем о самих себе. Мы не то, как о нас думают люди. Мы то, как мы думаем, как о нас думают люди». Возможно, что это надо еще раз произнести. Я думаю, что зрители наши осознанные, они поймут. То есть это некий образ, который мы сами себе создали. И вот любим ли мы его или нет, как мы к нему относимся, наверное, это и есть самооценка.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
2: Ну, я согласна с коллегами. На самом деле, вообще понятие самооценка, оно такое широкое. И большинство людей воспринимают высокая самооценка, низкая самооценка, исходя из того, как человек позиционирует себя вот в какой-то социальной среде. И кажется, что человек с высокой самооценкой более, ну, он в таком преимущественном положении. Но на самом деле не все так просто, потому что за самооценкой стоит огромное количество установок, мнения о себе, способности взаимодействовать с другими людьми. И поэтому нам важно понимать, что в основе самооценки лежит то, насколько человек в контакте с самим собой. Насколько он понимает свои желания, транслирует свои мысли, насколько он хорошо понимает свои чувства. И этим всем умеет управлять.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
3: Ну, то есть некое такое представление субъективное о себе.
2: Да.
4: Ну, хорошо. Ну, а как тогда вот самооценка влияет действительно на наше эмоциональное здоровье? Есть ли реально эта взаимосвязь или нет?
3: Ну, я какой-то вот прям простой пример могу для начала привести. Когда у человека такая, скажем, не очень здоровая самооценка, и он думает о себе не очень хорошо, то если, к примеру, ему на работе предложат какую-то новую должность, новую сферу обязанностей, скорее всего, он не возьмется за нее. И он будет чувствовать угнетение, он будет переживать о том, что у него не получится. И поэтому и так касаемо всех остальных сфер жизни. Поэтому она действительно влияет и на состояние. Люди с нездоровой самооценкой более угнетены эмоционально, больше подвержены чувству печали, апатии, депрессивному состоянию.
0: Тоже хочу пример привести. Но все равно, наверное, нашему обычному зрителю удобнее слышать такое понятие, как низкая самооценка. Угу. Если у парня низкая самооценка, он не уверен в себе, он думает, что у него не получится, например, построить отношения, он не сможет найти девушку, которая ему там понравится, он думает, что она ему откажет, и он вообще все время может быть один, и так умрет в одиночестве, он не уверен в себе. И вот низкая самооценка может быть такие последствия, как низкая коммуникация, низкая социализация среди людей. Угу. То есть он всегда будет чувствовать, что он какой-то недостойный, сравнивая себя с другими, принижать будет свое достоинство. И это, естественно, будет очень негативно сказываться на тех достижениях, которые могут быть или, соответственно, не будут.
3: Тут еще у него даже низкий уровень притязаний будет в жизни.
2: Тут еще такой момент, что вот мы говорим, что, по сути, есть два определения. Не низкое и высокое, а здоровое и нездоровое.
0: Адекватно или неадекватно.
2: Дело в том, что есть еще такой признак нездоровой самооценки, когда человек, наоборот, слишком сильно уверен в своих способностях, слишком какие-то у него завышенные требования к окружающим, и при этом зачастую такие люди быстрее всего ломаются. То есть человек, который настолько уверен в себе, но при этом нету понимания своих истинных ресурсов и возможностей, он вступает в те сферы, в которые он не может себя проявить достаточно хорошо. Он хватается за те дела, которые не может осуществить. И, конечно же, в какой-то момент это приведет к слому. Либо к личному слому какому-то, либо к социальному, потому что люди видят, что он не таков, каким он хочет казаться. И то есть вот этот вот признак так называемой завышенной самооценки, это тоже проблема. Вообще люди с проблемой...
3: Но это тоже низкая самооценка.
2: Да, это тоже низкая самооценка.
0: Смотрите, нарциссический тип, да, тревожного расстройства. То есть это люди, которые любят себя, не так себя препарируют перед другими, возвышают, они требуют большого внимания к себе. Почему? Потому что они зависимы от мнения окружающих.
2: Да?
0: А человек с адекватной самооценкой, он не зависит от мнения окружающих, он уверен в самом себе. Поэтому вот нарциссы – это, по сути, низкая самооценка, это люди, которые нуждаются тоже в помощи, по сути.

0: Хорошо, но как же все-таки понять человеку, да, вот у меня низкая самооценка или высокая самооценка? Потому что этот вопрос, мне кажется, тревожит каждого, кто сейчас смотрит нас.
1: Я думаю, что тут очень важным критерием является то, на что опирает человек свое мнение о себе. На то ли, как о нем судят другие, на те ли достижения, которые у него есть. Потому что в любом случае и достижения, и мнение других людей – это какие-то внешние факторы. Они влияют, но все-таки это внешний фактор. Мне кажется, что основной момент – это вот есть три компонента, да, нашей внутренней жизни. Наши мысли, наши чувства и наши желания. И хорошо, когда человек в контакте с ними действует вот из этих вот состояний, из своего «я». Он выбирает свое окружение, он выбирает профессию, он выбирает хобби, он выбирает отношения не потому, что там кто-то выглядит подходящим, и не потому, что это принесет ему какой-то статус, а потому, что у него есть эта аутентичная потребность реализоваться в этой сфере. Есть человек, который привлекает его какими-то личными качествами. То есть вот это вот опора на себя.
2: Мне кажется, что люди со здоровой самооценкой, они... Ну, понятно, что мы говорим об условно здоровой самооценке, конечно, потому что периодически даже у очень осознанных людей бывают моменты какого-то уныния, какой-то неуверенности в себе. Но вот в среднем человек, у которого это достаточно стабильное вот такое состояние, он обычно к себе хорошо относится, он понимает свои слабые стороны и сильные стороны, он не обесценивает себя. И точно так же он относится к другим. Условно говоря, он говорит, я хороший, и мир хороший, и вокруг меня хорошие люди, и я, в принципе, неплохой человек. Вот мне кажется, это такой, ну, один из таких критериев хорошей, здоровой самооценки, когда я о себе смотрю на себя, насколько возможно, объективно, зная свои сильные стороны и слабые стороны, и я других также оцениваю, не идеализируя, не обесценивая.
3: Говорят, что в каждом человеке есть такой маленький ребенок, есть еще критик. И вот критик постоянно ругает этого маленького ребенка, да, то есть между ними диалог. У тебя не получится, ты не справишься, смотри прошлый опыт, как он может на тебя повлиять, и ты снова ошибешься. И если вот этот ребенок все-таки может выстраивать отношения с этим критиком, договариваться, да, вот согласен с Марией, то есть понимать свои сильные и слабые стороны. Да, у меня здесь может быть не очень хорошо, я подтяну, но зато я в этом преуспел профессионально, у меня получалось. Хорошо, больше фокусироваться буду внимание, может быть, на каких-то вот этих сторонах и развивать их.
1: Обращайте внимание, да, на то, что здоровая самооценка, она как раз и дает ту самую мобильность, ту самую устойчивость, о которой мы говорим именно в рамках эмоционального здоровья. То есть здоровая самооценка – это не когда ты жестко всегда хороший или жестко всегда плохой. Это способность вот так вот лавировать, понимать, приспосабливаться, регулировать свое поведение и свои эмоциональные состояния.
0: Мне кажется, важно, что мы сказали о том, что любой человек – в определенные моменты жизни может чувствовать себя, ну, не очень уверенным. И это совсем не значит, что это сразу низкая самооценка.
2: Конечно, и важно это понимать, чтобы не относиться к себе, ну,
0: слишком критично.
2: Критично, и, да.
0: Как ты говоришь, обесценивать, да, себя. Потому что человек ведь не может во всем быть идеальным или во всем быть профессиональным. Даже если взять там профессионал своего дела. Вот он делает этот там кусочек своей работы много раз, он в этом профессионален. Даешь ему новую задачу, она для него вообще совершенно, ну, он впервые. И, конечно, человек может испытывать там неуверенность, незнание, но это не значит, что у него низкая самооценка, да? Когда человек где-то уверенно и знает, и, что называется, закрытыми глазами, это тоже не значит, что у него...
2: Компетентность растет, и растет вот та самая самооценка.
0: Уверенность, да, но это не значит, что у него завышенная самооценка.
2: Нет,
0: да?
2: Конечно. У него просто он понимает, в этом могу, но в этом, может быть, не силен. То есть это все время какой-то баланс, мне кажется.
0: Да, здорово. А что все-таки или какие факторы, да, влияют на вот формирование вот этой здоровой самооценки? Что это может быть?
3: Может быть, стоит сначала сказать, какие факторы влияют на формирование нездоровой самооценки?
0: Давайте,
3: извините,
0: да.
3: Может быть.
2: Ну, мне кажется, и то, и другое. Семья, она может влиять и туда, и в ту сторону, и в другую сторону. И на формирование здоровой и нездоровой самооценки. Это первое зеркало, в которое мы смотримся в этом мире. Когда мы рождаемся, мы еще не знаем, мы хорошие или мы плохие. Мы умелые или неумелые, уклюжие или неуклюжие, если можно так выразиться, ловкие мы или неуклюжие. И наше окружение, ближние, те значимые взрослые, они первое зеркало и первая линейка, с помощью которой мы начинаем измерять свою самооценку.
3: По сути, через эмоции своих родителей
2: через их призму,
3: мы начинаем

0: отношения, этот мир.
1: Мы начинаем воспринимать себя и оценивать себя, каковы мы в этом мире. Поэтому, конечно, это очень такой сильный, не скажу, что вот это уже, если там все было плохо, это невозможно изменить, но это действительно очень мощный такой основание, мощное основание.
0: Просто почему мы начали об этом говорить? Потому что, возможно, что нас смотрят родители, мамы, папы, у которых есть дети, и это тоже вопрос воспитания, как мы относимся к своим детям, и когда, например, дети, например, испытывают какие-то неудачи в жизни, как мы вот интроицируем, да, вот свои чувства, эмоции тому, как ребенок должен к этому относиться. Например, родители, вот как воспринимать четверку? О, четверка, ну что это за оценка? Ну ты же мог на пятерку. Да, а посмотри, Петя, вот он, тебе нужно больше заниматься, ты лентяй. И у ребенка руки опускаются, когда он вырастает. В сути, тоже у него в жизни может...
1: И у него всегда в голове есть Петя, которого надо
0: обогнать. Да, вот это перфекционизм ненужный. Или я должен сделать лучше, чем... А человек никогда не сможет сделать лучше. Да?
1: То есть там равно там человек... тревоги столько получается, поэтому вот здесь и связь как раз с эмоциональным
0: здоровьем. Да, и то, что даже сделать все идеально, но все равно, как бы, как ему кажется, не идеально. То есть можно было лучше. И то есть человек постоянно может быть так, как загнанная лошадь.
2: Ну тут как раз вот этот вот момент, что такое любовь к себе, да? Или вообще любовь к ребенку, как родители транслируют любовь к ребенку. Очень важно отделять поступки, действия и, ну, от самой личности. Потому что любовь, она проявляется не в том, что я сделаю хорошо, и поэтому я буду себя любить, или я сделаю хорошо, поэтому родители меня будут любить. А любовь, она не зависит от поступков, она направлена на личность. И любовь к себе – это тоже, это взаимодействие с собой, как с личностью. Не со своими успехами, неудачами, а вот именно с какой-то такой, знаете, творцом, заложенной единицей, вот, которая существует в каждом из нас. И мне кажется, здесь вопрос самооценки – это тоже такая очень духовная тема, потому что наша самооценка зависит от того, кто мы в глазах Творца, та цена, которую Он отдал за нашу жизнь, и та перспектива, которую Бог открывает для каждого из нас. Потому что здесь, вот, живя в этом мире, каждый из нас не идеален. Мы ничего
1: в сравнении с кем-то мы все равно недостаточно хороши.
0: Да.
2: Но вот те перспективы, которые открывает для нас Творец, зная, что в нас заложена какая-то, как это сказать, начальная единица, которая впоследствии может приобрести совершенно другую форму. Вот здесь вот основа самооценки, мне кажется.
1: Потому что мы значимы уже не за что-то.
0: Да? По определению.
1: По определению значимы, ценны для него. Но мне кажется, еще очень важный момент, который влияет на формирование самооценки, это все-таки окружение. Уже когда мы старше становимся, мы говорили о семье, но когда мы выходим за рамки семьи, окружающий мир, школа, сверстники, СМИ очень сильно влияют на формирование некоего нашего образа. И даже если мы о себе думали, что мы, в принципе, неплохие, но пришли в школу, и там кто-то испытывал травлю, кто-то просто на него не так посмотрели, и человек идет с такой травмой, что он недостаточно хорош во взрослую жизнь. Или где-то в СМИ, если муссируется постоянно некий образ, а ты этому образу не соответствуешь внешне, или в своем статусе не соответствуешь этому образу, то, конечно, это очень сильно влияет на отношение к самому себе.
2: Поэтому вот как важно формировать окружение осознанно. То есть не просто выбирать информацию, которую мы смотрим, людей, с которыми мы общаемся.
1: Конечно.
2: Иначе мы можем оказаться вот в какой-то ситуации неуспеха, которая будет постоянно влиять на нашу самооценку.
1: Я помню, как я с женщиной говорила, и она говорила, ну, я всего лишь мама. И вот это «я всего лишь мама» звучало как-то, что это недостаточно. Да. То есть что она домашним хозяйством занимается, с детьми. Это потому, что если вокруг это обесценивается и ставится во главу угла, к примеру, поощряется карьера, да, и какой-то профессиональный успех, то, конечно, если ориентироваться на эти критерии общества, то, кажется, я просто мама недостаточно хорошо. Это что-то более низкого статуса, ранга, чем вот это. Поэтому очень важно отслеживать, какие критерии я к себе применяю. вот то, о чем говорила Айгуль, осознанность какая-то, то, что, как мир оценивает, но нужны ли мне эти критерии, нужны ли эти линейки, лекала мне для того, чтобы саму себя оценивать.
0: То есть у нас должна быть своя система ценностей.
1: Безусловно.
0: А если у нас ценность, навязанная миром, например, успешный человек – это финансово обеспеченный человек. И я, как белка в колесе, пытаюсь заработать. Или, например, моя самооценка строится на том,

0: что я родитель. И вот пока у меня есть дети, я себя... Ну, хорошо, я родитель, я забочусь. Но ведь дети потом уходят из гнезда этого семейного, да? И что? И с чем я остался?
1: Да, если дом, у меня... дом, как дом, ребенок, дерево, да?
0: Да, если не выполнил, нет опоры вроде этих как жизни новых, да, не то удалось. Есть у меня должны быть какие-то свои системы ценностей, и нам нужно перестать просто жить чужими сценариями, которые нам навязываются сегодня.
2: Но эти сценарии навязываются с разных сторон. Они могут быть в литературе, когда идеализируются те или иные герои.
1: Конечно.
2: Они могут быть в рекламе, где показываются утонченные формы.
1: В фильмах различных, где все очень показывается в таком...
0: Социальные сети.
2: Социальные сети успешного успеха или скорости достижения этого успеха. Уровень доходов чей-то, который... Ну, знаете, когда есть такие шутки, типа мемов, да, когда показывают, будто бы человек отдыхает на каком-то курорте, а в реальности это были типа фотообои или что-то такого. И вот эти планки, особенно у такого еще незрелого молодого ума, который не знает, что за этим может стоять...
1: Много труда.
2: Ну, в общем-то, да, это завышает определенные амбиции, и потом человек... снижает очень сильно свой уровень оценки себя, думая, что он этого не достиг, и поэтому начинает чувствовать потом апатию,
1: вину. Да, разочарование,
2: может быть, даже
1: печаль.
2: Стыд определенный.
1: И стыд, конечно, перед другими.
2: То есть мы говорим сейчас о мышлении в большей степени, да, и получается, мышление является такой основой, что ли, здоровой самооценки.
1: Ну вот, с одной стороны, вот то, о чем говорили Иван и Айгуль, еще мы можем подвести к тому, что с одной стороны, да, мы должны иметь свои лекала, как Иван сказал, а с другой стороны, Айгуль говорил о том, что Бог предлагает свои лекала. То есть мы действительно можем свои и должны иметь свои лекала оценивания себя, но как будто бы и наши лекала могут быть не идеальны.
3: Конечно.
1: Мы тоже можем вот через призму мышления иметь ложные такие лекала и думать, что это истинное. Поэтому мы свои лекала, как весы, надо сверить с какими-то определенными весами, которые вот они имеют весь стандарт. И вот этот стандарт наших лекал очень важно с Божьим стандартом сверить, потому что стандарты окружающего мира меняются все время. То были в моде тициановские женщины, то меняются стандарты и сейчас другие стандарты. Если мы ориентируемся на внешнее, мы себя потеряем, нас не будет. И вот этой самооценки не будет. Вот это как какое-то ядро наше, оно потеряется.
3: Тут еще можно момент добавлю, что, наверное, нам очень важно говорить, что человек вообще существо динамичное. Не будет такого, что ты придешь к своей здоровой самооценке,
1: и ты
3: с этого момента
1: ты
3: живешь, да, счастливый, уверенный в себе, со своими определенными ценностями. Так или иначе, мы постоянно меняемся, и мы постоянно сканируем окружающую действительность, потому что, в принципе, мы ориентированы на то, чтобы во взаимодействии себя снова и снова проявлять. Но вот именно основа, она должна быть. И мне кажется, что вот вектор духовный, это, знаете, это такая очень мощная...
2: Основа.
3: Да, основа, столб, очень мощный основание. Столб, вокруг которого мы дальше можем строить свою личность, строить свою жизнь, формировать привычки, искать опоры, формировать какие-то ценности, да, и нам просто важно не упускать этот момент, именно какой-то вектор, направленный на...
4: Получение психологической травмы. А именно, увеличивается уровень гормонов, резко подскакивает уровень гормонов, таких как адреналин, норадреналин и кортизол. И благодаря этому всплеску гормонов организм человека как бы мобилизируется. Человек испытывает определенную эйфорию после того, как его, так сказать, рискованное поведение увенчалось успехом, потому что тут же выделяются другие гормоническую или алкогольную зависимость, потому что по своим действиям оно приблизительно похоже. И, как я уже сказал чуть раньше, этот метод на самом деле тоже не работает, потому что это всего лишь временный метод, это попытка испытать очень сильно

подкожно-жировая клетчатка. Как восстановить и защитить нашу кожу зимой? Носить обязательно на руках перчатки и варежки. Умываться и мыть руки желательно только теплой водой. Холодная вода, она используется только для закаливания, а горячая сильно высушивает кожу. Мокрую кожу мы промакиваем, а не вытираем полотенцем, чтобы ее излишне не травмировать. Но в те дни, когда мы планируем делать альгинатную маску, кожа наша должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба должна быть. Итак, скраб мы смываем. Потом мы наносим тоник. Вспоминаем, на прошлых передачах мы говорили, что после контакта с водой кожу нужно тонизировать. Тоник у нас убирает остатки скраба и готовит кожу к нанесению маски. То есть таким образом наша кожа уже готова к нанесению альгинатной маски. Для альгинатной маски нам понадобится 6 или 8 чайных ложек с горкой порошкового альгината. А порциями мы добавляем минеральную негазированную воду. Она должна быть, обратите внимание, очень важный момент, комнатной температуры, не горячей. Размешиваем, она впитывает в себя достаточно быстро, до консистенции густой сметаны. Очень хорошо все это размешиваем, чтобы не было комочков. И если есть желание, можно добавить несколько капель эфирного масла. Я очень... Остаются у нас дырочки для носа, только для дыхания. Если у вас проблема в боязнь закрытого пространства, здесь, конечно, область глаз оставляем открытыми. Или вариант домашний, например, у вас нет помощников, мы перед зеркалом тоже область глаз оставляем открытыми. Распределяется. Состав альгината тоже универсальный. Маска альгинатная в основном увлажняющего характера, также она питательная и омолаживающая, то есть подтяжку дает. В состав альгината входит диатомид, это древесневшие морские растения. Альгинат сам, то есть в составе его входит разнообразие витаминов, коэнзим 10, гиалуроновая кислота. Именно вот состав альгината дает пластификацию, то есть она застывает пластом у нас. Вот так вот аккуратненько она наносится, область подбородка, область шеи, слои. Маска очень комфортная, подходит для любого типа кожи. Как часто здесь нет никаких ограничений, мы можем для сухой чувствительной кожи делать хоть каждый день, то есть если у нас есть возможность. Жирность

На коже требует более редкого применения, возможно, 2-3 раза в неделю. После нанесения маска сохраняется у нас на коже 15-20 минут максимум. Итак, снятие альгинатной маски. Для удобства здесь можно взять ватный диск и по краям масочки немножко промокнуть водой. И далее одним движением, начиная снизу вверх, с подбородка, мы аккуратненько снимаем ее, она легко отделяется. Освобождаем наше лицо. Вот, и одним пластом все это выкидывается. Далее остаточки маски, если где-то что-то осталось, мы можем умыть кожу теплой водой, убрать остатки маски. После снятия маски тонизирование кожи. Наносим тоник. Это будет заключительный этап этого ухода. После альгинатной маски увлажняющий крем можно не наносить, поскольку маска значительно увлажнила кожу. Зимой страдает прежде всего кожа лица, поэтому находите время позаботиться о ней, чтобы вы себя чувствовали комфортно и в эти зимние холода. Помните, что кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: А сейчас про завтраки. Полезные завтраки, да? Если мы говорим про завтрак, то обычно у кого-то в голове возникает картинка человека с бутербродом, с маслом, с колбасой, может быть, с чашечкой кофе или чая. Но сегодня мы расскажем об альтернативе, как завтрак можно сделать полезным. И мы будем делать бутерброды с авокадо. Нужно найти мягкие авокадо. Я люблю вот такой сорт, потому что он чаще бывает мягким и спелым. И для того, чтобы проверить, насколько он спелый, можно вот тихонечко нажать вот сюда вот. Если здесь мягко, то авокадо точно будет спелый. Авокадо является богатым источником витаминов. Вы помните, что мы его едим как источник омега-3. В других программах вы слышали, да, что нам важно выравнивать количество омега-3 и омега-6 в своем рационе. И чем больше продуктов с омега-3 мы получаем, тем лучше выравнивается вот этот баланс. Итак, все просто. Мы на самом деле авокадо используем прям как сливочное масло. Берем и намазываем на наш кусочек. Я люблю авокадо с хлебцами. У нас есть чудесное песто, поэтому мы сюда его тоже немножко добавляем. Это песто мы уже показывали, как готовить. Вы можете посмотреть в наших других программах. Чудесный аромат. А мы для пользы добавим сюда еще кое-что. У нас есть семена кунжута. И мы добавим их сюда. Можно черный кунжут, можно белый кунжут. И смотрим, да, сколько цветов у нас присутствует в этом завтраке. Вы помните, что завтрак и, в принципе, вся еда должна быть разноцветная, да, потому что в каждом цвете содержатся свои витамины, свои микроэлементы. Давайте посчитаем количество цветов. У нас есть коричневый цвет, это одни витамины, микроэлементы. Есть светло-зеленый, такой салатовый, да. Есть темно-зеленый, это уже другие микроэлементы. И есть белый, это наш кунжут. Поэтому вот это можно назвать настоящим здоровым завтраком. Разнообразьте свой рацион. Питайтесь более красиво, более здорово и более полезно.
1: Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.

0: С рождением малыша каждая мама должна правильно ухаживать за своим ребенком. И это естественно, потому что здоровье детей с момента зачатия и до сознательного возраста целиком зависит от родителей. Конечно, правильный уход за ребенком с самого рождения потребует определенных знаний и навыков. Именно для этого мы сегодня пригласили нашего специалиста, врача Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о гигиене младенцев. И вообще скажите, насколько важна...
1: Где у него что-то чешется, он не может сказать, он просто будет плакать. И если ухаживать за малышом, то профилактически эти проблемы можно устранить. Конечно, чем старше ребенок, тем мы не так сильно уделяем этому внимание, но вот для маленьких малышей это очень важно.
0: Какие конкретные советы по ежедневному уходу за малышом вы нам можете сейчас порекомендовать?
1: Ну, покажем на нашем малыше, да, наверное. В первую очередь мы каждое утро начинаем утренний туалет, то, что мы раздели нашего малыша, положили, он принимает воздушные ванны. Мы берем стакан кипяченой воды, она должна быть комнатной температуры, не горячей, не холодной. Мы берем ватку, она у вас из стерильной упаковочки, и начинаем. И в летние жаркие периоды мы обрабатываем, потому что там скапливается, там кожица отделяемая, да, роковые участки там. И лежать, отдохнуть, чтобы это проветрилось. Потому что если вы наденете подгузник, это еще спреет, и будет, малышу будет не так комфортно.
0: Угу. А как правильно чистить носик, ушки? Как часто это нужно делать? С чем?
1: Ну да. Смотрите, вот многие мамы используют для этого ватные палочки. Детские ватные палочки. Это может быть опасно. Вообще ушки мы детям обрабатываем только после купания, общего купания в ванной, когда он намочил головку. И то не всегда это нужно делать. Если вы можете просто одеть шапочку и

0: Апостол Андрей – один из первых призванных учеников Христа. Почему Андрей так быстро откликнулся на Божий призыв? Что мешает нам сегодня идти за Иисусом и чему мы можем научиться у апостола Андрея? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, как впервые Библия описывает нам апостола Андрея и его призвание?
1: Я предлагаю, чтобы отвечать на вопрос, увидеть несколько, 6 мест упоминаний апостола Андрея в Евангелиях. Их больше, но у меня есть выбраны 6 таких мест особых, показательных, для того, чтобы нам дальше вести разговор. Первое – это перечень имен всех апостолов, и Андрей упоминается среди 12 призванных апостолов. Просто в перечне. Мы можем его не смотреть, мы знаем, что он в разных Евангелиях есть. То есть Андрей среди лично избранных учеников, и не просто учеников, а поставленных апостолом. Евангелие от Матфея 10:2, этот перечень. Второй пунктик, который важный для нашего разговора. Андрей упоминается в Евангелии от Марка в задушевной беседе на Елеонской горе. Именно он там среди задающих вопрос о втором пришествии. Кажется невероятным, но я для себя обнаружил. Марка 13:3. Когда он, Иисус, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн, и Андрей. Скажи, когда это будет? Он среди этой небольшой группы, Андрей упомянут неприметно, но он тут есть. Он интересуется этим вопросом искренне.

0: о пришествии Христа. Третье место, которое хочу обозначить, это в Евангелии от Иоанна, это то, о чем звучит наш вопрос. Он был один из тех очевидцев, которые многократно слушали проповеди Иоанна Крестителя, и именно Андрей присутствовал, когда прозвучали слова и указания: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Андрей – очевидец этих слов, когда Иисус выходит из воды, крещение, Иоанн Креститель. Вот он там был при Иордане. Вот такое знаковое событие. Далее, оказывается, он активный участник событий, именно активный участник, не наблюдатель, умножения, чудо умножения хлебов и рыбы. Евангелие от Иоанна 6:8. Да, давайте его тоже озвучим. Один из учеников его, Андрей, я почему говорю активный участник, именно он говорит, и поясняется, что это он брат Симона Петра, он говорит Христу. А вот здесь у одного мальчика 5 хлебов, 2 рыбки, ну и так далее. Да? Вот. Вот он активный участник. В Евангелии здесь сохранилась прямая речь Андрея, то есть мы слышим его голос. То есть не все апостолы удосужились, да. Вот. Наконец, пятое упоминание, важное, я посчитал важное, он в составе особой делегации, ходатайственной делегации, обращается к Иисусу насчет эллинистической группы. Группа эллинов приходит и спрашивает: хотим видеть Иисуса. Андрей уже и тоже активный участник, и является представителем этой группы. Вот. Евангелие от Иоанна 12:22. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу, об этих эллинах. Ну и, наконец, Деяния апостолов, 1 главе, 13 стих. Андрей, именно Андрей, упоминается среди тех, кто получает последнее заключительное наставление Иисуса. Он лично видит его вознесение, возвращается в офис, штаб, верхнюю горницу в Иерусалиме и является тем, кто принимает исполнение обещанного Святого Духа. Да, Андрей 1.13, Деяния 1.13 перечисляется. Да, вот он, Андрей, в паре с Иоанном. Вот такие 6 вещей. Есть еще места, ну, где его призывает Иисус. Да. Вот такие основные упоминания о его непосредственном участии и его призвании. Да. Итак, вот первый вопрос. Да, почему же он так живо откликнулся на призыв Христа?
1: Да.
0: Вот представьте себе, Андрей родом из Вифсаиды, и младший сын в рыбацкой семье, он младше Петра, младше его брат, Петр старший, да. А крещение и встреча с Иисусом приходит на Иордане при Вифаваре. И если посмотреть на карте, это верст или миль 70. Я не думаю, что Андрей каждый вечерок бегал туда-обратно, послушал проповедь и вернулся, как сегодня это возможно, допустимо, да, там съездить. То есть это огромное большое расстояние, пешком туда-сюда не сходишь. Это значит, что он оставлял рыболовецкий промысел, помощь отцу, и на какое-то время уходил на целый период, и там внимал речам Иоанна Крестителя. О чем вещал Креститель?
1: То есть сначала он был учеником Крестителя?
0: Учеником, да, да, так и говорится.
1: Потом стал учеником Иисуса.
0: Да, да. Он был активным учеником Иоанна Крестителя, активным. Друзья, со дня на день, вот здесь, на Иордане, появится тот, кто идет за мной, но он больше меня, и я вам... Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том...
1: Андрею.
0: Андрею. И потом Андрей уже первым, да, не Филипп, а Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И дальше Иисус произносит удивительную вещь. Вот что поражает в этой сцене, вот что следует увидеть.

0: Филипп. Почему вообще, почему эллины обращаются к Филиппу? Либо он просто с краю был ближе всех, и они знали, что он с Иисусом взаимодействует. Либо, что мне кажется более правдоподобным, Филипп и Андрей и остальные апостолы уже имели к тому времени вектор служения на всей планете, куда они пойдут. В Деяниях они кинули жребий, и когда искали замену Иуде, прям так и написано, чтобы пойти по жребию в то место, которое предназначено. То есть они знали, что им предстоит разойтись. Да. И вот здесь эллины группа, то есть второе более вероятно, что Филипп уже проповедовал и благовествовал им об Иисусе. И они подходят и говорят, очень интересный момент. Филипп, спасибо тебе, что ты нам все столько рассказывал. Сегодня текста так много. В наше время, особенно если глянуть, блогеры, влогеры, странички, мессенджеры, телепередачи, слов много. Спасибо, теперь хотим видеть Иисуса. Теперь хотим видеть, да. И, скорее всего, он благовествовал им, да. То есть они реально слышали о делах Иисуса, да, все, теперь хотим видеть. И вот они приходят, и Филипп, наученный то, как взаимодействует уже при умножении хлебов Андрей, и это, наверное, не единственный случай, он идет консультироваться. Это очень хорошее качество Филиппа. Как бы было здорово, Юля, вот представь, он такой людей разгребает и говорит: Иисус, смотри, какую группу людей я тебе новых привел. Осталось только в Иордан всех покрестим, смотри, это я уже там благовествовал. Да? То есть нет звездности, а есть способность уже взаимодействовать в команде, быть взаимозависимым и видеть, что если у Андрея дар определенный, он явный, а у него нет, то я посоветую с ним, как быть. И он идет и делает консультацию Андрея. И они вместе уже подходят к Иисусу, да.
1: А если я не ошибаюсь, ведь еще до событий, которые описаны в книге «Деяния апостолов», их разделил Иисус по двое, и Он сказал им, что не берите ни сумы с собой, там, туда не ходите, туда ходите, не примут вас, отрисите прах этой земли с ваших ног, там, как бы. И вот, то есть они уже при жизни Христа, то есть Христос же 3 года служил, да, ходили и проповедовали. И вот это как раз вот эта пара.
0: Пара, да. Это вот отдельный вопрос, нам сегодня не хватит сказать, но подчеркнем его. Вот это тоже фундаментальная вещь. Иисус отправлял по двое. И вот здесь в Евангелии, если мы видим, пары формируются. Иной раз мы читаем, особенно в Деянии апостолов, мы видим, что вдруг Андрей оказывается в паре с Иоанном. Не по родственным отношениям, потому что Андрей и Петр родственники, а Яков и Иоанн. Каким-то другим образом. И, на мой взгляд, это дарование, которое они проявили в ходе обучения этих лет. Пары сформированы, чтобы один компенсировал или помогал, или усиливал дар другого. И они отправляются. И вот это 70 учеников, которые уходят, ответ в том, что на миссионерский выход, когда вы идете, не перегружайте себя ничем. Ни посохами, ни с умами. Идите и сделайте работу, да. Идите и совершите труд. И собственноручно разрабатывал эскизы флага российского флота. И у него было около 10 эскизов, и он работая утрудился, задремал у себя за стульником. А когда проснулся, он увидел, как из окна на белое полотно его сквозь это вот слюду или что, ложатся косой крест с синими отливами. И он утверждает этот флаг. И духовенство того времени требовало ведь, чтобы на флаге России и флота обязательно был двуглавый орел. Но вот Петр I, это уже достоверная цитата, он говорит, это Андреевский флаг, потому что Андрея считают, что его распяли на косом кресте, в области здесь нашей Феодосии, вот наших краев, да. И он объясняет духовенству, потому что Андрей светом Христова учения нашу землю просветил. Вот. Это как бы вот Петр держался этой легенды, но она до сих пор держится в умах, что Андрей стал просветителем Христовым учением и наших российских земель.
1: Ну, в Библии мы не встречаем информации об этом.
0: В Библии, к сожалению...
1: Это потом уже
0: информация. Но косвенные факты таковы. Имя Андрея после излития Святого Духа исчезает с упоминания. Есть Петр, есть Яков, есть Павел, да. Даже если Андрей написал Евангелие, мы уже об этом не знаем. Он исчезает.

0: скорее всего, он отправляется именно по жребию, вот туда, в страну скифов, и там он сложит свою голову. То есть об этом тоже есть легенды. Вот.
1: Так или иначе, христианство распространилось.
0: И достигло.
1: И достигло, да. И земель,
0: да. Руси. Говорят, что он вышел в районе Керчи, потом Феодосия. Да, потом он возвращается в Грецию, вот, и продолжая потом евангелизацию, вот, слагает свою голову тоже на распятие, только вот просит, что, чтобы другой крест был.
1: Да, ну это призвание, это просто, ну вот люди были призваны, они следовали своему призванию, да. Это правда для нас тоже.
0: Вот что последнее скажу, да. Жизнь Андрея учит нас вот этому постоянству от начала до конца. Он Андрей был, Андреем вышел, и Андреем завершил свою жизнь, благовестие. Да. Мужественный, последовательный, заботливый, постоянный, взвешенные решения – это все о нем.
1: Итак, спасибо вам большое за интересную беседу. Есть над чем подумать. Спасибо, Сергей Валерьевич, благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. А читали ли вы в Евангелии? Как? Что, нет, не читали? Ну, мы сегодня почитаем. И если он что-то решил, ученики идут за ним. И когда он решил пойти ловить рыбу, они пошли за ним. И как они не поймали в ту ночь ничего, то когда настало утро, вдруг замечают они, что на берегу кто-то есть. И на берегу оказывается Иисус. И когда Иисус обращается к ним, и они признаются, что они ничего не поймали, он предлагает им еще раз закинуть сети, и они уже не могут вытащить эти сети. Воистину дежавю. Уже такое было. Уже такое было как раз

тогда, когда они ушли ловить рыбу, вместо того, чтобы ходить за Иисусом, учиться ловить людей. Уже такое было, когда они, вроде бы даже, может, и поссорились с Иисусом, когда они решили вернуться к своим старым занятиям от того призвания. Вспоминается призвание пророка Елисея, когда пророк Илия, проходя мимо одного поля, бросил свою накидку на Елисея, показывая таким образом, что он призывает его на служение. Бросил и, не останавливаясь, пошел дальше. Елисей догоняет его и говорит: «Господин, можно я здесь кое-что по-быстрому сделаю?» Елисей говорит: «Хорошо». Илия соглашается, говорит: «Хорошо». И Елисей тогда берет и закалывает валов, ломает плуг, то, чем он занимался. И после этого только идет за Илией. Тем самым он показывает, что он больше не вернется к тому, чем он занимался до призвания на служение. Он идет на это служение и посвящает себя этому служению целиком и полностью. Илия мимо проходил. Да, Елисей наверняка знал, кто это. Илия только накидку свою кинул, не сказал ни слова. Елисей все понял. Елисей перечеркнул все свое прошлое и пошел на служение. Сколько раз надо призывать Петра, Иакова, Иоанна, Андрея, других апостолов, чтобы они действительно пошли на служение? Один раз? Мало. Два раза? Оказывается, мало. Похоже, надо и третий раз их призвать. И когда он велит им закинуть сети еще раз, и когда они не могут вытащить, они соображают: это Иисус. И когда Петр понял, что это Иисус, он опять делает несуразные вещи. Он одевается и прыгает в море, и плывет уже к берегу. Наверное, плыть ему к берегу быстрее, чем на лодке, которая тащит сеть с рыбой, которую невозможно вытащить. И когда они уже высадились на берег, написано: никто из учеников не смел спросить его: кто ты, зная, что это Господь. Почему так сказано? Такое ощущение, как будто там воцарилось какое-то неловкое молчание. Они вышли, они все поняли. Они поняли, что они что-то сделали не так. Они поняли точно, что они сделали не так. Но Иисус не осуждает их за это. Ему достаточно, что они поняли и раскаиваются. Они сели, Иисус покормил их, потому что у него уже к этому времени было все готово. Что он хотел этим сказать? Вы на что надеетесь? На эту рыбу? У меня уже для вас все готово. Уже костер, уже приготовленная пища. Человек, который идет на служение, не останется без пропитания. Он, может, не будет шиковать, у него, может быть, не будет каких-то изысков, но хлеб и вода Господь обещал всегда. Проходит время, короткое время. Написано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении из мертвых. И когда они там обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Что это за вопрос такой? Почему он прозвучал сейчас? Странно, но подавляющее большинство комментаторов говорят, что трижды Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня?» по причине того, что Петр в свое время трижды от Иисуса отрекся. Я читаю Евангелие, и у меня в голове это не укладывается. Не укладывается по одной простой причине. Я знаю Иисуса другого. Если бы была нужда,
ткнуть пальцем Петру в то, что он однажды его отрекся от Иисуса, то когда это было бы сделано? Не зря здесь сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим после воскресения своего из мертвых.

Когда Петр осознал, что он отрекся, Христос был где-то очень рядом. Но, возможно, у них не было каких-то возможностей пересечься, подойти, попросить прощения или просто взглянуть друг на друга. Мы не знаем точно. И Петр, написано, когда осознал, выбежал. Он уже не пошел на Голгофу, на Гефсиманию. Дальше за Иисусом из двора первосвященника пошел только Иоанн. Петр ушел каяться, плакать, молиться. Раскаивается в том, что он сделал. Он получил свое прощение еще в ту ночь. И мы знаем это точно, потому что в следующий раз, когда они увиделись, Иисус ни слова не говорит Петру относительно того события. Зачем? Когда ты это уже простил, зачем вспоминать? Когда человек уже раскаялся, зачем вспоминать? Он обличает Фому, когда во второй раз они видятся, а Фома только в первый раз его видит. Он говорит: «Фома, пожалуйста, ты хотел узнать, ты хотел удостовериться, ты хотел потрогать. Вот, вот раны мои, вот мои руки, вот мой бок, который пронзенный. Посмотри, пощупай, потрогай, убедись». Убедился. А теперь будь верующим, не будь неверующим. Блаженны те, которые уверуют, не видя. Фому обличил. А Петра? Тишина. Потому что Петр уже прощен. Потому что этот грех уже забыт. Тогда зачем он здесь спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? И когда Петр говорит «люблю», Христос говорит «паси овец моих». А фраза «паси овец моих» зачем? И он второй раз спрашивает его «любишь ли ты меня?» Петр говорит ему «так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему «паси овец моих». Петр, ты понимаешь, что произошло? Ты однажды уже ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты второй раз ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты осознаешь, что ты являешься их лидером. Христос предупреждал их, что придет время, когда Он уйдет и оставит их. И в этот момент Петр станет их учителем. Может быть, не учителем в полном смысле этого слова, но их лидером, за которым они будут идти. И Христос здесь ему говорит, паси овец моих, ты будешь их пастухом, их пастырем. И куда ты пойдешь, туда они пойдут. Еще раньше Христос предвидел это. И в верхней горнице, после Пасхи, после вечери, во время общения, когда Христос предсказал Петру, что он предаст его, он говорит такие интересные слова. Он говорит, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих. Когда ты сам утвердишься, ты должен будешь утвердить и остальных учеников. Это очень важно. Ты их лидер. Куда ты, туда они. Поэтому ты должен быть твердый. Ты кифа, ты камень. Ты должен быть твердый. Потому что если ты не будешь, и они не будут. И он в третий раз спрашивает, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Написано, Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему в третий раз, паси овец моих. Главный урок, который должен был Петр извлечь из этой истории. Куда он, туда и ученики. Он отвечает не только за себя, он отвечает за всю их группу. Главный урок, который должны извлечь из этой истории мы. Мы отвечаем не только за себя. Мы отвечаем за тех, кто вокруг нас, за свою семью, за своих братьев, сестер, за тех, кто нас слышит, за тех, кто нас слушает, за тех, кто видит, за тех, на кого мы имеем влияние. И не только это. Не так просто.

оказывается, избавиться от прошлого и следовать за Иисусом. Иногда, когда мы принимаем решение выйти на служение и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, наше прошлое будет возвращать нас обратно. Не поддавайтесь. Если вы отдали свою жизнь Иисусу, пусть это будет навсегда. Пусть это будет полноценно. Пусть это будет от всего сердца, от всей крепости, от всего разумения и от всей своей души. И я приглашаю вас именно это сделать, посвятить свою жизнь Иисусу. Потому что Иисус может дать вам гораздо больше, чем может дать вам этот мир. Да благословит вас Господь.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Чаще всего имя Вседержитель встречается в Ветхозаветной книге Иова и Новозаветной книге Откровения.
0: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

0: возбудить войну. И вот эти вот вещи, как бы, они, ну, Яков говорит, что если ты уж собираешься стать учителем, да, или наставником, помни о том, что на тебе лежит просто архиважная вот эта ответственность. Угу. И он говорит, не всякий делайтесь учителем. Ты подумай очень хорошо. Угу. Может, тебе выбрать другой род деятельности, где ты чаще будешь молчать, да?
1: Ну да, мне вот очень понравилось, как вот здесь вот сравнивается с рулем, с удилами, то, что вот все-таки язык, он нас направляет, да, то есть понятно, что...

0: наши мысли и наше мышление, оно очень важно, вот, и оно наша же ответственность, что мы говорим. Поэтому это управляет и направляет нас вот, в сторону, так скажем, окружения.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам.
2: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись.
3: Утешь открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
2: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
1: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
2: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
1: Скоро уплываем в Фарсис. Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
1: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
4: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
1: Эй, вставай скорее! Ты что спишь? Помолись своему богу, быть может, он тебя услышит?
3: Нам надо кинуть жребий, чтобы найти виновного в этих событиях.
1: Они кинули жребий, и жребий пал на Иону.
4: Мы все скоро погибнем из-за тебя.
1: Расскажи нам, кто ты?
4: Откуда ты и куда плывешь?
2: Тогда Иона рассказал всем, что он еврей и чтит Господа Бога, который сотворил море и сушу. Иона сказал им, что это из-за него их постигла беда.
1: Тогда скажи, что нам делать, чтобы спастись?
2: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
4: Но они еще больше испугались.
1: Они боялись выкинуть Иону с корабля.
3: Да, все они поняли, что не случайно их идолы утонули в море, и что есть Господь, который все сотворил.
2: Тогда они отчаянно стали молиться Господу Богу, сотворившему море и сушу, и стали плыть обратно к берегу.
4: Но буря разразилась еще сильнее. Волны захлестывали палубу. Всем казалось, что корабль вот-вот утонет.
1: Тогда они стали молиться, чтобы Господь сохранил жизнь Ионе, когда они бросят его в море.
2: Они не хотели бросать Иону в море, но Иона сказал им, что только так они могут спасти свои жизни.
3: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
1: И как только Иона оказался в воде, буря прекратилась.
3: Но они переживали за Иону и просили Бога, чтобы он спас его.
1: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. На помощь своему пророку он отправил огромную рыбу.
0: Ого, Иона катался на рыбе?
1: Нет, рыба предоставила.

0: доставила Ионе свою собственную каюту. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
1: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Зато в животе у рыбы Иона покаялся. Он попросил у Бога прощения за то, что не выполнил его волю.
3: Ура! Иона будет спасать тех, кого обижали.
2: Да, в животе у этой огромной рыбы Иона дал Богу обещание быть послушным ему.
0: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
2: Бог снова сказал Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и призвал людей перестать делать зло.
0: Бог дал этим людям целых 40 дней, чтобы они перестали обижать слабых.
2: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
0: Нужно было ходить целых 3 дня, чтобы обойти Ниневию. Это был очень огромный город.
2: Иона ходил по городу и говорил всем людям, что за их грехи через 40 дней город будет разрушен.
1: Я не хочу, чтобы город разрушился.
3: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Дорогие ребята, а послушались ниневитяне пророка Иону или нет, вы узнаете в нашей следующей

0: за правду!
1: Привет, друзья!
2: Сейчас у нас начнутся состязания, и вы можете присоединиться к нам.
3: Дядь Лёш, а я для наших соревнований подготовила целых два задания.
2: Молодец, Надюш, не терпится узнать, какие.
3: Для первого задания нам понадобится мешочек с песком. А можно и с крупой? Его нужно положить на голову, а затем нужно подбрасывать мяч и ловить его. Кто больше бросков сделает, чтобы мячик поймать и мешочек не уронить, тот и победитель.
2: Интересное задание. Ну что, приступим?
3: Да, начнем считать мои броски.
2: А победитель получает приз. Две конфетки.
3: Так. Раз. Два.
2: Оп, теперь моя очередь.
3: На.
2: Давай. Так. И оп. Один. Два. Три. Оп. Ну что, я выиграл. Первые две конфетки мои. А теперь мое задание. Кому-то оно покажется очень легким, но на самом деле все не так-то просто. Попробуйте сами. Сначала нужно руки вытянуть вперед, ногу вперед, присесть и встать. Кто большее количество раз присядет, тот и победил. Понятно? Попробуем. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь твоя очередь.
3: Ладно. Больше не могу.
2: Ну что ж, значит, этот конкурс я тоже выиграл. Ну что, какое у нас следующее задание?
3: На меткость. У-у-у. Нужно сюда поставить стол.
2: А у нас уже есть скамеечка.
3: Ну ладно, пусть будет скамейка. Нужно от нее отойти на 5 шагов. Раз, два, три, четыре, пять. И бросать туда 3 мешочка с песком.
2: Угу.
3: Кто больше раз туда попадет, тот и выиграл. Только, дядь Лёш, давай ты теперь первым будешь.
2: С удовольствием. Давай.

0: Отлично, молодец.
1: Ура! Так, второй. Все, больше не хочу соревноваться.
0: Ну ладно. Может быть, давай смастерим тогда что-нибудь? Надюш, тебе что, так грустно из-за проигрыша? Да не расстраивайся, это всего лишь игра. Ну, нужно побольше тренироваться, и все получится. Я, между прочим, знаешь, сколько тренировался? А может, тебе конфетку съесть для хорошего настроения? Угощайся. Надь, ты что, так серьезно обиделась, что даже разговаривать не хочешь? Но ведь мы же друзья. Настоящие друзья не перестают дружить, даже если их по-настоящему обидели. А помнишь, как Иисус огорчил его лучший друг, но он не перестал с ним дружить?
1: Угу.
0: А давай расскажем ребятам эту историю?
1: Давай.

0: те времена, когда Иисус ходил по земле и помогал людям, вместе с Ним ходили Его ученики.
1: Многие из них были простыми рыбаками, когда Иисус позвал их помогать Ему. И теперь они радовались, что стали Его друзьями.
0: Одного из учеников звали Петр. Он очень любил Иисуса и всегда хотел делать то, чему учил Иисус.
1: Однажды вечером, когда они собрались все вместе, Иисус сказал: «Петр, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты три раза скажешь, что не знаешь меня».
0: «Я никогда не сделаю ничего подобного. Я лучше умру, чем сделаю так». То же самое говорили и остальные ученики.
1: Поздно ночью пришли вооруженные солдаты. Они схватили Иисуса и повели судить Его в дом первосвященника.
0: А ученики испугались, что их тоже схватят, и поскорее убежали.
1: Только Петр издали следовал за Иисусом.

0: солдаты привели Иисуса в дом первосвященника, а сами сели во дворе у разведенного огня. Вскоре подошел Петр и сел рядом с ними.
1: Тут подошла служанка и сказала ему: «Ты был с Иисусом».
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь», – ответил Петр.
1: Затем увидела его другая служанка и объявила: «Этот человек был с Иисусом».
0: «Я даже не знаю этого человека. Я никогда не слышал об Иисусе».
1: Тут еще несколько человек показали на Петра и сказали: «Ты друг Иисуса».
0: «Клянусь, я не знаю этого человека», – соврал Петр.
1: В этот момент пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса о том, что отречется от своего друга.
0: И стало очень стыдно Петру, ведь Иисус так сильно любил его, а он его предал. Тогда пошел он, горько заплакав. Вскоре Иисус был убит жестокими людьми.
1: Через 3 дня случилось великое чудо. Иисус воскрес. Он снова стал живым.
0: И пошел к своим друзьям. В это время Петр с остальными учениками ловили на море рыбу. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали.
1: Иисус подошел к берегу и спросил их:

0: Есть ли у вас какая пища?
1: Ученики не узнали его и сказали: нет.
0: Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете, сказал Иисус.
1: Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества рыбы.
0: Тогда они поняли, что на берегу стоит Господь Иисус, ведь только Он мог сотворить такое чудо. Петр бросился в воду и поплыл первым к берегу, навстречу к своему любимому учителю. Иисус приготовил для учеников обед. И было видно, что Он совсем не обижается. Когда они ели, Он задал вопрос своему другу.
1: Петр, любишь ли ты меня?
0: Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя.
1: Тогда помогай всем людям вокруг, позаботься о них.
0: И все ученики радовались, что Иисус по-прежнему дружит с ними и совсем не обижается. Есть лодка, Иисус позвал меня дружить.
1: Тогда твоя мечта сбылась, потому что из Евангелия от Иоанна, 15 глава. Вот, читай здесь.
0: Так, вы друзья.
2: А как он вообще, вот мы начинаем что-то делать, что-то нужна помощь. Он просит, предлагает свою помощь или сидит просто, попивая чаек, смеется, смотрит телефон, когда вокруг все работают. Все это очень важно. И все это реально будет так у вас в семье. И так ты понимаешь, хороший человек или нет. Мы сказали, как найти хорошего человека. А когда ты нашел его, как понять, ну вообще человека, да, как хорошо узнать человека, как понять, что он в будущем не будет совсем другим, вот какой он сейчас, каким он будет в будущем, как это распознать в нем? Можно, пожалуйста, вот какие-то примеры, какие-то, может быть, лайфхаки?
3: Девушки сегодня упомянули очень важные такие цели, и он не берет на себя ответственности. То...
2: В самом маленьком, да? В учебе своей. Там.
3: Ну да, да. Тут грандиозных целей какие. Да, если он, у него есть цель там, получить образование, у него есть цель найти хорошую работу, не жить там за счет своих родителей, или он рано осознает, что ему нужно там самому начать, да, взять на себя ответственность и начать зарабатывать, обеспечивать свою жизнь. Вот.
4: Ну и парням такой совет мне тоже помог бы этот совет, когда я был юн, к тому, чтобы чего-то достигать. Ставить себе планы в учебе, да, ставить себе какие-то цели, когда я начну зарабатывать, сколько я буду примерно зарабатывать. Хочу я семью, да, хочу. Я даже знал, сколько детей хотел. Мы только-только стали встречаться, и Гарри сказал, у нас будет 5 детей. Понравились. Купил я тебя, что ли, этим, да? Ну и будьте щедрыми, парни, и будьте легкими в общении, тогда... Юмор. Хорошо, что вы отметили юмор, важное качество. Общение, юмор, ответственность, щедрость.
3: Ну, ответственность даже в мелочах. В каждом браке, если захотеть, если так смотреть, если их искать, мы обязательно их найдем. Поэтому то, что вот ты сказал, надо, ну, как бы пожить и посмотреть, как она реагирует. Это заведомо дорога в никуда, потому что любой человек тебя разочарует. В любой. Нет такого идеального человека, который бы не разочаровал.
4: Просто в какой-то момент и ты, и она, вы вдруг поймете. Мы друг друга еще не очень хорошо знаем, но... Вот то, насколько мы друг друга узнали, скорее всего, достаточно, чтобы мы приняли решение, свадьба, идем дальше по жизни вместе. И если это обоюдно, этого достаточно. И дальше будет вся жизнь для того, чтобы лучше и лучше друг друга узнать. А тема интима, тема сексуальных отношений – вообще отдельная тема, да? И я считаю, что если коротко вам ответить, коротко-коротко, есть такое мнение сейчас, нужно опытным уже вступить в брак, да? Нужно же сначала знать, как это делается, да, чтобы не опозориться. Скажу сразу, самое благодатное, самое радостное, самое прекрасное, что может быть, если кто-то из вас уже жил или живет, там, да, уже были отношения, мой совет, прерывайте.

0: И дайте себе пространство для свадьбы, от этого отойти, отдохнуть и забыться. Все лучше учиться этому вдвоем, вместе, после свадьбы. И чтобы не было потом разочарований. Потому что потом бывает очень много
1: И вот как
0: слез.
1: раз вопрос, зачем свадьба? Мы уже к этому важны. То есть сегодня можно
0: Бракосочетание зачем?
1: вообще зачем венчание, бракосочетание, кому это нужно, если сегодня многие живут спокойно, без свадьбы, ну, как бы счастливы даже кто-то, да? То есть зачем вообще оно нужно?
0: И не ставить роспись в ЗАГСе, приняв решение жить просто гражданским, как его называют, браком или как угодно, это всегда, в первую очередь, открытая дверь для того, чтобы предать
1: Выйти.
0: другого. Любой из нас, либо она, либо он, как только решат, что «Ам, мне надоело». И для другого это, как правило, будет удар. Это раз. Это первая причина, да? Это абсолютное нежелание брать на себя ответственность. Был у нас случай, когда парень, церковный парень, пытался нас убедить всех, включая там и пастора, и всех, что в Библии не написано о том, что надо регистрироваться. Поэтому мы просто так будем жить, этого достаточно, и мы всю жизнь, вот все-все. Мы пытались, и ей тоже, а она готова была, кстати, пойти в ЗАГС. Но он переубедил, он убедил, что это не обязательно, и они так и не расписались. Вот, они стали жить, и мы думали, ну, интересно, конечно. Вот, ну, скажем, так они не живут вместе, они буквально 2-3 года, они расстались, она больше ничего общего с ним иметь не хочет, то есть пути расстались, потому что это всегда открытая дверь. И он говорит,
1: Почему так?
0: я, как он сказал, мне можно доверять. Я сказал, ну, раз тебе можно доверять, почему же ты не хочешь зарегистрироваться? В чем проблема? Значит, остается какая-то открытая дверь. Если что, я всегда легко смогу убежать. Да.
2: Ну и, в общем-то, то, что мы идем в ЗАГС, то, что мы венчание, да, у нас пред Богом, перед государством, мы как бы берем на себя ответственность перед людьми. Все знают, да, что это муж, а это жена. И у этих мужа и жены рождаются дети, и все, что касается в дальнейшем вот всех юридических моментов, это тоже имеет свои последствия. Вот. И это важно перед людьми, перед Богом и друг перед
0: Ну
2: другом.
0: и вопрос защищенности. Свадьба это, ну, свадьба, я имею в виду регистрация, это вопрос защищенности наших отношений. Во-первых, мы сами себя защищаем. Мы все слабы. Мы друг друга оберегаем от предательства друг друга. Это раз. И потом мы защищены государством, мы защищены обществом, в котором мы находимся и так далее. Это всегда защищенность.
1: Важно вести любые отношения, вести к браку, вести к серьезному. И если парень или девушка, как мне кажется, они готовы к этому, они должны дать сразу это понять. И девушка, она должна у парня узнать и понять вообще, на что, намерения его какие. Просто посвящаться, как сегодня модно, просто парень-девушка, у меня есть парень, у меня есть девушка, это круто. Но вопрос, к чему это идет, и готовы вы, если завтра, послезавтра это закончится, да, у вас будет один, второй, третий опыт, который еще больше будет вас растрачивать.
3: И у нас просто был один, может быть, это как последний вопрос. Там был, назовите топ-5 книг про отношения. Может быть, не 5, но сколько вы, какие-то, может быть, книги или что почитать, посмотреть, вы подскажете ребятам?
0: Сейчас. Ларри Краб «Счастливые отношения» или «Счастливая семья», что-то такое, Ларри Краб, если знаете, слышали, да? «Пять языков любви» — очень хорошая книга для отношений. Да. Например.
3: Спасибо вам большое. Может быть, какое-то последнее пожелание просто ребятам на их будущее и нынешние отношения?
2: Я из своего личного опыта поняла, что доверие друг с другом начинается с доверия Богу. Если я выстраиваю личные, близкие, доверительные отношения с Богом, то вот эта вся мудрость, все необходимые ингредиенты, они прикладываются. Это фундамент. И вот, в общем-то, наши отношения до сих пор настолько близки, настолько открыты, откровенны, благодаря именно нашим близким отношениям с Богом. То есть вот это отсюда, это ключ, а все остальное, оно прикладывается.
0: У меня было 5 советов. Я послушал Галю и решил остановиться на одном все-таки. Да, я тоже в этой теме останусь. Я однажды подумал, если бы мне нужно было сказать своему ребенку, у меня 2 сына, 2 дочери у нас, если бы нужно было дать какой-то один совет, одно предложение, если бы подошел сын и сказал, пап, один совет на всю жизнь, дай мне, пожалуйста, чтобы я его запомнил, записал, всего лишь один. И я перебирал долго, я думал, так, ну, желаю тебе хороших друзей, наверное, это важно. Подумал, хорошо, но это что-то недостаточно. С братом, вот, с братом всю жизнь храни отношения, с сестрами. Хорошо, но тоже я много чего перебрал. И потом в итоге я остановился только на одном. И я им это сказал, каждому из них. Я сказал, если бы вы меня спросили, я подозвал Романа сначала, говорю, Ром, если бы ты спросил у меня какой-то вот один совет, я бы тебе сказал, пожалуйста, держись Христа. Все остальное... Если я не успею, если я не смогу, Он все тебе дальше покажет, Он тебе поможет. И спутника жизни найти, и определиться во всем остальном. Держись Его, потому что от Него все, Он все. И я подумал, наверное, если единственный совет, то только такой.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои родители.

0: Мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
1: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташ, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
2: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
1: У тебя нет выбора.
2: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну, до сих пор ее посещаю.
1: Ты родилась уже в верующей семье?
2: Да, я родилась в верующей семье.
1: Уже в церкви,
2: хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
1: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, то есть ты не зря к нам пришла, тема «Зачем ты ходишь в церковь?». Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
2: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир, и вот эти всякие истории из церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я, мне вот даже эти детские Библии, вот, все эти истории, мне как-то так завораживало это, и, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравится то, что я чем-то отличалась от других людей. Вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
1: В каком смысле?
2: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом. Ага. У них есть какие-то интересные там ситуации в жизни. А у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, и в субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
1: Это уже к какому возрасту было?
2: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет, такой возраст как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть там...
1: Почему... Запретно, да?
2: Да, запретно.
1: Нельзя то, нельзя это.
2: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
0: Тебе запрещала церковь или родители, или
2: Ну и родители
0: Библия,
2: мне,
0: может, как-то...
2: как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять, они говорят, с кем? Я такая, ну вот, из школы, подружка. Они говорят, ну давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мы папа священнослужитель, мы переезжали в разные города. И в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И, получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
1: Они в принципе, не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
0: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну вот как
2: для
0: ты считаешь,
2: это
0: или это забота, любовь?
2: А, запрет? Ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять.
1: Ну, эти друзья из мира?
2: Да.
1: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было? Они не могли на тебя повлиять?
2: Ну... Вообще смогли,

0: но уже впоследствии. Как бы, думаю, причиной вообще всему, все, что происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что из субботы в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило, у меня не было духовного роста. И из-за этого, как бы, для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И, ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
1: А что в твоем понимании духовного роста, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим
0: проживаешь? Да, какие-то... Ну, представляешь, ты ходишь на работу каждый день, одно и то же. Допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги. Ну, как бы хочется что-то, я не знаю.
1: Нет повышения. Каждый день сидишь за одним столом уже 3-4 года, 5-10.
0: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
2: Найди свой путь.
3: Ты пошла, начала общаться.
0: Я пошла искать что-то новое.
3: Что-то новое и начала...
0: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
3: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
0: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
3: себе
0: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно общаться. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что я...
1: Что со мной ничего не случится, я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
0: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять, но я не шла тот момент, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. И еще я была одна, а их было много. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь, церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
1: Один в поле воин, ты решила, сейчас пойду.
0: И я пошла и
1: всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
0: Да, когда я жила в Казани, я начала... сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. И я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Тогда я была, наверное, в 6-7 классе. И как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, в церкви. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, не чуть-чуть даже, а почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться. Но потом так случилось, что подруги, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности, и у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, я точно сейчас

0: Понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, да, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
1: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе. Они, ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
0: То есть тебе уже за 15 было?
1: Да, мне уже было лет там 16-17, такой возраст еще тоже интересный, когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию, они никогда меня не осуждали, меня это привлекало, они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу, и мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему, ну, и родителей, почему я должна не проводить с ними время.
0: А родители все так же тебе запрещали?
1: Ну, они не советовали.
0: Не советовали с ними.
2: Она была чуть старше, и все-таки, ну,
1: да,
2: доверие какое-то появилось.
1: Да, тут уже такой возраст, что родители...
2: Ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог?
1: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
0: Ну, может, ты как раз туда вот как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия такой, какая ты есть, не позволяла тебе ограничивать.
3: Сегодня каждый человек хотел бы реальных, искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя две недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзаце описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны. И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее. «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение –

И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его, увидели реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Удивительное описание Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить, потому что вся внутренность его была освещена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа. И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога. Потому что, когда мы с вами смотрим на Исаия 6 главу, или смотрим на описание книги Откровения, где Иоанн, находясь на острове Патмос, видит прославленного Иисуса Христа, мы видим те же самые слова, которые используются и здесь. Слава Божья представляется таким образом. Прославленный Христос становится реальностью для учеников, для христиан, которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, Его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем. Это реальность, в которой мы можем...

можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть“». Хорошо нам здесь быть. Находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. Хорошо нам здесь быть, говорит Петр, потому что особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект. Следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Не только хорошо нам здесь быть. Он говорит и следующее. Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать. Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье. Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, от самого Небесного Отца, потому что Он говорит, вот тот, который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим это желание сказать, нам здесь хорошо. Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас. Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите. Потому что мы открыты для этого служения. Потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит, не бойтесь. Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея, 17 главу, и вдумайтесь. Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня.

0: Иисус Христос сказал: «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь тех, кто убивает тело и кроме этого ничего уже сделать не может. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто, убивая, имеет власть вергнуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Разве не 5 птичек продаются всего за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А на вашей голове даже волосы все сочтены. Не бойтесь же, вы имеете большую ценность, чем любое множество птиц. И говорю вам, кто открыто признает меня перед людьми, того и я, Сын Человеческий, признаю перед ангелами Божьими. А кто отречется от меня перед людьми, будет отвергнут».
1: Там законов, которые принимает законодательные какие-то органы или с помощью там царя человеческого, земного.

0: ошибок человеческого, ну, истории христианства, когда Царство Божие в какой-то момент где-то стало насаждаться человеческими методами. Да? Ну, невозможно человеческими методами насадить это как насадить Царство Божие. Оно внутри есть, да, если следовать этому толкованию или этому пониманию, оно как бы попав в сердце человека, в его сознание, он начинает его преображать изнутри. Угу. Да?
1: Ну, то есть и слова Христа, что не придет Царство Божие примерно.
0: А уже Царство Божие, о котором вы говорили, в смысле материальной реальности, это уже плод этого. Это уже результат, но не инструмент и не причина. Понимаете? То есть оно созревает, оно растет. Вот. И кульминации это.
1: Когда мы говорим «Царство Божье», мы должны понимать, что царство определяется царем. То есть Царство Божье внутри или среди нас тогда, когда Он руководит нами, когда мы Ему подчиняемся, следуем и стараемся Ему соответствовать. Всего доброго, до свидания.

0: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов.
1: Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
2: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что?
1: Призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее. Даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове. Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму. Мама поворачивает голову на меня и говорит, иди. Ну, то есть все.
2: Все сошлось.
1: Я вышла. Да, все сошлось. Я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в 2-дневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод.
2: Как-то, считай, очень... и духовно нужно подготовиться, да?
1: Да, и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость на утро. Я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать. Что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. А тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы... Я вот вспомнила прямо сейчас этот момент. Я как будто слышу в горах пение. Пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это, они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанно.

0: принятие решения, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
0: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, ну, которые, ну, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных человек.
1: Здорово.
0: Прямо как 12 апостолов, да.
1: Такое число тоже вот тут, и хор ангелов, который ты услышала, и вообще обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает, часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
0: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, то есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну так, от молитвы к молитве, там раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
0: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Но я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю, и что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8 классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом, я думала весьма депрессивно, то есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей, я была в плохих отношениях с семьей, и вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который ходит каждую субботу в церковь. Зашли, в общем, некие ограничения в теле, в организме, в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто закрываться, кто-то уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: «Боже, за что? Почему именно я?» Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт, и тут раз.

0: Сейчас, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится, плоть немощна, дух силен.
1: Дух
0: И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что я делаю не так. В каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться? Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой, или это
0: Да.
1: ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все
0: Первое
1: рассказывала?
0: время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать, но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Ох, я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно, ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю, о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире. Я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно, и
0: Да,
1: ее проявление в этом.
0: она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да, ты почувствовала ценность жизни, ты ее четко, ясно.
0: Сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анна-Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
1: То есть
0: как в
1: ты для нее
0: школе правильно себя.
1: наставник такой, да,
0: Да.
1: вот в лице наставника и друга, я думаю.
0: Да,
1: И
0: да.
1: вот Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда
0: Угу.
1: гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
0: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года.

0: прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу.
1: Mm-hmm.
0: Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, не в зависимости, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: Действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих

всяких побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем. Когда вы нас смотрите, помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

0: вообще, когда мы обсуждаем тему семьи, необходимо понимать, откуда вообще это понятие берет корни. И вот, безусловно, в каждой стране, в каждой культуре есть свое понимание семьи. И тут как раз-таки в этом и заключается, собственно, проблема. А кто прав? Кто прав в этом определении семьи? И вот как раз-таки в нашем российском обществе мы придерживаемся основ Священного Писания. Как минимум, начиная с Ветхого Завета, если говорить об общей позиции с такими религиями, как иудаизм, ислам. Вот, заканчивая уже Новым Заветом, где мы полностью едины в своей позиции с другими представителями христианских конфессий, с римско-католической церковью, с протестантскими деноминациями. И вот так вот бок о бок мы на базе, если хотите, объединенные в духе Священного Писания и общей традиции, мы, скажем так, утверждаем в этом обществе идею вот этой нормы, какова должна быть семья сегодня. Потому что эта идея, это понимание семьи для нас, как для христиан, в первую очередь является неизменной. Это не тренд, это не то понимание, которое принадлежит какой-то моде, какой-то эпохе или подвластно каким-то современным трендам. Оно это неизменное понимание. И вот это мы пытаемся сегодня отстаивать.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.

Некоторое время, неделя проходит, он не ел. Потом начал шевелиться. Ну, мы там применяли лекарства, я его колола. Ну, все так. Потом смотрю, он бегает. И я его потом посмотрела, тело, у него все дело. Тело было в ранах от укуса клещей. Клещей выдергивали, а ранки оставались. Потом я посмотрела, раздвинула. Шерсть блестящая такая, черненькая, ушки длинненькие, спаниелька, знаете, такой красивый. И тело все ровненькое, чистое. Вот такое чудо произошло. Это для меня вот такой еще один момент, что Господь есть. Он слышит мои молитвы, Он помогает.

0: Наклонившись низко, он писал перстом, а толпа с блудницей встала пред Христом. Как сейчас сумеет обойти закон? Что теперь ответить? Не найдется он. Моисей велел нам побивать таких, ну а ты что скажешь? И народ затих. Кто из вас безгрешен, первым камень брось. И опять склонился над землей Христос. Толпа окаменела, замерли уста. Что теперь нам делать после слов Христа? Молча ждет Спаситель, и толпа молчит. Будто одно сердце у людей стучит. Первый, первый, первый, вот если бы второй, или если б сразу всей этой толпой, я б ее блудницу бил сильнее всех. Но сказал он, первым, первым это грех. Разве я безгрешен? Разве лучше всех? Для чего на сердце брать мне этот грех? Хоть в грехе разврата не повинен я, все равно не свята внутренность моя. Может, кто безгрешен, только лишь не я, и людская совесть стала судья. Юноши на старцев устремили взор, и из тех, кто чистым звался до сих пор, первым круг покинул старец в сединах, и за ним тянулись знающие страх. Все ушли, не смея голову поднять, и остались двое — грех и благодать. «Что ж?» — спросил учитель. «Осудил ли кто?» И в ответ услышал: «Господи!»
1: Совершенно разные люди по темпераменту, по национальностям, по возрасту. Они вместе проходят через испытания, поддерживают и помогают друг другу. Люди часто задают вопрос, какая же она церковь правильная, ведь так много церквей, и каждая считает себя церковью Божией. Веру в Иисуса Христа.

0: сон играет важную роль в процессе роста ребенка. Здоровый сон – залог здоровья малыша. Сталкиваясь с проявлениями плохого сна у новорожденного, родители начинают переживать, что это является свидетельством различных заболеваний. Однако прежде чем волноваться, стоит выяснить особенности сна ребенка и причины его нарушений. На все вопросы о сне ребенка ответит сегодня нам наш гость, специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы все понимаем, что сон малыша важен. Ну, наверное, особенно он важен маме, потому что она может в это время что-то спокойно поделать или отдохнуть. Но чем именно он так важен для ребенка?
1: Ну, у малыша и у более взрослых детей во сне происходят важные метаболические процессы, процессы роста, восстановления, регенерации тканей, заживления. Выделяются гормоны, и весь поток информации ребеночек укладывает по полочкам в нервной системе, поэтому это очень важно. Здоровый, спокойный, полноценный сон ребенка очень важен.
0: Здоровый, полноценный, да. Для многих родителей это такие вещи очень далекие, и дети спят часто беспокойно, и родители это очень волнует. Почему их ребенок спит беспокойно, почему он плохо спит. Вот скажите, какой сон является нормой для ребенка, и есть ли какие-то физиологические особенности?
1: Ну, чем меньше ребенок, тем больше он спит. Да? Угу. Новорожденные могут спать вообще полностью там, весь день, да? Просыпаться, чтобы покушать. Мама его подмыла, и он дальше спит. А дальше ребенок уменьшает количество.

0: Со сна мама приводит его в какой-то режим, трехразовый сон, двухразовый сон, одноразовый. Сложны вот для мамы вот эти физиологические переходы детей с трехразового на двухразовый сон и с двухразового на одноразовый сон, потому что ребенок пытается вот найти этот режим, и иногда получается, что он поспит больше вечером, да? Меньше утром, и он вечером выспался, и уже ночь, и ему спать тяжело уложиться. Вот. Но и мама должна вот подстраиваться под сон ребенка. Если мы видим, что малыш, в принципе, у нас уже год, давай мы будем спать с тобой один раз. Нет, она видит, он не выдерживает. Но положить его утром пораньше и после обеда еще пораньше перед сном.
1: А конкретно о беспокойстве сна ребенка, то есть когда плохо спит. Что вот здесь нужно знать о том, когда это нормально, а когда это все-таки уже требует какой-то коррекции и помощи?
0: Ну да, очень часто родители боятся, что дети вздрагивают ночью. Вот он вздрагивает, он может даже там скрикнуть, что родители боятся. А, нет, этого бояться не стоит. Ребеночек информацию переваривает. А когда растут, детки вздрагивают, он может открыть глазки, двигать глазками, да, совершать двигательные движения. Некоторые дети спят с открытыми глазами. Есть такие дети, это абсолютно нормально. Мой второй ребенок, мы долго удивлялись, почему он на нас смотрит и спит. Да, но все равно мозг спит. Вот. А когда это переходит, да, в какую-то патологическую норму, а когда монотонный крик ребенка, да, когда генерализованные какие-то вот припадки, ребенка трясет вот ручки, ножки. А если плохо спит ребенок и в течение дня и ночью, мы должны посмотреть, не болит ли у него животик. Может быть, иногда дети, у которых врожденная кривошея, вы его кладете на бок, на один, и он не может спать, ему больно, и он плачет. На это следует обратить внимание, вот именно вот на шею. Иногда бывает ребенку больно из-за этого спать. А бывает иногда у мальчиков, также у них бывают, если ребенок вот резко вскрикивает, начинает кричать, да, бывает у них завороты подворачиваются немножко. Вот, если ребенок вдруг у вас кричит, и, ну, снимайте пампер, смотрите, все ли нормально, да. Вот, до года также еще должны обязательно смотреть, чтобы он не захлебнулся. Если у вас ребенок лежит и спит, вот как мамочки рожают, да, и он спит, и она боится, она подходит, она слушает, он дышит или не дышит. Ну, это, с одной стороны, может быть смешно, с другой стороны, это правильно, да, потому что иногда может быть такая реакция, поэтому нужно... Мы посмотрим, приложили, вот ручка, животик двигается, да, и все нормально, малыш спит, его будить не нужно.
1: Вот насчет вздрагивания, вы коснулись этого вопроса. Может ли вздрагивание, кроме того, что это, вот, как вы перечислили, может быть нормой, может ли это свидетельствовать о каких-то патологиях?
0: Бывают гипервозбудимые дети. Ну, особенно строение их нервной системы и темперамент, и ребенок будет вздрагивать. Если это, как я уже сказала, реакция местная, то он немножко вздрогнул и дальше спит. Если это переходит в распространенную форму, он вздрогнул и появляются еще где-то какие-то вот сокращения мышц разные. Тремор подбородка, там, запрокидывание головы назад. Кстати, запрокидывание головы назад – это всегда плохой признак. Это или внутричерепное давление, что тоже очень часто мешает спать ребенку и днем, и во сне. И тогда вы должны обратиться к специалисту, к педиатру, он направит к неврологу. И вот. Вот если эти вздрагивания не простые, безобидные, а вот именно в такой генерализации.
1: Подготовка ребенка ко сну. Я вот совсем недавно узнала, что есть такое понятие, как готовить ребенка ко сну. Скажите, какие основные моменты подготовки ребенка ко сну? И насколько важно то, где он именно спит?
0: Да, две такие большие темы.
1: Ну, давайте
0: подготовка ко сну. Мы начинаем готовиться ко сну за 2 часа, за час. Это не то, что вот, 10, все, мы побежали, раздел ложим. малыш, у него все новое, он смотрит, и ему интересно.

0: И у него такой вот, особенно когда у него появляется интерес к жизни с 6 месяцев, и ему тяжело переключиться с бодрствования на сон. Здесь вам помогут, если особенно ребенок тяжело его спать уложить, вечерние прогулки, проветривание комнаты, закаливание, спокойные разговоры с малышом. Вы переводите, вы убираете все громкие звуки, яркий свет, делаете такую приглушенную атмосферу. И с малышом поговорили, сделали вечернюю гимнастику, массаж. Дальше мы идем в ванную, прохладной водички, мы купаемся. Если это дети возбудимые, мы можем им брать эфирные масла мяты, сосны, растворять в каком-то эмульгаторе там молоко, мамино может быть молоко. Не прямо в ванную, а вот сначала мы его растворяем, потом в ванную. И вот эти поры малыш дышит, или настой, там, успокаивающие травы. Ну, нужно смотреть, чтобы малыш не был аллергиком и не была слишком сухая температура в комнате, чтобы не пересушить кожу, да, ребенка. Вот. И вот все эти процедуры. У нас малыш накупался, он устал, дальше мама его кормит. Тихонько поет там песню колыбельную, или, может быть, выключаете фон, или у вас будет тишина. Лучше, если у вас, конечно, нету яркого света. И вот так вот мы с ребеночком уходим. Но это относится даже к более старшим детям. Да. Все громкие шумы, игры, звуки, еду, сладкое мы убираем перед сном.
1: Хорошо, значит, я все делала правильно. Успокоили меня. Насколько важно, где именно спит ребенок?
0: Да, это тоже важно. И родители должны позаботиться о том, чтобы была достаточная влажность в комнате. Потому что, особенно новорожденные дети, у них узкие носовые ходы. И еще не сбалансирован весь этот аппарат очистки от слизи. И если воздух пересушен, ребенок не сможет дышать носиком. Вот. А часто малыши, для малыша это большая проблема. Он не сможет спать, он будет беспокоен. Особенно если у ребенка лезут зубы. Да? Вот про вздрагивание. Очень часто вот мама беспокоит. Вот он закричал, вздрогнул, проснулся, заплакал. На прорезывание зубов может быть такая реакция. И очень важно, чтобы влажность поддерживалась. Или это мы убираем температуру батареи, или мы вешаем какие-то полотенца. Также очень важно проветривание, доступ свежего воздуха. Мы не боимся, там, что нас унесет в форточку. Мы не ставим просто кроватку под окном. Вот. А спит ли ребенок с вами в одной кровати, или он спит в отдельной кроватке. Тут мама каждая подстраивается под своего малыша и под себя. Вот,
1: но... Ну да, наверное, как ей удобно, да, выбирает. Насчет того, как правильно и сколько должен укладываться малыш. Вот это серьезный вопрос для меня, потому что у меня мои дети укладывались с жуткими ритуалами. Одного приходилось садиться на пол, на большую подушку. Мне надо было сесть самой, его положить, начать его гладить по переносице и петь ему просто очень длительное время песни. И это все разводилось на часы. Другого просто трудно, потому что он не хочет, он кричит, я не хочу, я не пойду. Ну, то есть и там кричал, да, не хочет ребенок спать. Вот я слышала, что бывают такие дети, которых положили, закрыли дверь, темно, накрыли, все, ребенок спит. Вот можно ли сказать, что длительные укладывания с различными ритуалами это не норма, это плохо, и нужно с этим что-то делать, как-то бороться?
0: Ну, это плохо, наверное, для родителей, это неудобно. Но часто вот именно, вот как вы говорите, гладят, переносятся, там дети держатся за маму. Это именно дети, которым очень важен такой контакт, у которых язык любви, прикосновения. Вот. И, конечно, этим детям нужно уделить больше внимания. Или это ребенок возбудимый, ему тоже требуется. Ну, это может быть в разделе нормы, если мама сама не отвлекается на что-то. Вот. Конечно, лучше сократить, и со временем ваш ребенок полюбит спать, особенно когда он будет взрослым, там ему захочется спать. Но старайтесь вот сокращать вот то, что я говорила, прогулка на свежем воздухе, достаточная физическая активность, вы его хорошенько замучите, тогда он у вас захочет спать. Не нужно его перекармливать и давать легко усваиваемых углеводов на ночь.
1: Сладости.
0: Да, сладости это так же. Ребенок будет плохо спать. Вот.
1: Бывает такое, что малыши путают день и ночь. У меня такого, слава богу, не было, но я слышала очень часто, что с этим сталкиваются, и тогда обычные биоритмы меняются у ребенка. Что в этот момент нужно предпринять родителям? Чем помочь? Как изменить эту ситуацию?
0: Если мама захочет с этим разобраться, бороться, да, это можно решить в течение 2-3 дней. Угу. Единственное, это будет сложно для мамы психологически. Она будет считать, что она плохая мама.
1: Потому что будет борьба.
0: Он хочет спать, а я ему не даю спать. И это нормально. Мама должна спать ночью, малыш должен спать ночью. Мы активно развлекаем ребенка. Мы не даем ему спать, мы его днем меньше кормим.
1: Чтобы он голодал?
0: Да, чтобы он не выспался, чаще просыпался. Мы ему чаще делаем гимнастику, его чаще там меняем, развлекаем, все показываем, окружающий мир. Но это нужно выдерживать.
1: Это сложно, конечно.
0: Да, да. И в обед меньше покормить, и на ужин тоже меньше покормить, а к вечеру покупать. Да, это все решаемое, и это нормально. И бывают такие дети. В течение 2-3 дней они могут перестроиться, если мама этого захочет.
1: Угу. Для сна малыша насколько важна та одежда, в которой он спит? Подушка, может быть, постельное белье?
0: Да, это важно для детей. Очень важно не перегревать ребенка, не одевать его сильно. Мы уже говорили, что есть детки, которых нужно запеленать, и то вы не туго его пеленаете, да, просто убираете ему ручки. А есть дети, которым нужно доступ. Смотрите, если ваш ребенок разворачивается полностью, да, постоянно снимает с себя одеяло, вы тогда уже ему одеваете кофточку, штанишки, чтобы он откинулся, не замерз, спит дальше. И просто вы берете одеяло потоньше. Если ваш малыш не так еще сильно ворочается, да, вы можете ему оставить просто памперс, просто бодик с короткими рукавами или с длинными, если у вас зима и прохладно, и одеть вот одеялком. Не забывайте, что грудной ребенок у нас не может сам поворачиваться. Угу. Мы его кладем на бочок. И после каждого кормления мы бочок меняем. Под спинку или специальный валик, или пеленочку сложную пополам складываем.
1: Чтобы он на бочку.
0: Да, это мы предотвращаем вот именно то самое срыгивание. Вот. Угу. Ну, если вдруг ваш ребенок любит спать на животе, и он уже умеет, не надо его заставлять переворачивать, да, и вот лежит так, как сказала бабушка, да. По поводу подушек, подушки обязательно нужно подбирать анатомически согласно возрасту ребенка, потому что ребенок у нас рождается с прямым позвоночником, да, сначала формируется шейный, лордозы, кифозы, потом поясница, вот он встает, идет, и уже это формируется, поэтому... Или вы поднимаете головной конец кровати ребенка, кладете подушку под матрас, под головной
1: просто
0: конец.
1: Чтобы был наклон.
0: Да, чтобы был наклон, чтобы ребенок не срыгнул, не захлебнул это обратно. Или если у ребенка насморк, зубки, ему тяжело дышать, так тоже слизь будет легче скатываться туда, ниже. Или вы берете специальную подушечку, вот может существуют ортопедические, да, подушечки у нас с вырезом под головку, и вот тут вот валик, да, под на ней можно положить ребеночка и на бочок и на спинку. Но вот мои двое детей, первый спал, вот я вот так положила, и он спит в этой подушке, повернул, спит. Второй, он спал вниз головой, как хочет, еще будучи грудным. Поэтому смотрите под ребенка. Если у вас активный ребенок, вы можете ему взять такую тоненькую маленькую подушечку. Вот такую вот. Много им не нужно.
1: То есть вот
0: да,
1: пушистые,
0: вот такие
1: пушистые, пухлые
0: подушки, в принципе, не полезны даже взрослым людям. Вот. Или у вас ребенок закатится под подушку и там задохнется, или вы ему сформируете неправильный изгиб позвоночника. Да, вот от таких подушек стоит отказаться. Они у вас могут быть интерьером, могут быть стоять там в кроватке, защищать его от бортиков, чтобы он не ударился. Но ложить спать ребенка на такую подушку, если у него уж прям жуткий насморк, или если ребенок там с приступами астмы, и вы подкладываете под матрас, поднимаете головной конец.
1: А вот насчет позы сна меня еще интересует такой вопрос. Если ребенок спит на животе, при этом еще подогнув под себя ноги, то есть вот он, такая попка у него торчит, а голова вниз получается. Вот такую позу сна тоже не нужно нарушать? Можно дать ему спать в ней, если ему так удобно, и он постоянно в нее ложится?
0: Это отличное средство для борьбы с коликами. Например, да, вот... если что-то болит в животе, человек вынужденно принимает как раз вот такое положение или на боку, или на животе. И если ребенку так хорошо спит,

0: если просто у него не такой крепкий сон, что он так упал, уснул, и вот у него там все затекло, тогда да, вы его можете повернуть, там памперс поменять. Если ребенок сам принимает эту позу, ему нравится.
1: То есть это не вредно, ничего страшного.
0: Это не вредно, он все равно в течение дня разомнет себе все, что...
1: Здорово, спасибо. Часто малыши во время прогулки в коляске спят в такой полусидячей позиции. Вот это не опасно ли для ребенка, что он вот в сидячем положении спит там 2 часа, например, на прогулке?
0: Ну, конечно, сейчас такие коляски, которые позволяют положить ребенка и откинуться, лучше, конечно, для ребенка более физиологичное, потому что, конечно, от этого никто не умирает, но ребенок спит в сидячем положении, голова у него на разные стороны. Угу, да? Шея затекает, мышцы шеи затекают, от этого потом головные боли и капризы у ребенка.
1: Понятно. То есть даже головные боли у ребенка.
0: Да. Ну, это если постоянно. Угу. Вот так вот.
1: В общем,
0: внимание.
1: Не стоит.
0: Да, но так же, как и в автокресле. Если вы куда-то далеко едете, вы выбираете автокресло, которое откидывается на полулежачее.
1: Угу. Понятно. Спасибо вам большое за такие интересные, подробные ответы. До скорой встречи.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Будьте здоровы.
1: Подведем итоги. С рождения и до 3-4 месяцев крох, как правило, спит около 16-18 часов в сутки. Причем ритмы его сна практически не зависят от смены дня и ночи. Начиная с полугода, кроха ежедневно осваивает большое количество навыков движения. Полученные днем впечатления нервная система малыша анализирует ночью, во время сна. Сон ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья. Когда у малыша болит живот или режутся зубки, его сон становится беспокойным. Нарушения сна могут свидетельствовать и о наличии у ребенка серьезных проблем со здоровьем. Например, патологический плач, рыдание. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Ну а я желаю, чтобы ваши дети были здоровыми. Всего вам доброго!

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я очень люблю бобовые продукты. И сегодня хочу предложить вам суп, который называется «10 приправ». Вы спросите, при чем здесь бобовые? А при том, что мой любимый бобовый продукт нут присутствует в этом супе. Итак, начнем. У меня есть порезанная луковица. Мы отправим ее тушиться. Добавим масло, я использую оливковое. Оливковое масло очень хорошо. Вот таким образом

0: то его сердце остается здоровым на долгие годы. И я взяла себе за правило ежедневно на обед употреблять суп с бобовыми. Вот такая красота. Посмотрим, как тут наши лепешечки. Угу. Ну вот и лепешки наши готовы. Давайте попробуем.
1: Индийские лепешки с картофельной начинкой. Приготовить начинку. Для этого мелко нарезанную луковицу пассеровать с добавлением небольшого количества растительного масла. Сваренный в мундире картофель 3 штуки размять. Добавить 1/4 стакана слегка отваренного зеленого горошка, по половине чайной ложки паприки, куркумы и кориандра, соль, пассерованный лук и перемешать. Тесто. Взять 2 стакана муки. Добавить 3-4 столовые ложки растительного масла, соль и перемешать. Постепенно добавить половину стакана воды и замесить тесто. Тесто разделить на 8 частей. Каждую раскатать в тонкую лепешку. Положить в центр пару столовых ложек начинки. Соединить края лепешки, спрятав начинку. И вновь раскатать в тонкую лепешку. Запечь на раскаленной сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

0: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча сегодняшняя посвящена тренировкам пресса. Но помним, если у нас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде чем заниматься, нужно проконсультироваться с врачом. Также нам нужно хорошо размяться. И эту разминку вы можете увидеть в нашей первой встрече. И сегодня нам тоже будет помогать во всем этом ассистент Армен. Приветствуем. Помним, друзья, да, о защите наших рук. Используем либо перчатки, либо магнезию. Начнем мы нашу тренировку с первого упражнения, которое включает в себя суперсет. Это три упражнения по очередной последовательности. Включает в себя в один подход. Делаем сначала первое. Часики. После этого поднимаем ноги вверх. После этого сгибаем ноги. Армен покажет вам альтернативу этому суперсету. Хорошо. Также мы можем выполнять этот суперсет поэнергичней, что зависит от вашей физической подготовки. Также и повторения. Таких суперсетов мы выполняем 3-5 подходов. После суперсета мы переходим к следующему упражнению, и нам понадобятся брусья. Поднимаем ноги в коленях сюда и оттягиваем, прогибаем спину.

назад. Делаем медленно полный прогиб и полный подъем ног. Армен. Хорошо. Повторение этого упражнения выполняйте в зависимости от вашей физической формы, а подходы от 3 до 5. Хорошо. И мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая доска для пресса. Зафиксируем наши ноги. Делаем наклоны и подъемы, скручивая наш корпус. Раз, два, три, четыре. Когда мы чувствуем, что наш пресс зажегся, последние три делаем подъемы с максимальными скручиваниями. Пожалуйста, Армен. Закручиваем. Также это упражнение мы выполняем по повторениям в зависимости от вашей физической формы. А подходы от 3 до 5. И завершаем мы нашу тренировку пресса упражнением с колесиком. Стоим ровно. Ножки наши прямые. И делаем разгибание и сгибание нашего тела. Поднимаемся. Опускаемся. Поднимаемся. Опускаемся. Также это упражнение можно делать с колен. Армен, пожалуйста, покажите. Выполняя это упражнение, мы сначала опускаем наш таз, после верхнюю часть тела. Повторений в этом упражнении зависит от вашей физической формы, а подходов 3-5. После того, как мы завершили тренировку пресса, нам нужно сделать заминку – растянуть мышцы кора. Приступаем. Ставим наши ладони, выворачиваем их и прогибаем нашу поясницу. Растягиваем и чуть-чуть вперед наклоняемся, потом обратно и еще раз. И еще разок. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. Смотрите нашу следующую встречу, где мы будем тренировать наши плечи. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, вот и подходит к концу, завершается наш цикл «Глубина Евангелия». Мы сегодня рассмотрим последнюю его тему. В предыдущих программах мы говорили о том, что Господь наш Иисус Христос сделал все для того, чтобы весь мир был спасен. Он желает спасти каждого человека, приходящего в мир. Более того, люди, которые не имели возможности слышать весть о нем, либо услышали ее так, что не смогли понять и принять ее должным образом, также будут спасены. Их грехи, неведение будут прощены Господом. Но, тем не менее, все-таки будут те, и Священное Писание пророчески говорит об этом, которые погибнут, которые будут вместе с дьяволом и сатаной брошены в озеро огненное. Почему же такое произойдет? Кто будет в числе погибших? И об этом нам сегодня поведает Виталий Иванович Олейник, наш гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Кто погибнет? И почему эти люди погибнут, если Господь все сделал для того, чтобы люди были спасены?
1: Ответ на этот вопрос мы находим многократно в разных разделах Священного Писания. И он, можно сказать, красной нитью через Библию проходит. Что касается

0: касается вот Божьего очень четкого ответа на вопрос, кто погибнет для Божьей любви, Божьей благодати, Божьего Евангелия. Я предлагаю посмотреть на несколько отрывочков. Первый из них – книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. «Числа», 15 глава, 30 и 31. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней».
1: Как это «дерзкою рукою»?
0: В современном переводе Кулакова написано «вызывающе грешит». То есть это человек, который знает, полностью все понимает, и тем не менее, вопреки воле Божьей, назло специально. Дерзкой рукой в оригинале поднятой рукой. Угу. Погрозить Богу.
1: Ну, связано это еще с публичностью, наверное, что он и демонстрирует это перед всеми.
0: Да, это то, что можно назвать бесстыдным грехом. Иногда это грех тайный, но суть именно в том, что грешник полностью отдает себе отчет в том, что он делает. И он делает это назло Господу. Более того, здесь у нас в тексте, в синодальном переводе сказано, он презрел. Это демонстрация презрения к Богу и к Его воле. Вот такие, сказано, понесут сами свой грех. Вот эта фраза «грех ее на ней», то есть на той душе, это вновь терминология служения во святилище. Поскольку, когда грешник желал освободиться от греха, он мог грех свой переложить на жертвенное животное, прообраз Агнца Божия Иисуса Христа. И либо грех перекладывался на жертву, либо человек сам нес свой грех.
1: Понятно.
0: И тогда он погибал.
1: Но в этом случае важно именно то, что человек это делает назло Господу. Не потому, что он недопонял, не потому, что он не согласен, да, с тем, что это грех. Например, он делает что-то и считает, ну какой же это грех? Я это не считаю грехом. Не об этом здесь идет речь.
0: Если человек не понимает, что нечто является грехом, то, как мы читали уже ранее в послании Иакова, например, в 4 главе, в 17 стихе написано, кто разумеет делать добро
1: не делает.
0: И не делает, тому грех. То есть понятие греха отличается от понятия зла. Угу. Зло – это все, что вопреки добру, благу, гармонии, Божьим законам и так далее. А грех – это осознанное зло, когда человек именно разумеет.
1: Понятно.
0: В истории израильского народа был период, когда таких грешников было много. Угу. Во второй книге Паралипоменон, в 36 главе, где описывается завоевание Иудеи, Южного царства Вавилоном, есть такие слова. Вторая Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его так, что не было Ему спасения». Итак, нет спасения тому, кто издевается, пренебрегает, ругается, кто осознанно и бунтарски идет против Господа. И эта же истина открывается и в апостольских писаниях. Я приглашаю посмотреть на послание к евреям, 10 главу, стихи 26 и 27. Евреям, глава 10, стихи 26 и 27. «Ибо если мы, получивши познание истины», очень важно, «получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников».
1: Это произвольно, произвольно, непроизвольно. Ну, непроизвольно – это, наверное, вообще и не грех, если непроизвольно что-то делается.
0: Да.
1: А произвольно – это вот то же самое, да, дерзкой рукою, осознанно, вопреки собственному убеждению даже, да, что это грех.
0: Мы можем посмотреть на некоторые варианты в современных переводах. Перевод Российского библейского общества говорит «намеренно», перевод под редакцией Кулакова «упорствуем». Да? И сам текст нам помогает, сказано, готовому пожрать противников. это именно тот, кто понимает,

0: Майя идет против, да, воюет с Господом.
1: Так то вот, есть этот грех, он не столько сам по себе грех, не столько для того, чтобы просто сделать какое-то действие, а как следствие противления Богу, наверное, да?
0: Это именно осознанное противление, это упорство. Это совсем не то, что человек по слабости своей, по, может быть, неполному осознанию, насколько это серьезно. Вот есть, допустим, допустим, лгать нельзя, но вот тут была такая ситуация и прочее, прочее. Не об этих ситуациях идет речь. А именно, когда человек полностью дает себе отчет в том, что он делает, он знает, какова воля Божья, и он, тем не менее, нарушает. Так вот, сказано, что для таковых не остается более жертвы за грехи. То есть жертва Иисуса Христа, спасение Христово не может распространяться на тех, кто осознанно эту жертву и любовь Божью, и законы Божьи отвергает. Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами. Они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека, и как он изменяет человека? Есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа. Когда мы доходим до последней книги Священного Писания, где описывается окончательная участь нечестивых, прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа, в 16 главе книги Откровения описана та группа людей, которая погибает. 16 глава, стихи 1, 2, говорят, «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот это так называемые семь язв Божия гнева, они изливаются на принявших начертание зверя, на тех, кто сделал свой выбор в пользу противоположную Божьей стороне. И вот эти люди описываются следующими словами. 9 стих, с 9 по 10. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу».
1: А могли бы вразумиться в этот момент?
0: Так вот, как говорится, когда припечет, тогда даже и кто в обычное время так посредственно относится к вопросам благочестия и прочее, прочее, когда трудности сразу вспоминают про Бога, да, сразу каяться начинают. То есть это естественно для человека вот в такой период, когда ты видишь и понимаешь, что это Бог тебя судит, естественно сказать: «Господи, прости, я там запутался, ошибся, не мог» и прочее, прочее. Здесь этого не происходит. То есть мы видим, что эти люди, когда они страдают от Божьих судов, от излития этих семи язв, они знают, у кого власть над этими язвами, они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. И сказано «не вразумились». «Не вразумились» используется слово, которое означает «каяться».
1: То есть, покаялись.
0: «Не покаялись». Так перевод епископа Кассиана и гласит. Они не покаялись. Они не захотели изменить свое отношение, свое мировоззрение и не захотели воздать славу Богу. Дальше стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и вновь хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих и не раскаялись в делах своих». И, наконец, последний, 21 стих в этой главе. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Три раза. 16 глава книги Откровения показывает, что те, кто сделал свой выбор против Бога, они сделали его не случайно, с полным осознанием, а они продолжают Бога хулить. Вот эти люди погибнут. Таким образом,

0: Погибнут лишь те. Это первый ответ, который мы находим в Священном Писании. Кто погибнет, кто будет потерян для Евангелия? Через все Слово Божье проходит красной нитью следующий ответ. Погибнут лишь те, кто противится Богу, кто упорствует во грехе, кто, полностью отдавая отчет в том, что они делают и против кого-то они делают, все-таки не хотят покаяться. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Не будет того, чтобы Бог кому-то не предоставил возможность покаяться. То есть человек не хочет. Вот такие погибнут. Ну и это, конечно же, сразу же может прозвучать однобоко и воспринято кем-то, может быть, неправильно. То есть вот большинство людей, я уверен, тех, кто смотрит нас, кто слушает нас, они, посмотрев, как говорится, себе в душу, скажут, ну я точно не такой. Да? То есть я не богопротивник. Большинство людей, вот в основном тех, кто отождествляет себя с Богом, с церковью и прочее, они скажут «Аллилуйя, я точно не погибну». Да? Вот. То есть это может, эта весть, библейская весть, может привести к преждевременному состоянию
1: ложной самоуверенности,
0: беспечности, что раз я не такой, значит, я не погибну. Да, есть у меня там проблемочки, но, как говорится, кто без греха и так далее, и так далее. И вот потому нам сейчас необходимо было бы поговорить о природе греха. Вот как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Я приглашаю взглянуть для начала вот этой темы нашего разговора на отрывочек из послания апостола Иакова. Иакова, 1 глава, стихи с 13 по 15. Иакова, 1 глава, с 13 по 15.
1: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
0: 15 стих, к сожалению, не до конца точно отражен в синодальном переводе, потому что фраза «сделанный грех» предполагает греховный акт, и как будто бы смерть здесь представлена как наказание. Да? Но термин «рождает» дает нам намек о том, что какие-то другие процессы здесь идут. Фактически на основании этого стиха в свое время, еще в юности, я услышал такой вопрос на библейской викторине. Как зовут бабушку смерти? Как зовут бабушку смерти? Здесь представлено два поколения. Бабушка смерти – это похоть. Похоть зачинает, потом похоть, благодаря определенному процессу развития, рождает грех, то есть греховный поступок. А сделанный грех, слово «сделанный» в подлиннике «выросший» или «дошедший до созревания». Вот грех тоже развивается.
1: То есть не любой греховный поступок, а тот, который уже дошел до кульминации.
0: Да, вот он рождает смерть. То есть смерть здесь предсказана или представлена не как наказание.
1: За любой грех.
0: Да, а как именно вот неизбежный результат, к которому приходит грешник, пребывающий во грехе. И это, конечно же, не означает сказать, что суда Божьего не будет, как сверхъестественное деяние. Мы только что читали, что таково и будет. Здесь скорее говорится о том, каков процесс, который приходит или приводит вот к такому состоянию, когда грешник должен быть уничтожен. Так вот, современные переводы, вот эту фразу, которая у нас в синодальном подается как «сделанный грех рождает смерть», предлагают так. Перевод Стерна говорит, как грех, когда полностью созреет. Или же перевод «Живой поток» говорит, когда полностью вырастет. Да? И таким образом у нас открывается тема созревания. Это язык посева и жатвы. Язык, как говорится, земледелия. И вот на эту тему, говоря о природе греха, Священное Писание повествует довольно много. Я думаю, что большинству из наших зрителей наизусть известен вот такой вот тезис. Послание к Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. 6 глава, 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И дальше 8 стих говорит, «Сеющий в плоть свою, то есть греховную природу свою, да,

0: от плоти пожнет тление, то есть смерть, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот этот закон, закон сеяния и жатвы, он действует в духовном мире безотказно. И когда Священное Писание рисует нам конец истории Земли, она, эта картина вновь представлена в категориях созревания жатвы. Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 13 главе читаем его слова, «Жатва есть кончина века». Да? Вот. И в книге Откровения, в 14 главе, о чем мы читали в этом цикле уже, сказано, «Жатва на земле созрела». И именно Иисус Христос представлен, вот грядущий на облаках, с серпом. Он идет, чтобы пожать. И там описано две жатвы. Жатва пшеницы – это те, кто вызрел, созрел для Царствия Божия. И сбор дальше винограда. Сбор винограда. И сказано, что они брошены, вот эти вот
1: точило,
0: кисти, да, кисти винограда, брошены в точило, да, в винный...
1: точило,
0: да, так вин, оно и есть, да, да, да, говоря современным языком. И истоптанной потекла кровь. То есть праведники созревают, и по мере приближения к пришествию Господню, по мере все большего и большего уподобления Господу, они все больше и больше на Него похожи, и нечестивые созревают. Они, живя вдали от Бога, осознанно греша, упорно пребывая во грехе, они меняются, трансформируются и превращаются все больше и больше в образ дьявола.
1: То есть, если мы при общении с Богом, познавая Его волю, читая Его Слово, общаясь с Ним в молитве, преображаемся в Его образ, и в нас образ Божий восстанавливается, да, то человек, упорствующий во грехе, все больше и больше отдаляется, и больше и больше в образ врага, наверное, противника Божьего, да, дьявола, преображается.
0: Потому-то и сказано в книге Откровения, что есть печать Божия. Угу. Печать мы ставим для нескольких целей. Одна из них – это удостоверение качества. И есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа и вот противоположность Христа, сразу одновременно и то, и другое значение. То есть в конечном итоге будут люди, которые будут крайне не похожи друг на друга характером своим.
1: И вот те, кто упорствуют, они все больше и больше похожи не на Бога, а на противника Его. Угу. И сами того, наверное, не замечая, не отдавая себе отчет, они приходят к такому состоянию, когда все, что связано с Богом, с Его волей, становится им противно. Они противятся этому всему.
0: Оно понутру становится абсолютно неприемлемым. И вплоть до того, что наступит ситуация, о которой пророчески говорит Иоанн Богослов в 22 главе книги «Откровения», где в стихах 11 и 12 написано, Откровение 22, 11, 12, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще, се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
1: И вот этот текст часто интерпретируют так, что наступит такое время до второго пришествия Иисуса Христа, когда люди просто не смогут одни покаяться, да, и исповедать свои грехи, а другие, значит, так и будут продолжать грешить, потому что у них желания этого не будет, а святые не смогут согрешить, да, то есть будут жить вот этой жизнью свою, не имея уже как бы возможности, что ли, согрешить. И будет такой период, когда жертва Христа и вот это вот оправдание Христово, одежды, как мы называем, Христовой праведности, уже будут возложены на кого-то, а на других уже не будет возможности.
0: Даже если бы захотели,
1: даже если бы захотели, но не смогут.
0: Так вот, Священное Писание предлагает в этой же книге Откровения совершенно иную природу этих процессов. Да, итог будет таким, как вы описали. Нечестивые так и будут оставаться нечестивыми, праведные будут оставаться праведными, и ничего в их духовном состоянии не изменится. Но это в силу иных причин. Не потому, что Господь сказал, все, хватит, как говорится, число спасенных уже полное вошло, больше нам никого не нужно.
1: Да? То есть не Бог как бы решает, да, к тому оставаться в каком состоянии, а люди уже достигли такой степени, наверное, да, либо своих близких с Богом отношений, либо отвержения Бога, что они по-другому уже и не могут.
0: Именно так это дело представлено в Священном Писании. Грех, когда поселяется на уровне семени в естество человека, начинает

0: начинает менять человека таким образом, что все больше и больше, срастаясь с естеством человека, он приводит его к ситуации, когда тот скорее похож на дьявола, чем Бога. И вот прочитанные нами отрывочки из 16 главы книги Откровения, где показано, что люди не хотят, не то, что Бог им не дает, они не хотят в силу того, что они стали такими, показывает, что именно сам человек закрывает дверь для Бога. Угу. Бог не закрывает никогда дверь для человека. В Священном Писании неоднократно повторяется мысль, которую вот выразил один из писателей Библии так: «Приходящего ко мне
1: не изгоню
0: вон», да, передавая Божьи слова. Вот. Потому мы отмечаем на данном этапе нашего разговора, что грех в Библии представлен как явление, подчиняющееся законам сеяния и жатвы. Так вот, на эту тему в Священном Писании Иисус Христос нам открывает несколько очень важных истин. Вот для того, чтобы предостеречь тех, кто говорит: «Ну, я же не упорный грешник, я никогда против Бога не пойду, потому у меня все нормально, можно не переживать, я точно не погибну», Библия говорит: «Нет, дорогой, коль скоро законы духовного мира подчиняются законам сеяния и жатвы, может произойти следующее».
1: Вот, какой закон сеяния и жатвы? Причинно-следственные связи?
0: Причинно-следственная связь. Посеял семя, потом росточек, потом колос, потом плод.
1: Ну, то есть у каждого действия есть свое последствие.
0: Да, но важно подчеркнуть элемент времени. Ну, сейчас чуть подробнее. Посмотрим на два отрывочка. Книга Евангелия от Марка, 4 глава, стихи с 30 по 32, первый из них.
1: «И сказал: чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньшее из всех семян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
0: О Царстве Божьем, да, говорится вот таким языком иллюстрации. Маленькое семя к огромным результатам приводит. То есть здесь Иисус Христос показывает значимость отдельно взятого поступка, идеи, слова, мысли и так далее, как для Царствия Божия, так и для погибели. Потому что и тот, и другой процесс в Библии описан именно категориями сеяния и жатвы. Многие говорят: ну, подумаешь, я всего один раз схожу. Да, всего лишь один бокал, всего лишь одна доза, всего лишь одна ночь, всего лишь одно нарушение. Это не так страшно. И, может быть, на самом деле поначалу нет никаких
1: изменений,
0: вот таких явных, вот явных изменений. Человек по-прежнему вроде бы и в Боге, и верит, и молится, и прочее, прочее. Но если семя посеяно, и его не искоренить вовремя, то оно будет давать свои результаты и постепенно будет расти. То есть вот нам важно обратить внимание на этот принцип, на один из законов сеяния и жатвы. Малое начало может привести к большим последствиям. Еще один отрывочек. В 4 главе Евангелия от Марка, чуть-чуть ранее, в стихах с 26 по 29 написано: «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Та же, по сути, иллюстрация вновь о том, как в духовном мире происходят вот эти события, как развиваются действия. И вот здесь Христос отмечает первое – незаметность. Да? Он посеял...
1: А земля сама собою производит в нем.
0: Да. И в подлиннике здесь вот греческое слово «автоматос». Да? Откуда,
1: автоматически.
0: Автоматически, автоматом. Да? То есть, если механизмы запущены, то человек может не замечать...
1: Как он изнутри преображается, либо в образ Божий.
0: И, да, истинно, либо... истинно так. И в этом вся трагедия. Помните положено. Ситуацию с Самсоном? Да. Угу. Сказано, когда он вот открыл свой секрет, о котором он не должен был открывать, в чем его сила, он, когда услышал слова: «Самсон, филистимляне идут на тебя», он говорит: «Встану, как и прежде, и освобожусь». А не знал.
1: А уже не мог.
0: Потому что он столь долго пребывал во грехе, в нарушении заповедей Божьих одним за другим, что в конечном итоге это проявилось вот так.

0: И, к счастью, для него еще было спасение, была возможность, он в конце помолился Господу и прочее, прочее. Но этот процесс, говорим ли мы о Царстве Божьем или о погибели, он идет незаметно. Грех постепенно изменяет сознание, естество человека, так же, как и семя Божье постепенно изменяет естество человека.
1: И мне кажется, что более всего пагубно в этом грехе, что когда человек начинает позволять себе, давать себе право в чем-то чуть-чуть, да, отступать от воли Божьей, согрешать, и он видит, что ничего не происходит. Да? Да. Он видит, что все вроде бы хорошо. И это создает иллюзию у него, что это возможно, а может, это вообще и не грех. И вот это вот потихоньку его преобразует, и он может дойти до такого состояния, с чего мы начали эту программу, когда уже явное отвержение будет воли Божьей, да, и даже под давлением обстоятельств, как вот мы читали в Откровении,
0: во время судов
1: человек все равно будет отвергать Божью волю.
0: То есть в упорного и злостного грешника человек превращается постепенно.
1: В общем, вот заигрывание со грехом.
0: Поэтому вот это, да, надо быть настороже. Поэтому надо пребывать во Христе, на территории Его благодати, Его любви, Его закона, Его Евангелия, чтобы не превратиться в нечто, что просто, в конце концов, погибнет при пришествии Господнем.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами на протяжении этих 24 встреч в цикле «Глубина Евангелия». Пусть Господь благословит нас.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Почему Божий суд начинается с верующих, с народа Божьего? Продолжаем разбираться в этом вопросе. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой Валентиновной очень рады вновь приветствовать у нас в гостях Александра. Александр подготовил для нас новые интересные размышления. Но мне, Александр, хотелось бы начать вот с чего. Вернее, Лена, тебя сначала спрошу. Вот мы озаглавили весь наш цикл «Где сейчас Бог?». А как бы, вот какой бы еще ты заголовок могла бы дать всем нашим размышлениям?
2: Ну, вообще вопрос «Где сейчас Бог?» человек задает самые критические моменты своей жизни. И это тогда, когда человек нуждается в спасении. Поэтому можно назвать план спасения.
1: Божий план спасения. Александр, а вы как бы ответили на этот вопрос?
3: Ну, мы говорим о святилище постоянно. Небесное святилище – центр нашего спасения, можно так назвать. Где сейчас Бог? Мы начали размышлять на эту тему, сказав, что у Бога есть престол. Престол на небе. Что Он там восседает, и что Он Царь Вселенной.
1: При этом мы ведь не ограничили Бога. Мы не сказали, что Он не вездесущ.
3: Мы не можем Бога ограничить. Мы также понимаем, что Он везде присутствует, Он вездесущий, что Он в нашем сердце.
2: Ну, тем более мы говорили о Духе Святом, да, Духе который Святом. После... Вошествие Иисуса Христа.
3: О Триедином Боге говорили, будем еще говорить. Да. Да. О Его всеведущих возможностях, что Он везде пребывает, все знает о нас, что престол есть глаза, которые символизируют всеведение Бога. Мы об этом говорили. Вот. И сегодня как раз мы говорим об этом же, да, рассматривая видение Иоанна о семи печатях.
1: Угу. И вот мы... Это продолжение темы святилища?
3: Это и есть святилище. То есть, когда мы рассматриваем печати, то есть Иисус становится первосвященником, Он открывает план Божий по нашему спасению. То есть, вот, как будет происходить в истории наше спасение
1: Земли. Да, перебью на минутку. Вот бытует такое мнение, что святилище – это ветхозаветная тема, что она никакого отношения к Новому Завету и к Иисусу.

0: Иисусу Христу не имеет. Вот что в Священном Писании в Новом Завете подтверждает тему святилища?
1: Тема святилища все подтверждает на самом деле, особенно послание апостола Павла к евреям, которое полностью посвящено Христу как нашему первосвященнику. Угу. Сама жертва Христа, это же тоже тема святилища. Оправдание грехов, послание Иоанна тоже говорит о том, что Иисус прощает наши грехи и очищает нас от греха. Точно так же, как это делает и делал в свое время ветхозаветный священник. Угу. То есть это те же самые действия. Иисус является нашим первосвященником. Угу. Вот то, что было показано в ветхозаветном святилище, это тень того, что происходит сейчас.
0: На самом деле.
1: На самом деле, да. Угу. Но мы не можем понимать то, что происходит на самом деле сейчас, не зная того святилище, которое создал Моисей в свое время, ну, то есть по воле Божьей.
0: У Бога ведь не может быть ничего лишнего, да? И, зачем он тогда так много в Ветхом Завете об этом
2: говорит? Тем более, да, мы говорили о том, что так подробно, так скрупулезно было устроено святилище, да, и служение в нем ежегодное, ежедневное. Да. То...
0: Под тщательным руководством Бога.
2: Да,
0: Бог
2: да,
0: ведь все это
2: да,
0: тщательнейшим
2: да, да,
0: образом продиктовал.
2: Он присутствовал там, он сам присутствовал во святом святых. Угу. И поэтому нельзя просто говорить о том, что это не важно. Это угу. самое важное.
1: Да, и вот в семи печатях, о которых внимание. Он говорит, да, как угу. раз там вот, центральной фигуры.
0: Семь печатей — это как раз из книги Откровения
1: да,
0: Иоанна
1: да, Богослова. Да, то есть центр этих печатей, да, всегда находится вот это святилище, угу. где там Бог Отец и одесную сидит Сын. И Иисус снимает печати за печатью. Вот пятая печать у нас была.
0: Это в каких главах книги Откровения?
1: Это четвертая, пятая главы, шестая угу. и седьмая. У нас сейчас пятая печать, и Иисус ее снял, да, и мы видели души поджертвенником. Мы с вами выяснили, что это умершие в Иисусе Христе люди, да, которые сораспялись Христу, приняли весть Иисуса Христа. Почему они поджертвенником? Потому что жертвенник — это Голгофа, они пришли к Голгофе, они находятся под ней. Кровь Иисуса Христа омыл их грехи, им дан суд, написано, и даны белые
2: одежды.
1: Белые одежды, да.
0: И сказано подождать.
1: И сказано подождать. Вот давайте посмотрим на слайде как раз здесь, да? Uh-huh. Откровение, 6 глава, 11 стих. «И даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, потому что они требовали суда. Uh-huh. Суд был дан им, да, вот белые одежды, в которых они будут всю вечность ходить, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они».
2: Дополнить число.
1: То есть суд еще идет. Uh-huh. Суд идет, то есть пятая печать, начало суда, и суд продолжает идти. Пока еще не будут сораспяты такие же люди, как они, то есть на всей протяжении истории с того момента, когда начался суд.
0: Еще раз, которые будут убиты, это все-таки вот тяжело очень звучит. Все-таки в буквальном смысле эти люди должны были
1: же,
0: быть убитыми физически?
1: Да, нет, мы же с вами исследовали этот момент, что... Используется слово «сфадзо», то есть не просто убиты, а закланы. Да? Mm-hmm. То есть мы с вами искали, что это за жертва. Это жертва за грех. И мы с вами понимали, что если речь идет о суде, то тогда эта жертва за грех – это вот этот последний козел, который приносился за грех за народ. То есть за грехи неведения народом, о котором говорил
0: судный
1: апостол.
0: День.
1: В судный день, да. Mm-hmm. Это последнее, то, что они не принесли, не поняли, что это грех. Принести за них, чтобы их полностью очистить. Именно с кровью этой жертвы первосвященник входил во святое святых, и именно кровью этой жертвы очищало все святилище. Угу.
0: Ну, а к вопросу, вот к этому мы возвращаемся, что все-таки суд должен начаться с Дома Божьего.
1: С Дома Божьего, да.
0: И а как с книгой жизни?
1: А книга жизни – это и есть Дом Божий. То есть, как пишется книга жизни? Кто когда-либо заключил завет с Богом, да, Ветхий Завет, Новый Завет, все попадают в книгу жизни.
0: Кто ее пишет?
1: А пишет сам Христос. В Священном Писании неоднократно говорит, что она у Агнца. Или там у Христа.
2: И только он может снять печать с этой книги.
1: А книга там за семью печати – это планы Божьи. А вот... полный список народа Божьего, который когда-то служил Богу, да, там еще те люди, которые, может быть, не знали о Боге, но повернулись.

0: повиновались голосу Духа Святого, поступали по совести. Угу. То есть Иисус их тоже туда записывает, в книгу жизни. Но проблема в том, и у нас есть грозное предупреждение в Священном Писании от самого апостола Павла. Вот давайте посмотрим, это послание к евреям. Это предупреждение дается после перечисления всех преимуществ Нового Завета, всех преимуществ нового первосвященника Иисуса Христа, который есть Бог живой. После всех преимуществ
1: познания
0: Святого их, да? Духа, да, дара Святого Духа. И вот после всех преимуществ живого пути, который открывается нам в Иисусе Христе, к Богу Отцу через Святое, во Святое Святых. Вот нам предупреждение. Смотрите, если мы, получив познание истины, произвольно грешим...
1: Произвольно, то есть намеренно.
0: Да, да, да.
1: Понимая, что грешим.
0: То жертвы за грех, вот этой последней жертвы за грех, чтобы нас очистить, не остается больше за грехи. Но некоторые страшные ожидания суда, ярость огня готова пожрать противников.
1: То есть вот этот вопрос, который мы задаем в этой передаче, да, могут ли имена людей быть изглажены из книги жизни? Это вот это ответ на этот вопрос?
0: Могут, могут. Да. Не только в этом стихе есть ответы. Например, Моисей, когда заступался за народ, говорит, если ты их уничтожишь...
1: Богу он говорит.
0: Да, то изгвать... И меня из книги своей, в которую ты меня вписал. Угу. Вот. Бог тогда весь народ свой вписал. И Моисея. Моисей говорит, моя судьба, их судьба. Угу. Это вот он образ Христа был на самом деле. Когда Христос пришел на нашу землю за нас умирать, он сказал, моя судьба, это их судьба.
1: В этом тексте, который мы сейчас посмотрели, вот именно произвольный грех, намеренный грех, намеренный только грех. Он является основанием или причиной, по которой наши имена могут быть изглажены из книги жизни, да?
0: Ну, конечно. То есть, ведь как работает святилище, давайте еще раз помним. Мы грешим, да, всю жизнь. Мы заключили завет, заключили, но мы остаемся грешниками. И у нас есть целая система, как мы можем отдать этот грех, да? Если грех намеренный, мы его отдаем. Если грех ненамеренный, жертва за грех, тоже мы ее отдаем. Но в конце года происходит событие, которое называется День очищения, День искупления, когда все эти грехи собираются...
1: Это образ второго пришествия?
0: Это образ суда.
1: Это образ суда Божьего уже.
0: Когда решается участь каждого человека. Угу. Если очистил тебя Христос или что-то ты ему не отдал, какой-то грех, ведь задача священника – это что сделать? Первое – простить грех. Да? Ты покаялся в нем, принес его к Голгофе, ко Христу, да? Или как в Ветхозаветном, возложил руку на животное, передал ему этот грех, который символизирует Христа, и оно будет заклано, и тебе простится этот грех. То есть грех перенесется на Христа, Христос заберет его. И священник, символ воскресшего Христа, тоже очищает тебя, начинает. Второе действие – это очищать, это через Святого Духа очищается наше сердце.
1: Очищение ты как, Лен, понимаешь?
2: Ну, исповедание, когда греха идет, очищение – это когда прощается грех, да?
0: Нет.
2: Нет?
0: Мы уходим прощенные, то есть когда грех, значит, возлагается на животное или на Голгофе оставляется, мы уходим с нашими наклонностями, Бог прощает нам грех. На самом деле, мы покаялись. Но нас нужно очистить, наши наклонности, изменить наш разум, наше сердце. Вот это процесс.
1: То есть даже это Бог делает, меняет наш разум.
0: Да, конечно, мы же об этом постоянно говорили. Второе действие – это нужно нас очистить от греха. И очищается до такого состояния, что мы не должны делать намеренный грех. Понимаете, вот о чем предупреждает апостол Павел. Если мы все равно после этого продолжаем делать намеренный грех,
1: произвольно грешим.
0: Произвольно грешим, да. То вот этот козел последний нас не спасает, потому что он только это жертва за грехи неведения народа.
1: Этот последний козел, который в день очищения,
0: конечно,
1: тоже
0: конечно.
1: Символ Иисуса Христа.
0: Это символ Образ. Иисуса Христа. Мы об этом подробно говорили на предыдущих программах. Вот. Он нас не очищает. А наш грех, который мы не исповедовали, все равно постоянно продолжаем этим заниматься, все равно он остается с нами, потому что мы возлюбили его и не отдали его первосвященнику. И он не смог, Христос не смог нас очистить. Его жертва для нас остается напрасным. И суд для нас будет не оправдательным, а каким? Гибельным.
1: То есть может быть такое, что вот человек искренне покаялся, искренне обратился к Богу, а потом вот как-то так

0: сложились его обстоятельства, вот что-то такое происходит в его сердце, что он, ну вот, отходит от Бога, он начинает, ну что ли, поощрять в себе и прощать в себе или лелеять в себе какой-то грех, то тогда вот можно быть, ну, можно потерять жизнь вечную, да?
1: Можно потерять, потому что апостол Павел почему предупреждает? Он сначала объяснил, что такое Новый Завет, что такое очищение через Духа Святого. Он объяснил, как...
0: Новый Завет — это закон Божий, записанный в сердце, да?
1: Новый Завет — это агнец закона Иисус Христос. И на его крови заключается завет с Богом. И дальше, в конце своих рассуждений, посланник евреям, он говорит о серьезности всего того, что мы обещали Богу на самом деле. Это же не просто плотской, а мы эти нечистоты, да, а обещание Богу доброй совести. Об этом, посмотрите, говорит нам и Соломон. И Соломон свою книгу тоже заканчивает этой же мыслью. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди соблюдать, потому что в этом все для человека. Итог жизни будет подведен. Да, мы сейчас можем грешить. Да, мы будем прощены, если мы покаемся. У нас есть время, но это время может и не быть. Оно может прекратиться так или иначе. Поэтому сегодня мы должны принимать очищение от Иисуса Христа, познавать Его, приглашать Его в свою жизнь, чтобы Он изменял наш характер.
0: То есть вот это вот выход, да, из
1: проблемы? Да, в этом все для человека.
0: Приглашать Бога в свою жизнь.
1: Будет суд. Это серьезно. После всех вот обещаний Бога о благоденствии, о благодати, то, что нам дается благодаря пролитой крови Иисуса Христа, все-таки наш выбор тоже ключевую роль играет. Как мы поступим с этой благодатью? Посмотрите, вот оно предупреждение. Если, отвергшись закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается, как там написано?
0: Смертью.
1: Смертью.
0: То есть смертью вечной, да, для вечности.
1: Ну, так называется истребление из народа Божьего, да? То есть кто читал Ветхий Завет, знает, истреби грех из среды.
0: Себя,
1: да. Здесь то же самое. Посмотрите. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен, и Духа благодать, что?
0: Скорбление.
1: Это все то, что делает новозаветнее святилище. Это кровь Иисуса Христа, благодать которой нам прощается грех. Это святыня, и это работа Святого Духа, который ходатайствует за нас, который очищает, изменяет наш разум, который работает с нашим разумом, да, говорят, что хорошо, что плохо, как мы должны поступать, если мы отвергаем это все, и нас обличает, что в этом мы должны покаяться, пытается показать наше состояние глазами Бога, чтобы мы на себя посмотрели. Если мы это все отвергаем, то вот она вам, хула на Святого Духа.
0: Это к верующим обращено.
1: Конечно.
0: Потому что ведь вот неверующий-то, ну, может он отвергать, он просто может этого не знать, не понимать, да?
2: Ну, если, ну, как бы вот человек сосредоточится на себе, да, и будет как бы вот, ну, внутрь себя очень часто заглядывать, да, ну, он просто может разочароваться, мне кажется. И все-таки...
0: Слишком много греха увидит.
2: Да. Но когда мы взираем на Бога, и тем более знаем, что Он любящий Бог, сделающий все для того, чтобы нас спасти, да, то есть мы все-таки понимаем, что взор все-таки наш должен обращен быть к Богу.
1: Вот об этом и говорит святилище. Да. Иисус умер за нас. Он принимает сам наши грехи, сам нас очищает через Святого Духа, сам ходатайствует перед Богом Отцом, сам будет суд вести, так давайте с Ним подружимся, давайте будем Его слушать. Придите ко мне, все труждающиеся, вот, которые боятся, обремененные, примите иго, то есть дайте я вами немножко поуправляю, научитесь от меня, я вас научу.
0: И кстати, иго мое благо, и бремя мое легко.
1: Да, ибо я крут и смирен.
2: То есть вот тут не самоочищение, не само как бы изменение своими силами и возможностями, да, а вот именно что на Бога упование, именно. Да, и дает вот это именно. Вот хороший
1: результат. Не бояться ко Христу идти, а бояться идти от Него. Вот чего мы должны добиться. Вот даже это одна из целей наших программ. Не бояться Бога, к Богу идти, а бояться от Него уходить. Вот в чем проблема. Вот посмотрите, что говорит

0: дверях на косяках, да, то есть везде там напиши, там, говори о них, глашайся вставая, внушай их детям твоим. То есть окружи себя заповедями Божьими, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты мог жить. Но посмотрите, что написано, что все будет наша праведность, если мы будем скрупулезно все исполнять, разве так написано?
1: Стараться.
0: Стараться от всего сердца.
1: Бог хотеть.
0: Конечно. Угу. Бог видит, что нам трудно и тяжело. Вот скажите, пожалуйста, сам человек, который тонет в болоте, он может из него выбраться?
2: Нет, конечно.
0: А что надо сделать, чтобы кто-то пришел, помог, протянул руку помощи? Так вот, Христос пришел к нам на нашу землю и протянул нам руку помощи. Если мы будем пытаться своими силами выбраться из болота греха, то что мы с нами
1: получим? Утонем.
0: Мы утонем. А если будет видно, что мы всем сердцем стараемся и протягиваем руку Богу, Бог нам, во-первых, протянет ее, как помощь даст, да? А во-вторых, это все свидетельство на суд для ангелов, когда Христос может объяснить, что Он шел ко мне, двигался ко мне, и я Его спасаю, даю Ему вечность. Вот обетование от Него. Это Откровение, 3 глава, 5 стих. Побеждающий, что сделает? Облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его пред Отцом моим и пред ангелами его. Как мы можем победить? Только вместе с Христом в нашем сердце.
1: Кровью Агнца.
0: Омыться кровью Иисуса Христа. Вот наша победа, вера наша. Она побеждает этот мир. Аминь.
1: Аминь. Да. Ну что же, слава Господу, очень интересно, очень глубоко и очень вдохновляюще то, что мы с вами слышим из Священного Писания. Спасибо большое, Лена, спасибо большое, Александр. Ждем новых встреч с вами. До свидания.
0: До свидания.

что зажег в своем безумном пламени огромный шар. Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: Вы когда-нибудь замечали, как по-разному мы относимся к людям? Богатому или знатному лучшие места, подарки, льстивые улыбки. Бедному равнодушие или даже пренебрежение. Что происходит с нашей верой, когда мы лицемерим? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. С нами сегодня в студии священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, мы вот разобрали первую главу в предыдущих наших программах. Можете ли вы рассказать, подвести так некий итог, о чем была эта глава, какие важные темы для зрителя 21 века актуальны?
1: Угу. Ну, вообще мы с вами можем обратить внимание, что в первой главе, при всей ее краткости, да, но там очень серьезные, большие темы затрагиваются из практической жизни верующего человека. И Иаков изначально сразу попытался объяснить самый главный принцип чтения Библии, принцип, который, без которого невозможно понимать Священное Писание. Это принцип понимания, кто ты. И Иаков четко говорит, что он является рабом Божьим. И он приглашает через призму осознания человеком, чей он, смотреть на все остальное. И дальше из этого принимать решения. Решения, которые будут влиять на его жизнь, жизнь его родных, близких и тех, с кем он рядом находится и с кем взаимодействует. И поэтому мы как раз коснулись вот этих главных маркеров, которые Иаков обозначил в своей первой главе. Они абсолютно все о взаимоотношениях. Взаимоотношениях Бога с человеком и взаимоотношениях человека с человеком. Да, и мы поговорили о мудрости божественной, Божьей мудрости, что в нее вкладывается, да, что благоговение перед Богом – это основа понимания Богом человека. Мы поговорили с вами о деньгах, о том, без чего жизнь современного человека немыслима. Но при этом мы поговорили о библейском взгляде, как Бог относится к деньгам, что это ни в коем случае, сами деньги не являются проблемой. Проблема в том, каким образом они в нашей жизни появляются, чем человек мотивирует и для чего он их приобретает. И христианский принцип как раз он говорит о том, что деньги – это всего лишь некий инструментарий, который дан человеку для служения ближнему. Это основа. Накопительство и накопительство через негатив, через зло, через гнев, через обман, через

0: лицемерие – это, к сожалению, проблема, это тот бич человечества, который, к сожалению, разрушает мир, в котором мы с вами живем. Мы поговорили с вами о ценностях правды Божьей, о ценностях того, каким на самом деле Бог видит человека. Человека, который смирен, кроток, человек, который обретает веру, но веру, явленную в действиях. И главный принцип Иакова в том, что если ты веруешь, да, то это должно быть видно из твоей практической жизни абсолютно во всем.
1: Вера без дел мертва.
0: Вера без дел мертва, да. И вот это главная тема, которую Иаков пытается раскрыть. И мы с вами также говорили о том, что Иаков пишет как мужчина к мужчинам, да. Хотя и женщины тоже с удовольствием читают это послание, но Иаков обращается в первую очередь к мужам, потому что он их призывает быть священниками в своем доме, в своей семье. Он призывает их теми, кто будет вести свою семью к Богу, потому что это единственная защита, это единственная опора для человека. И мужчина здесь играет кардинально важную роль. И мы обратили с вами внимание, что в своем послании Иаков очень часто говорит «братья», да, обращается к братьям, потому что основа жизни семьи – это мужчина. Основа жизни семьи – это сила мужа, да, за которым жена. За мужем. И, естественно, дети тоже. И вот эти все вещи, они четко говорят о том, что в Священном Писании представленный Бог Библии – это Бог, с одной стороны, любви, с другой стороны, это Бог веры и четких принципов. И соблюдая эти принципы, соблюдая закон, человек обретает свободу. Не ограничение в своем развитии, в своих действиях, в своей жизни, а наоборот, он обретает свободу и способность раскрывать себя внутреннего настолько, насколько это позволительно его греховной природе. И также здесь мы у Иакова с вами заметили очень важную вещь. Бог говорит о принятии человека, о принятии через прощение, через любовь, через заботу о нем. Это очень важно, потому что вера – это не что-то, знаете, такое спонтанное, ниоткуда взявшееся. Вера – это целый процесс, это процесс всей жизни. И невозможно, знаете, как бы называть себя верующим, да, но при этом совершенно не проявлять дела веры в своей жизни. Это все-таки каждодневный определенный труд, который ложится на плечи человека, а не только Бога.
1: Спасибо большое. Да, это действительно очень важные темы, которые касаются каждого, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни время от времени. Вот, и на все эти вопросы мы можем найти ответы именно в послании Иакова. Да, мы читаем с вами сегодня синодальный перевод и находим всякие, моменты из перевода, Института перевода Библии.
0: Да, мы будем уточнять для того, чтобы нам понятно был оборот речи. Потому что все-таки мы читаем синодальный перевод очень, любимый русским человеком, но ему очень много, да, это конец 19 века, и некоторые слова для нас сегодня уже чужды на восприятие, поэтому уточнять будем по современному переводу Института перевода Библии.
1: Мы читаем вторую главу с 1 по 3.
0: Да, мы продолжаем важную тему. Тему того, что человек в своей жизни, в своих действиях, он не может быть никем, да? Он чей-то. И Иаков изначально, мы говорили в первой главе, обозначил, что он раб Божий. Но при этом он задает следующий вопрос, а ты чей? Да? И мы продолжаем изучать Библию, чтобы понимать, вот в своих действиях, в своих движениях человеческих, человек обозначает, кто он. И вот мы сегодня исследуем отрывы, которые тоже на эту тему. Итак, вторая глава послания святого апостола Иакова. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». Но не пересуживаете ли вы в себе и не

0: становитесь ли судьями с худыми мыслями? Яков задает такой вопрос. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступником. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшего милостью, милость превозносится над судом. Вот такой отрывок.
1: Почему вообще апостол обращает внимание на невзирая на лице? На вот это?
0: Ну, Иаков на самом деле, мы же понимаем, что в обществе всегда есть вот эта проблема деления. То есть мы в своем состоянии греховном, мы всегда делим людей по каким-то шаблонам, да, и ввиду вот своей природы такой, да, вот некой человеческой греховной, мы, естественно, предпочитаем вводить дружбу с теми, кто знатен, богат и так далее и тому подобное. Мы как бы хотим приобщить себя к тем ресурсам, к тем способностям, возможностям, которые открываются нам вот благодаря этой дружбе. И здесь вот эта проблема, которую, можно так сказать, показывает Иаков, она присуща и христианской церкви первого века. Так как церковь начинают наполнять люди совершенно разные, естественно, кто-то из знати, кто-то из достаточно уважаемых старейшин, там, кто-то из начальствующих начинает посещать церковь. Да? Они начинают как бы говорить, тоже заявлять тоже о своей вере. И вот здесь вот Иаков поднимает вот эту тему, он говорит, правда Божия, она в том, чтобы лицемерия в церквях ваших не было. Если в ваше собрание входит человек, и он здесь описывает, золотой перстень, это же не просто кольцо, как можем мы сегодня воспринимать это. Золотой перстень – это наличие власти, это печать, это человек, да, который может писать законы. Это человек, чьи повеления беспрекословно по щелчку пальца исполняются. И когда этот человек приходит в богатой одежде, да, то, он говорит, проблема, если вдруг в церкви начинаются перед ним лобызать, когда перед ним начинают проявлять вот это лицемерие. И типа вот бедный, который вошел в бедную одежду, так ты здесь, ну-ка, давай, не мешайся тут, не порти картинку. Вот сядь где-нибудь так, что тебя видно не было.
1: Видно было.
0: А вот вы уважаемый, многоуважаемый, давайте, проходите, так и т.д. и подобное. Вообще, здесь Яков поднимает вопрос такой, как на это смотрит Бог. Он говорит, в церкви такого не должно быть. В церкви не должно никакого лицеприятия, никакого лицемерия, потому что здесь, переступая порог церкви, вы равны перед Богом, потому что смерть и жизнь вас уравнивает. И здесь он говорит о том, что чем этот человек богатый, да, лучше бедного.
1: И лучше бедного.
0: И он начинает перечислять, между прочим, с бедного. Он говорит, посмотрите, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия? И вот возникает вопрос, а почему, о каких бедных вообще речь ведется?
1: Да, да? Что это за бедные?
0: Что это за бедные? И в Писании есть подразделение, да, некое определенное, которое рассказывает о том, что человек может быть бедным, потому что он в обстоятельствах жизни таких. Не потому, что он там бездельник там, или еще что-то. Человек может работать, может честно работать, может много работать, но ввиду определенных обстоятельств он вот беден. Да?
1: Мы разбирали уже с вами.
0: Да, мы разбирали, мы смотрели на это. Да. Есть беспечность, которая приводит к бедности. Об этом Библия тоже говорит о том, что если человек ленив, если человек там без самоконтроля внутреннего, там, да, и он отлынивает от работы, он не хочет делать, и в результате этого он беден, но это его беспечность. Эту бедность Бог не оправдывает. Но есть бедные, которые люди выбирают для себя бедность по принципу «я отдам последнюю рубашку», да, для того, чтобы поддержать другого человека.

0: И вот здесь как раз Иаков он говорит, эти люди бедные, которые живут молитвой, это люди, которые живут принципами Царства Божьего. Они бедные, не потому что они не умеют воровать, они не хотят этого делать, они не хотят обижать другого человека.
1: То есть это их
0: принципы. Они вместо того, чтобы отдать деньги в рост под проценты, да, да он лучше пожертвует, он лучше простит долг, да, должнику своему, нежели будет ходить трясти его там и требовать от него, верни мне с процентами. Угу. То есть это категория людей, которые выбирают для себя сострадание, милосердие, любовь, и в отношении них Иаков говорит, что это люди богаты верою и наследники царствия, которые он обещал любящим его. Мы опять возвращаемся к той теме, которую в предыдущей главе мы с вами рассуждали о том, что человек, любящий Бога в глазах Господа, намного ценен, чем человек богатый материальными, ну, как бы, ценностями этого мира. И дальше мы видим с вами о том, какая проблема. Он говорит, вы презрели, говорит, бедного. То есть почему людей, богатых верой в церкви, вы не принимаете? Хотя должно быть наоборот. У вас должен быть в почете человек, богатый верою. И дальше он говорит, в чем проблема богатого. Не богатые ли притесняют вас, и они, не они ли влекут вас в суды?
1: Да, вот это вот интересная
0: реальность фраза, жизни.
1: Да, что вот про что она говорит сейчас? Как она актуальна нам?
0: Вот. А вот эта проблема всегда существовала.
1: Ну да, мы видим, что и раньше было. И
0: несправедливость в том, что обладающие люди властью и ресурсами забирают еще больше. Угу. И забирают они это любыми средствами. Создавая законы под себя, там еще что-то, да. Они формируют определенную систему, при которой у бедного можно отобрать даже то, что последнее. Да? Угу. И эти моменты есть в Священном Писании, описывается, да, история, когда один царь захотел завладеть виноградником другого человека и думает, ну вроде как бы законно это никак не сделать. Да? Угу. Вот. На что приходит мудрая женщина, в кавычках мудрая, и говорит, слушай, давай провернем интересную историю, да, и этого человека обвиним, что он богохульник. Угу. Все, сделали быстренько, сляпали дело белыми нитками, человека обвинили в богохульство, подставили свидетелей подставных, человека быстренько обвинили и казнили. А вместо него, ну а кто наследник? А вот я буду наследником. Все, виноградник прибрали. Угу. Вот здесь как бы вот эта история, она много раз в жизни повторяется. И не мне рассказывать о том, что в современном мире очень часто такое происходит. Угу. Это несправедливость. И вот здесь как раз Иаков говорит, ведь на земле должно быть место, где человек чувствует равенство перед Богом, где человек может найти для себя утешение от проблем этого мира. Угу. И он говорит, богослужение, церковь должна стать местом, где вот этой разницы не должно быть видно ни в коем разе, ни в коем случае. Угу. Бог, перед Богом все равны, потому что в его руках жизнь. И вот здесь же Иаков дает некую отсылку на притчи Иисуса, например, о богаче и Лазаре, да? Угу. Или притча о том, что, как Иисус вообще относился к людям, которые завели богатство неправедным судом, да, там, про богатого человека, который построил житницы, да, вот, и говорит Иисус по поводу того, что не знает он, что в эту ночь душу его заберут, да, то есть он умрет. Кому, говорит, это все, да, для чего он это все строил, делал, добывал и был горд в этом. И здесь тоже вот эта мысль, она подчеркивается, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Да, то есть вот эти вот богатые, которые бесславят Божье имя, называя себя христианами, приходя на богослужение, но они же вас обирают, они же бедных, ну, унижают и так далее и тому подобное, а вы пытаетесь им сделать почести. То есть вы мир переносите в Божье место. И Иаков говорит, так не должно быть. И он очень жестко начинает это комментировать. Он не просто говорит, ай-яй-яй, нельзя. Он здесь начинает перечислять четкие вещи.
1: Получается, что это то же самое лицемерие, да, когда мы, допустим, одним людям говорим так, да, а про других мы говорим как-то иначе, про этих же людей, да, кому-то другому говорим иначе, и немножечко так не договариваем, да, в чем-то. И здесь также, то есть получается, что богатые, да, ну, те, кто

0: нажили свое богатство нечестным трудом, да. Да, неправильным, да, то есть именно обирая бедных, вот именно вот это вот, это тоже здесь относится вот к этому лицеприятию.
1: Да, но здесь текст, он так и говорит, если вы исполняете закон царский, и вот тут очень интересный маркер, а Яков говорит царский закон, да. Отсылка, ну, к, опять же, к состоянию, да, ага. То есть если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, угу. А это какого царя закон?
0: Да, вот это вот царский.
1: Это неземного царя закон. Угу. Если изначально мы читаем, что Яков себя позиционирует, я, говорит, раб Божий.
0: Угу. Ну вот как написано в...
1: Раб кого, да?
0: Бога.
1: Бога. И здесь как бы вот эта вот отсылочка, она как бы говорит о том, что возлюби ближнего твоего как самого себя. Он говорит, хорошо делаете. Угу. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Вот здесь вот очень четко Иаков говорит, вот это лицеприятие, которое, возможно, кому-то кажется безобидным, но это перенос мирских принципов в Церковь Божию. Угу. Он говорит, это грех. Это лицеприятие, это грех. Такого не должно быть. И дальше он начинает расширять этот вопрос по поводу закона Божьего. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И дальше пример, очень простой. Да? Что, во-первых, этот пример говорит о том, что закон Божий в Новом Завете не умер. Угу. Иаков, он повторяет эти заповеди. То есть, если бы Иисус распял на Голгофском кресте 10 заповедей, то Яков бы о них бы здесь не писал. Угу. Но он здесь об этом пишет. «Ибо тот, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, угу. если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Да? Угу. Может показаться такая мысль, но, может быть, наоборот, надо было привести заповедь. Да? Сказать, ну, допустим, «кто сказал «не убей», сказал «не прелюбодействуй». Посему, если ты... не убиваешь, но прелюбодействуешь, что ты также преступник закона. Но нет. Иаков здесь заповедь «прелюбодействуй и не убей» ставит немножко в разных позициях. Да, он их перечисляет в том виде, в котором они написаны, именно так, как по закону он это делает. Но он практически, почему как бы больше указывает на заповедь «не убей». А дело в том, что поведение лицемерия убивает веру в другом человеке. Поведение лицеприятия унижает другого человека, угу. обнуляет его, можно так сказать, внутренний мир. Человек пришел с надеждой на богослужение в церковь, он пришел хотя бы на время отречься от законов этого мира, отдохнуть, перевести дух, набраться силой Божьей, а он в церкви видит то же самое, что в мире, да еще и в большей степени. Угу. И человек угу. теряет любую надежду, любую способность хоть как-то для себя обрести веру. И поэтому здесь Яков говорит, не зря он говорит о заповеди «не убей». Он говорит, вы практически своим лицеприятием в церкви вы убиваете другого человека. Угу. А это не просто нарушение одной заповеди.
0: То есть получается, что если мы нарушили одну заповедь, то мы нарушили... все.
1: Это закон, знаете, причинно-следственная связь здесь очень хорошо раскрывается. А некоторые думают там, ну, да, вот обычно люди как говорят, общаешься с ними, говорят, ну, я же, говорит, не убиваю, не прелюбодействую, не краду. Я говорю, а как остальные заповеди? О, не знаем, да. Вот, а по остальным вот тут я дал, да. Вот, то есть как бы вот этот момент, мы же понимаем, что невозможно в отношениях с человеком, с каким-то, да? Угу. В Библии, между прочим, есть такая вещь, что если провинившегося ребенка, да, наказать ударом по попе, да, угу. легким, это не значит, что ребенок всем телом не почувствует прикосновение, да? Вот. Это все-таки, это говорит о взаимосвязи очень серьезной закона Божьего и в виде, как законодатель дает целостный закон в отношении человека, ты не можешь выдернуть одну заповедь и сказать, что весь остальной закон не имеет никакого значения.
0: Ну, потому что закон же нам не просто так был дан.
1: Да, понимаете, предать человека в чем-то одном –

0: передать отношения. Хотя некоторые могут иногда думать так, что а что тут такого, да? Нет. Обычно так и происходит, да? Ты придаешь целое отношение, да? Когда мужчина уходит налево или женщина уходит налево, мы же понимаем, что это разрыв отношений, это предательство завета, который заключен между ними. Это нарушение целой системы, целого принципа. И здесь вот этот пример, он очень хорошо Иаковом показывается. Он говорит, одна заповедь, это не просто так, знаете, такая маленькая погрешность. Нет, это нарушение всего закона. Потому что ты, в принципе, ты плюнул в лицо Богу. Ты сказал ему о том, что вот эта заповедь твоя, ну это вообще, ну что так, ну ты что, ну вообще, зачем, кому она нужна? Да, как бы, ну, нет. Это такое, это оскорбление в отношении Бога, который ради тебя посылает Иисуса Христа. Ради тебя Он, ну, Иисус жертвует, перетерпевает.
1: Жертва была.
0: Да, страдания. А ты такой плевок к нему. А что мне твоя заповедь? Она мне не нужна. Вот. Ну, и поэтому здесь вот эта взаимосвязь Яков очень четко показывает. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Да, вот эта тема тоже
1: поднимается. Закон, закон свободы, а вообще про что здесь? Что это за закон свободы?
0: Ну, мы уже немножко затрагивали с вами тему того, что человек не находится в состоянии «а-ля я сам себе принадлежу». На этой земле ты не принадлежишь себе, ты чей-то раб. А если есть рабы Божьи, то есть и рабы противника Божьего. И никто не стоит в стороне и не наблюдает за картинкой великой борьбы, происходящей во Вселенной. Каждый участник. Ты или на той стороне, или на той. И все зависит от того, кому ты принадлежишь, какими принципами ты живешь. И вот этот вот принцип закона Божьего – это принцип свободы в Боге. Но эта свобода, она, ну, как бы условна.
1: Да, вот свобода здесь больше, точнее, от чего?
0: Вот, в том-то и дело, что если ты свободен от дьявола, ты раб Божий. Если ты свободен от Бога, ты раб дьявола. Но это не свобода. Но лучше не свобода в Боге, чем свобода от Бога. Потому что свобода от Бога – это смерть.
1: Да.
0: Смерть для жизни вечной, смерть для отношения с Богом, смерть для покаяния и прощения и всего того, что Бог на самом деле обещает любящим Его. Поэтому верующий человек, в данном случае, о котором говорит Иаков, это человек, выбирающий свободу в Боге. Вернее, не свободу в Боге, но это в итоге свобода. И как раз вот дальше, да, еще одну мысль, которую Иаков здесь подчеркивает. «Ибо суд без милости, не оказавшего милости, милость превозносится над судом». Вот мне нравится, как звучит как раз вот институт перевода Библии, здесь описывается. «Говорите и делайте всегда, как люди, которые по закону свободы судимы будут. Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не знает милости, ей, которую отвергли они, торжествовать на суде». Вот это принцип, который Бог очень хорошо в Священном Писании освещает.
1: Да, но можно вот его нам пояснить? Как сейчас для нас, вот, что это такое? «Не будет снисхождения на суде тому, кто не знает милости». Это про что?
0: Знаете, ситуация такая очень типичная в человеческой жизни, когда человек очень яростно требует праведного, жестокого суда по отношению к тому, кто тебя обидел. Мы иногда даже так, люди иногда даже так говорят, покарай там их, Господи, проклятие шлю, да, требую справедливости, там, давайте вернем смертную казнь и все остальное. Ну хорошо, но люди совсем по-другому реагируют, когда дело касается правды и справедливости в отношении них. Вот тут человек почему-то очень сильно хочет, чтобы его помиловали.
1: Да.
0: Согласна. Да, то есть, как бы, понимаете, как эта система работает? И вот, к сожалению, вот это человеческое лицемерие в плане того, что вот этих покарай, а меня помилуй. Бог говорит, не-не, извините, это так не работает. Есть принципы Царства Божьего, которые неизменны. Но даже при моих принципах, которые неизменны, есть понятие милости. И на Божьем суде милость преобладает. И здесь мы читаем о том, что Бог милует. И Бог судит. И эта мысль дальше Иаковом будет расширена. Но это очень, очень интересная тема, которая говорит о том, что Божья милость

0: Милость, она преобладает.
1: Угу.
0: Бог милосердствует, и поэтому ты до сих пор жив. Хотя, по идее, за твои действия по отношению нарушения закона, тебя бы как бы по-хорошему, по-правильному, по закону, как положено.
1: Как нужно.
0: Как нужно, да, по справедливости. Если уж говорить о справедливости, то да, по справедливости уже должно все закончиться с тобой.
1: Как хорошо, что наш Бог, он очень милостив. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. К сожалению, наше время подходит к концу. Мы успели немножечко разобрать данный отрывок. Очень интересно, вы смогли как раз-таки разложить все по полочкам, почему это актуально и нам сейчас, в 21 веке. Благодарю.
0: Да, спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были вместе с нами все это время, изучали с нами послание апостола Иакова. Помните, заповедь Христа «возлюби ближнего, как самого себя» значит не лицемерить никогда. Мы желаем вам Божьих благословений и помнить о том, что перед Господом мы все равны.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: Ты нарисовала лошадку?
1: Да, нарисовала.
0: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
1: Я сама.
0: А где лошадка?
1: Нету, она уже ускакала.
0: Куда ускакала?
1: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
0: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
1: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
0: Ясно.
1: А ты нарисовала козлика?
0: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
1: Красиво у тебя получился козлик.
2: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
1: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
2: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
0: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
2: А вот и мы.
1: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
1: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
5: Исаак!
1: Исаак! Исаак!
4: Правильно, молодцы! Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
3: И это были двойняшки.
1: Как это двойняшки?
4: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
3: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
4: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров.
3: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
4: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
2: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
1: Это несправедливо. Малышей надо любить.
4: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
3: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
0: Потому что она больше любила Иакова.
2: Здесь дело еще и в том, что Исав тому...

0: времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
1: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
2: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
1: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
2: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
1: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы. Будь господином над твоими братьями».
3: Обманывать нехорошо.
0: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
3: А что случилось?
1: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Ух ты, смотри, какой классный корабль сделал дедушка.
1: Интересно, а тут есть пушки?
0: Лёлик, смотри, здесь есть дверь.
1: Давай залезем.
2: Ты обязательно попадешь внутрь и все увидишь, но чуть-чуть позже. Разрешите представиться, капитан второго ранга, умная голова.
3: Дедушка, а ты такой красивый в этой одежде.
0: Я уже хочу услышать историю.
4: Сейчас мы ее услышим. Рассаживайтесь поудобней.
5: Согласно купленным билетам.
4: Итак, мы начинаем. Эта история произошла много тысяч лет назад с пророком, которого звали Иона.
0: Я такое имя никогда не слышал.
5: Это имя в переводе с древнееврейского означает «голубь».
4: Ребята, а вы помните какие-то истории, связанные с голубями?
1: Да, я помню.
6: Ной выпустил голубя из ковчега.
7: Когда Ной хотел узнать, сошла ли с земли вода, он выпустил голубя.
4: А кто помнит, что произошло дальше?
1: Сначала голубь вернулся с веточкой.
7: А потом Ной выпустил его еще раз.
1: И он уже не вернулся.
5: Правильно. Благодаря голубю Ной узнал, что на земле воды больше нет.
4: Это правда. Голубь – это особенная птица, которую люди полюбили и вывели целых 800 пород.
1: Ого, как им это удалось?
4: Наверное, люди очень любили эту птицу.
5: Раньше, когда не было машин, самолетов и интернета, письма особой важности доставляли голуби.
1: Они были почтальонами?
2: Да, за одного такого голубя могли заплатить цену автомобиля по современным меркам.
7: А что они делали, эти почтовые голуби?
5: Они доставляли письма особой важности.
0: А откуда они знали адрес, куда им нужно лететь?
2: Люди давно подметили способность голубей находить свой дом, даже если их увезли за тысячи километров.
5: Голуби намного быстрее человека могут доставлять срочную почту.
4: Так и у Бога в этой истории была срочная новость для жителей древнего города Ниневии. Поэтому он отправил к ним своего голубя.
5: Пророка Иону, который должен был срочно принести жителям Ниневии весть от Бога.
1: Дедушка, а что, пророк – это почтальон?
2: В каком-то смысле можно сказать и так. Пророк – это человек, которому Бог говорит, что надо делать людям в каких-то ситуациях.
5: Так случилось и в этот раз. Бог нашел Иону и повелел ему идти в это

0: древний город Ниневию.
1: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
0: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
2: Люди в этом городе были очень злыми. Они постоянно обманывали и обижали друг друга.
0: Тогда, чтобы их спасти, Бог отправил к ним Иону. Иона должен был сообщить им, что если они не исправятся, тогда к ним обязательно придет беда, их город будет разрушен.
2: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
0: Фарсис! Скоро уплываем в Фарсис!
2: Мне надо плыть в Фарсис. У вас есть свободные места?
0: Да, а у тебя много вещей?
2: Нет, я плыву один.
0: У меня есть прекрасная комната за 30 монет.
2: Но у меня есть только 7.
0: Тогда иди в трюм, будешь плыть со всеми.
1: А почему он не поплыл туда, куда сказал ему Бог?
2: Очень злые люди жили в Ниневии, поэтому Иона не захотел плыть туда.
1: Иона не захотел помочь тем, кого обижали?
2: Да, он забыл про тех, кого обижали. Поэтому вместо того, чтобы плыть в Ниневию, он сел на корабль, который отправился в город Фарсис.
0: Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
0: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
4: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
2: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше, вы узнаете в следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, ребята! Сегодня Надя приготовила нам сюрприз. Она хочет научить нас готовить свое самое любимое блюдо. Витя, ты готов?
1: Да.
0: Я готов. Надя, мы готовы.
1: Тогда за дело. Сегодня я решила приготовить целых два блюда. Одно из них – жареные ягоды.
0: Жареные ягоды?
1: Ничего себе. Попробуйте угадать, что это будет за ягоды.
2: Наверное, клубника.
0: Вишня.
1: Малина.
0: Черешня.
1: Нет, нет, нет.
0: Жимолость.
1: Не угадали.
0: Крыжовник. Терновник.
1: Не угадали.
0: Какие
1: же могут быть? Я вам дам подсказку.
0: Ну, давай.
1: Что мы будем сегодня жарить? Я открою вам секрет, что его добрее нет. Он улыбку дарит нам. Добрый, радостный.
0: Ясно. Банан!
2: Ягода.
0: Слушай, он и правда похож на улыбку. Да?
1: Да. Но только это ягода, потому что он растет на траве. А ствол у этой травы вовсе не ствол. Это корень, который торчит из земли.
0: Я знаю, что такая...
2: Это пальма.
0: Травка вырастает высотой с трехэтажный дом.
2: Да, это пальма. Да.
0: Он очень похож на пальму, да?
1: Да. А растет он в жаркой-прижаркой Африке. И, кстати, в такую жару очень приятно будет попробовать банановое мороженое. С него мы и начнем.
0: Давай.
2: Давай.
1: Вить, дядь Леш, поможете мне?
2: Да.
0: Конечно, держи.
1: Тогда за дело.
0: Что будем делать? Ого.
1: Возьмем тут по банану. Давайте, берите.
0: Открывай. Я тоже. И что дальше?
1: Нужно очистить эти бананы от кожуры.
0: Угу.
1: И порезать на 4 части.
0: На 4 части это вот так?
1: Сначала пополам.
0: Пополам.
1: А потом эти половинки еще раз
0: еще
1: пополам.
0: Пополам.
1: И положим вот эти вот наши бананчики вот в эту мисочку.

0: пока этим мороженым займемся позже. А сейчас пока приступим к жареным бананам.
1: Берем... Давай, интересно, как мы будем
0: жарить. Берем также бананы.
1: Ух ты! Слушай, у меня там склад бананов.
2: Да. Я тоже хочу склад.
0: Очищаем также эти бананы от кожуры.
2: Конечно же, вы не в кожуре же будем жарить.
1: Не в кожуре. Бананчики шикарные просто.
0: После этого нужно это порезать колечками под наклоном. Толщиной вон спавец.
1: То есть не прямо, вот, не вот, ну, так вот прям так пополам, а как? Покажи-ка.
0: Вот так вот.
1: Вот смотри, видите, смотри.
0: Колечко. Под наклоном.
1: Вот, то есть под углом.
0: Толщиной вот спалец. Толщиной спалец. Да, вот так вот, молодец.
1: Угу. Толщиной спалец. Хорошо. Слушай, а мы прям по-настоящему будем их поджаривать?
0: Да. А сейчас, дядя Леш, нужно растопить масло на сковородке.
1: Ага, хорошо.
0: Порезать.
2: Я уже нарезала.
1: Так, я, наверное, небольшой кусочек отрежу, да?
0: Ну, можно небольшой кусочек. А мы с тобой, Вить, пока обваляем вот эти кусочки бананов
2: в корице.
0: Да, в корице и в сухарях.
1: Ага, вы делом займетесь. Значит, я разогреваю сковородочку.
0: Давай, смотри, вот сначала вот так. Вот так вот. И в сухарях вот так вот обвалять. Вот. Один бананчик готов. И второй тоже.
1: Масло растопилось, я готов принимать бананы.
0: Да, можно и жарить. Но не забудьте положить 1 чайную ложечку сахара.
1: Сахара.
0: Чтобы эти наши бананчики были, покрылись золотистой такой корочкой больше.
2: Карамельной.
0: Ну да, еще и карамельной.
1: Хорошо.
0: Выкладывайте бананчики.
1: Бананчики.
0: А мы с тобой, Вить,
2: нарежем лимон.
0: Сейчас я возьму лимон. Ну, уже нужно сок лимонный. Возьмем чашечку для лимона. Отрежем половинку. Я в этой половинке лимона проделываю такие дырочки. Нет, не проделываю тут дырочки.
2: Что? Чтобы
0: нам хватит только одной половинки.
2: Чтобы получше сок вытекал.
0: Да, видишь, уже вот тут вот вытек. Лимонным соком мы польем жареные бананы. А вот из второй половинки ты можешь сделать украшение, порезать только на лимон. И украшение для этих бананчиков. Вот смотри, вот такие вот дольки нужно еще пополам вот так разрезать, чтобы они были более симпатичными.
2: Как будто это ты ел такие мармеладки, как бы лимонные долги.
0: Нет, не ела.
2: Ну, это так вкусно. Это будет похоже. Так, такие же. То есть,
0: да?
2: Да.
0: Ну, хорошо.
2: Вот такие как бы.
0: Я сейчас еще эти же половинки напополам разрежу, чтобы долек побольше было таких.
2: Вау.
1: Смотри.
0: Ну что, дядя Леша?
1: Слушай, так хочется попробовать.
2: Да.
1: Уже хочется попробовать.
0: Так. Сейчас все сделаем и попробуете все эти блюда.
1: Хватит ли у нас терпения дождаться?
0: Я думаю, хватит.
1: Первая партия у нас.
0: Да, давайте
1: выкладывайте
0: на
1: готовности. И мы достаем первую партию.
0: Выкладывайте на тарелочку. Мы сейчас с тобой, Вить, их украсим. Между ними такие дольки положим.
2: Да.
0: Давай сейчас вот такие дольки вот сюда засовывать.
2: Ну, то, что получится засунуть.
0: Можно их клубничкой украсить?
2: Давай.

0: вот так вот, смотри, пополам и вот так вот.
1: Еще раз пополам, да?
0: И вот так вот.
2: Молодец, Надя, она сегодня как настоящая хозяйка. Нам такой отличный рецепт приготовила.
0: Ну, и тогда
2: вы
0: возможно.
2: Просто молодцы. Ваше блюдо выглядит очаровательно.
0: Наверху вот такая вот клубничка. И давай клубнику сюда.
2: Ну, а я тем временем схожу за бананами.
0: Да.
2: Замороженные бананы прибыли.
0: Да. Теперь нужно взять блендер.
2: Так, блендер.
0: Давайте.
1: Ну, некоторые называют его миксер.
0: Да? Миксер. Кладите вот эти бананы блендер. Блендер.
2: Давай, Витя, помогай туда. Это будет первая партия, а потом будет вторая.
0: Да, давайте мне ложечку. Сейчас мы вот этой ложечкой миндальные орехи.
1: Стучим пальцем.
0: Столовой ложечкой положим миндальные орешки. Ну и любых других орешков. Потом половинку чайной ложки корицы. Понюхайте, как вкусно пахнет. Понюхайте, дядя Леша.
2: Да, ароматно.
0: И теперь размешиваем его в блендере. Ему где-то минут 3. Ага. Это мороженое накладываем в вазочки.
2: Ага.
0: И теперь наш утюг.
1: Как будто такое шоколадное. Угу. Мороженое.
2: Можно в него еще добавить
0: миндальных орехов, да.
2: Да, нарезанных орешков, миндальных или грецких, кто какие любит.
1: Я люблю миндальные.
2: Здорово. А еще для особых любителей сластен можно добавить в них
1: меда.
0: Да, то вкуснее и веселее будет.
2: А еще что-то, что можно добавить?
0: Ну, клубничкой украсить.
2: Mm-hmm.
1: Как раз
2: ну, добавляем.
0: Я порежу.
2: То, что хочет.
0: Я порежу клубничку себе, чтобы было красиво.
2: Итак, все вместе пробуем?
1: Да.
2: Mm-hmm. Как настоящее мороженое. Что скажешь, Вить?
1: Сейчас попробуем. Как вкусно.
2: Ну что ж, пусть у вас будет хорошее настроение. И не забывайте всем тоже дарить свои улыбки.
0: Пусть ваша улыбка будет, как вот этого доброго банана.
2: Всем пока.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Или по электронной почте mail@

www.3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

1953 году Джеймс Оутс и Питер Милнер, двое молодых ученых из университета Макгилла в Монреале, открыли такое понятие, как центр удовольствия. Одной из подопытных крыс вживили электрод. Они пытались активизировать ту часть мозга, которая отвечает за страх. Но в процессе опыта ошиблись и вживили электрод в отдел мозга, отвечающий за наслаждение. В результате крыса каждый раз ждала удар тока, потому что вместо страха испытывала удовольствие. Весь наш мир полон стимуляторов. Красивая одежда, машина, дом, заманчивые путешествия, красные ценники скидок и постоянно уведомления на телефоне о новых возможностях и предложениях. Когда наш мозг замечает возможность награды, перерастающей в наслаждение, у нас выделяется гормон дофамин, который как раз создает сильное ощущение предвкушения от получения результата. К примеру, вы знаете, что через месяц из холодного, дождливого региона уедете в отпуск на теплый лазурный берег с вечным солнцем. Само чувство возможности предстоящего удовольствия и его достижений вовлекает в увлеченность, бодрость и сильнейшую мотивацию. Точно так же принцип действует и в более простых, обыденных вещах. Соблазнительная еда, запах кофе, последняя распродажа. С притоком дофамина этот новый объект желания кажется нам крайне важным. Хотя через некоторое время после его получения мы понимаем, что могли и так обойтись без этого. Проблема заключается в том, что желание предстоящей награды затмевает понятие «я не буду, но я хочу». Так один из корейских мастеров по ремонту бойлеров умер от сердечно-сосудистой недостаточности, играя в компьютерную игру более 50 часов подряд. Он отказывается есть и спать. Обещание, что на следующем уровне будет больше баллов, возможностей, большая победа – вот что делает игру настолько привлекательной. Вы не можете предсказать, когда получите свои заветные баллы или перейдете на другой уровень. Но предвкушение получить это притягивает и не отпускает. Конечно, возникает вопрос, что делать? К примеру, вы хотите перестать много есть. Было замечено, что если любители поесть замедляют темпы при поглощении пищи, то обычно они начинают замечать, что еда уже не слишком вкусная. Например, сравните картошку фри сразу после ее приготовления и спустя час. Конечно, холодная картошка менее вкусная, чем свежеприготовленная. Очень часто после того, как мы переели, у нас может возникнуть чувство вины из-за того, что мы не сдержались. Наше самочувствие становится хуже, чем было перед самым приемом пищи. Исследования показывают, что люди, которые начинают замедлять прием пищи, едят спокойно.